0: Вечерний разговор. Для слушателей старше 12 лет. Повтор программы.
1: Вечерний разговор на радио 450. Меня зовут Дмитрий Белтов. Здравствуйте. А в этом году впервые страна отмечала официально новый профессиональный праздник – День наставника. Вообще наставничество на Руси, в СССР, в современной России – это такое... Ну, наверное, многовековая традиция, когда старшее поколение делится опытом, знаниями, какими-то навыками с молодежью. И надо признать, что День наставника – это, ну, по большей части, не про сам праздник, не про какие-то торжественные мероприятия, это скорее про дань уважения людям, которые осознают свою миссию, которую сложно как-то вот оценить деньгами. Особую ценность движению, этому движению сегодня, придает участие в них ветеран специальной военной операции, людей, которые много повидали, пережили, людей настоящих, а не экранных патриотов. Ну, таких, например, как, которые у меня сегодня в гостях. Это ветеран СВО Андрей Растегаев. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И ветеран СВО Мартемьянов Матвей. Матвей, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: А вот про наставничество, ну, в первую очередь, в связи с тем, что вот недавно буквально отметили праздник, вы, по сути своей, по разные стороны, можно сказать, этого праздника побывали и в данный момент находитесь, поскольку вы, как участники школы героев, о которых мы чуть подробнее дальше будем рассказывать, вы были и как ученики, то есть над вами были наставники, которые вам преподавали какие-то навыки, какие-то компетенции. И в то же время вы сами сейчас наставничаете, несете светлое, доброе, вечное, в том числе и уроки патриотизма в учебных заведениях. Вот, наверное, надо начать с того, каким образом пришло понимание, что мне нужно, необходимо что-то дать, продолжать давать людям, и для этого я принял решение пойти в школу героев.
2: Начать хотел бы я не со школы героев, а о том, что я являюсь победителем всероссийского конкурса наставников, да. «Быть, а не казаться». И в этом году, вот 2 марта, был дан старт конкурсу на 26-й год, поэтому призываю всех участвовать в нем. Почему всех? Потому что каждому человеку есть что сказать другому, что передать.
1: Безусловно.
2: Есть разные номинации, есть начинающий наставник, где участвуют молодежь, есть опытные наставники, наставники-лидер, свой наставник, то есть разные номинации, и поэтому не ограничивается только педагогическим составом. Мы, когда вернулись в специальные военные операции, прежде нужно было понять, найти свое место в обществе, потому что, вернувшись, нужно адаптироваться, социализироваться. В первую очередь необходимо было пройти психологическую помощь, чтобы нам оказали. Да, мы прошли, этого не надо стесняться, потому что все, кто возвращается, призываю даже сейчас, кто из ветеранов слушает, не стесняться обращаться в различные фонды, ассоциации, которые оказывают психологическую помощь.
1: Это мы сейчас в первую очередь про ПТСР говорим?
2: Да, да. Хоть многие говорят, что нету его, есть.
1: Неправда.
2: Есть он у всех. Вот. Получив психологическую помощь, хочется общаться дальше, развиваться. Есть два пути. Первое – пойти учиться. И вот я пошел по этому пути. Я кинулся учиться везде и на всех. И до сих пор я сейчас прохожу обучение. Я на магистратуре учусь, еще одно высшее получаю, на различных курсах и так далее. И учиться, и учить, передавать. Но для этого надо иметь соответствующее образование также. Я пошел, отучился в Плеханово на педагога дополнительного образования детей и взрослых. После этого я смело прихожу в школы к детям, с ними общаемся, поднимаем различные темы буллинга, предательства, то есть духовно-нравственное воспитание, патриотическое, не ограничиваемся.
1: Андрей, вы это на общественных началах или профессионально этим занимаетесь?
2: Это на общественных началах, да. Я состою в ассоциации ветеранов СВО. Туда обращаются учителя, да, делают запрос, что необходимо провести урок, разговор о важном по понедельникам, в основном проходят они, и нас приглашают. То есть у нас есть пул спикеров, которые могут, умеют и знают, о чем преподавать, рассказывать детям.
1: А мне вот интересно, вот эту программу для того, чтобы донести детям какие-то азы, да, любви к родине, любви к государству, вы сами эту программу прописываете или вам ее предоставляет кто-то? Каким образом это происходит?
2: Здесь я хотел бы похвалиться.
1: Когда есть чем, почему нет?
2: Да. Наша Самарская область передовики в этом плане. Вот как раз я победил на всероссийском конкурсе с проектом программы по патриотическому воспитанию, именно по подготовке спикеров. У нас заключено соглашение с Министерством образования и подготовлена программа. Это речевой модуль для ветерана, то, какие темы необходимо поднимать. В соответствии с ним он готовит свою презентацию, назовем это так, лекцию. Они у нас не преподаватели, а у нас лекторы, которыми он может прийти и говорить. И эти у нас темы разбиты в соответствии с возрастом. Потому что, приходя к молодежи, ну, нежелательно поднимать острые моменты. Да, и общаясь с взрослыми коллективами, потому что мы в ассоциации придерживаемся того, что воспитание идет, оно из дома. Поэтому ограничиваться только разговорами с детьми — это неправильно. Нужно еще встречаться, приходить на родительские собрания, общаться с родителями. Вот с родителями можно поднимать острые темы, те, которыми с детьми не будешь разговаривать. То есть, ну, не надо, у них возраст еще не такой. С детишками совершенно разные. Там первые классы приходят, мы про одно говорим. Со старшеклассниками уже более тонкие, взрослые моменты, которые, потому что им уже предстоит скоро окунуться в взрослую жизнь, поэтому общаемся на такие...
1: Если говорить про школу героев, я возвращаюсь опять же, то тогда зайду с другой стороны, спрошу у Матвея. Матвей, как вы попали в школу героев?
3: Скажу так, вернулся после ранения от зоны СВО, как бы занимались, вот, чем мы до сих пор занимаемся, то есть производим попла для фронта, также занимались патриотическим воспитанием, то есть ездили к детишкам, привозили там свое снаряжение, рассказывали им за какие-то героические поступки, что вообще вот происходит в зоне специальной военной операции. И когда запустилась вот эта программа «Школа героев», сотрудники Фонда защиты Отечества предложили мне попробовать принять участие и попасть в первый поток. Знаете, как бы я там не могу о себе сказать, там, что герой, как бы, но все парни, все, кто сейчас принимает участие в зоне специальной военной операции, это все герои. Все как бы имеют большое мужество, смелость, что отправились туда, что защищают нашу родину.
1: Да, это так. Вот. Это так. Если говорить про непосредственно про школу героев, то, насколько я помню, эта региональная программа разработана по аналогии с федеральной программой «Время героев», рассчитана на участников специальной военной операции, которые хотят приобрести необходимые знания в сфере государственного управления и менеджмента. Вот на первом потоке обучение проходили 45 человек. Я так понимаю, что у всех прекрасно знаете по имену. Вы в дальнейшем, вот вы закончили, вы общаетесь между собой?
3: Да, конечно, общаемся между собой, как бы поддерживаем друг друга. У многих как бы схожие направления, вот, и, можно сказать, соприкасаются с друг другом.
1: А вот непосредственно сама учеба в школе, она как проходила? То есть там какие-то, не знаю, какие-то уроки, какие-то лекции? Кто преподаватель? Что там делали? Просто чтобы понять, что там происходит.
3: Да, были лекции, были спикеры, то есть и с Москвы, и с Самарской области. Достаточно интересные, грамотные люди. И рассказывали нам такие вещи, которые в дальнейшем... То есть пригодились нам в развитии своего дела, в развитии своего направления.
1: Ну вот на гражданке, да? Вот те навыки, умения, какие вы там получали, общаясь с профессионалами своего дела, вы смогли их воплотить, применить в гражданской жизни тем делом, которым вы сейчас занимаетесь непосредственно на гражданке?
3: Да, конечно, вообще несомненно. Но сейчас я занимаюсь как бы отраслью БПЛА, то есть гражданские сферы. Мы как и помогаем фронту, вот так и занимаемся гражданским направлением. То есть это развитие сценариев применения БПЛА в гражданских отраслях.
1: Матвей Скромный у нас в «Герой себя не записывает». Ладно, хорошо, я тогда расскажу про него. Неудобно ему самому про себя рассказывать. Он один из инициаторов создания мастерской по производству пиведронов «Буревестник». Вот с 2023 года, Матвей поправит, так это или нет, по настоящее время из этой мастерской, народной мастерской, на фронт было отправлено более 12 тысяч дронов.
3: Ну, в настоящее время уже более 18 тысяч
1: дронов. Ну, вот у меня устаревшая информация, да, уже более 18 тысяч. А свою мастерскую вы называете народной. А можно объяснить, почему?
3: Да, смотрите, как бы мастерская, то есть, можно сказать так, что...
1: Гаражная мастерская? Или нет?
3: Нет.
1: Сейчас она уже
3: вообще
1: не гаражная.
3: А у нас...
1: Начиналась с гаража, а уже сейчас...
3: Начиналось, у нас было помещение вообще 5 на 5. Не буду говорить, как бы, где, в целях безопасности. Вот, у нас было 3 сотрудника. Мы еще были, можно сказать, зеленые новички в этом, ничего не знали. Но сейчас уже помещение у нас 2500 квадратных метров, более 30 инженеров, как бы, и все уже компетентные, все хорошо обычные главные патриоты с горящими глазами ежедневно производят дроны, которые отправляем на различные участки фронта. И как бы у нас такой вот девиз в команде, то есть один поставленный дрон на фронт — это одна спасенная жизнь нашего парня, нашего бойца на передовой. Почему народное предприятие, как бы наше руководство, кто, можно сказать, зародили эту мастерскую, вот, они задекларировали, что до конца специальной военной операции с предприятия не будет вынесено никакой прибыли. То есть мы помогаем, как и по большей части гуманитарно, то есть, а кто-то еще, если там бизнесмены, предприниматели хотят помочь фронту, то есть мы отдаем дроны по себестоимости комплектующих, то есть на этом, ну, нет заработка. То есть,
1: а еще бы государство, вот в данном направлении налоги не брало? Но берет.
3: А, нет, от налогов освободили. Да, конечно, да, да. Конечно, освободили от налогов тех, кто занимается вот
1: здорово, этой отраслью. Здорово, да. Ну, в принципе, можно сказать, признать, что это уже промышленное производство. Вы вышли на такие темпы и на такую мощность. Если говорить, вот вы сказали 30 сотрудников, зарплату им кто платит? Государство?
3: Нет, зарплату платят меценаты. Меценаты. Я уже говорил, да, те, кто зародили эту мастерскую, это, то есть, настоящие патриоты, и которые с первых дней специальной военной операции радеют, активно помогают фронту.
1: Слушай, ну не перевелись еще на самом деле те люди. Ну, опять же таки, большинство из них предпочитают оставаться, ну, скромности, может быть, не публичными людьми. Дай бог, если им так удобнее. Главное, что они делают правильное, праведное дело. Если говорить про развитие вот FPV-дронов «Буревестник», то сейчас, ну, насколько я знаю, опять же таки, поправьте меня, особое развитие сейчас оптоволокно. У вас, насколько я знаю, нет. Как бороться с тем, что у нас вот, ну, нет того волокна, все покупное, а у вас, насколько я знаю, комплектующие отечественные?
3: Да, совершенно верно. Смотрите, большой акцент сейчас идет дроном на оптоволокне. Это, можно сказать, князь им отдал новгородский. Это первые дроны на оптоволокне, благодаря которым, то есть, можно сказать, спасли вот вторжение на Курск, когда враг прорвался. Благодаря этим дронам падение отразили, да. Но у нас дроны идут именно радио. Почему? То есть мы не отходим от этого. Потому что на каждое новое изделие всегда найдется противодействие.
1: Все развивается, да. И с той стороны тоже, к сожалению.
3: Да, к сожалению, да.
1: Если говорить про обратную связь, наверняка с теми парнями, которыми вы поставляете, существует какое-то взаимодействие, чтобы какая-то точная донастройка, вот насколько это оперативно происходит, и возможно ли это вот в тех условиях, в которых мы сейчас находимся?
3: Да, скажу так, по касаемо обратной связи, это очень немаловажный фактор. У нас парни, инженеры, инструктора ежемесячно, можно даже сказать, по 2-3 раза в месяц катаются в зону специальной военной операции, ездят в различные подразделения, общаются и с командирами, и с операторами, кто работает на этих дронах. Также у нас есть чаты, где, то есть, проходит прям обратная связь, где мы можем понять, какие минусы, что нужно добавить, что нужно улучшить. И наши инженеры, наши разработчики стараются максимально оперативно это делать, потому что каждая минута на счету, то есть каждая минута, можно сказать, это... Но это жизнь человека.
1: Последний, пожалуй, вопрос на эту тематику. Закруглюсь, да. Вы входите в систему оборонного госзаказа?
3: Смотрите, нет. В ОПМИ пока еще мы не зашли, но мы прошли всевозможные апробации.
1: Просто, насколько я знаю, такая долгая, муторная история, которая может длиться годами. Я поэтому и спросил, на какой стадии сейчас у вас проект?
3: Да, совершенно верно. Это очень такая вот муторная тема. Мы прошли все апробации, все испытания, вот, которые только возможно в Российской Федерации. И сейчас движемся в направлении, чтобы вот зайти на госзаказ. Угу. Тогда мы сможем еще более расширить производство, еще больше дронов поставлять на фронт и приближать нашу победу.
1: Да это Бог. Да это Бог. Вот когда мы вспоминаем о кадровой политике, редко говорим о каких-то ценностях, скорее о компетенциях, стаже, регалии, но... Сейчас в систему управления входят люди с опытом, которые не совсем в эти метрики укладываются, поскольку за плечами участников специальной операции, ну, не просто биография, а за их плечами такая концентрация решений, осознанных решений, которые приняты в условиях, где цена ошибки слишком высока. И как раз они, участники специальной военной операции, прекрасно это понимают. И по большому счету задача государства здесь... довольно прагматично. Вот этот ресурс, который у нас появляется, ну, его нельзя отбросить, что ли, как-то законсервировать, а его нужно встраивать в систему. Слава богу, у нас государство это понимает и пытается встраивать в систему тех людей, у которых есть этот практический опыт принятия быстрых решений, ответственных решений, то, чего, увы, во многом не хватает тем чиновникам, которые, к сожалению, не так быстро, как хотелось бы, принимают нужные решения. Один из инструментариев вот такой государственной политики по привлечению в систему государственного управления новых людей, собственно, является «Школа героев», вот региональная программа, о которой мы говорим. Сейчас, насколько я знаю, второй поток «Школы героев» закончился прием. Там уже, по-моему, больше участников, а не 45, и учебная программа увеличилась чуть ли не вдвое. Вот если кто-то из вас,
2: да,
1: мужчина,
2: да. Я сейчас расскажу, потому что Матвей у нас закончил первый поток, да. А я как раз нахожусь на втором.
1: На втором.
2: Да.
1: Вам и карты. Да.
2: Да. Было отобрано также 45 человек.
1: Да.
2: Да, 45 человек мы прошли проверку различных компетенций, тестирование, у нас был долгий отбор.
1: А это все настолько вот пугающе, как звучит, или как? Ну, вот серьезные...
2: Нет,
1: вот,
2: это, во-первых, все, да, это очень серьезно, но, опять же, скажу для наших радиослушателей, тех, кто, ребята только пришли с фронта, что не стоит бояться, нужно пробовать, нужно идти. А так как это является продолжением президентской программы «Время героев»,
1: Андрей, а можно озвучить критерии? Кто может... Или сейчас уже поздно?
2: Не поздно, а пока еще рано. Сейчас будет набор на третий поток.
1: Никогда не поздно, да.
2: Потому что второй поток мы уже прошли 3 модуля из 4. То есть у нас обучение стало в 2 раза больше. Количество часов увеличилось у нас, стало 502 часа. Государственное и муниципальное управление на наше направление. Мы проходим стажировки. У нас вот сейчас закончилась 3-я стажировка с нашими наставниками. Каждому нашему курсанту
1: прикрепляется какой-то наставник
2: с различных сфер, муниципалитетов, с различными должностями. То есть и у каждого есть из курсантов свой проект. И здесь выбирается, чтобы был баланс между тем, что то направление, в которое смотрит и хочет развивать обучающийся, такое дается ему наставник.
1: То есть вы заранее выбираете какой-то социально значимый проект, который вы будете, ну, грубо говоря, защищать и вести после окончания.
2: Да, у каждого у нас имеются свои взгляды на то, что происходит сейчас в регионе, то, что мы можем и хотим улучшить.
1: У вас какой, если не секрет, Андрей?
2: У меня вопрос трудоустройства ветеранов. Предприятие с государственным управлением.
1: И, соответственно, по профилю вы сейчас с кем общаетесь? По профилю вашего проекта?
2: Моим наставником является временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Вячеслав Михайлович Романов. То есть мы с ним разработали проект. Вот сейчас он закончилась его, скажем так, бумажная работа. Угу. И договоренность с предприятиями у нас
1: предварительно есть
2: фокус-группа. Да? Да, то есть я проехал, переговорил с кадрами, готовы нас принять, собрана фокус-группа. Угу. То есть сейчас главная цель моего проекта — это перевод в цифру. Чтобы, потому что когда будет у нас массовый поток возвращаться ветеранов,
1: нужно быть готовым.
2: Да,
1: этому,
2: с каждым за ручку не получится, как сейчас работает центр занятости, что каждому индивидуально прорабатывается.
1: Все. Слушай, ну алгоритм какой-то надо выстраивать, да.
2: Вот, поэтому сейчас собрана фокус-группа, которая будет у нас устраиваться на предприятии, мы будем делать срез. Mm-hmm. Кто уволился, кто продолжил работать, кто вырос за там месяц, 3, полгода, что помогло. И вот будем переводить, подключать наши внешние ресурсы, искусственный интеллект и высокие технологии. Без этого сейчас никуда. То есть будет профориентация, потому что мы смотрим шаблонно до сих пор на многие моменты. Ну, чего скрывать, у нас многие ребята сейчас возвращаются с ранениями.
1: Да, конечно. По большей части это так. Да.
2: И у нас принято как смотреть? Если вот у нас парень вернулся, находится он в коляске, то мы ему сразу работу за компьютером. А если у нас с деревни, он этот компьютер в глаза не видел, он всю жизнь на тракторе работал. И ему будет освоить компьютер гораздо тяжелее, чем мы его оборудуем под него станок. И он будет у нас там на ЧПУ работать. То есть,
1: мы сейчас сможем так сделать?
2: Вот мы сейчас будем это все проверять, именно с ребятами смотреть. А можем мы, где у нас законодательные какие-то по охране труда будут моменты возникать.
1: Кстати, да.
2: Вот. То есть все можно сдвинуть, если пытаться. И поэтому вот мы набираем фокус.
1: Слушайте, ну до этого никто этим не занимался, по сути, да.
2: И вот хотим посмотреть именно взгляд со стороны, взгляд ребят, которые, что они могут делать. То есть мы обсуждали даже такой момент, на одно из наших оборонных предприятий не могут найти дворника. Я говорю, так вот, у нас ребят, говорю, вот все там, без руки, ну, он приделает себе метлу и будет к протезу. Ну, да, давайте попробуй. Мы созвонились, говорит, ты сможешь? Он говорит, ну, потому что может натирать протез, а может там дальнейшие какие-то там неудобства вызвать. Он говорит, надо попробовать. Вот, то есть мы сейчас вот собираем группу, с которой мы будем пробовать и смотреть. Не получилось, ну, не получилось. Отрицательный опыт — это тоже опыт.
1: Конечно.
2: Мы должны сейчас набить шишки, пока мы здесь, пока у нас большинство ребят еще находится за линией.
1: По возможности шишки такие должны быть, не физические, поскольку досталось уже этих шишек вам помимо этого, чтобы еще и вот и здесь набивать эти шишки. У вас проблемы с трудоустройством после возвращения не было, да? Поскольку вы были заточены на, вот, на производство дронов, да? Поэтому вы как бы ничего и не искали. А вот люди, с которыми вы общаетесь, я так понимаю, что вы оба входите в Совет ветеранов, да?
2: Ассоциация ветеранов.
1: Ассоциация ветеранов, которая объединяет людей, которые вернулись с ЛБС на СВО. Вот все люди разные, да, конечно. Вот запросы какие-то есть, вот, ну, про которые вы можете сказать от этих людей, что да, вот мы хотим учиться, мы хотим работать, мы хотим поменять какую-то свою профессию. Вот как там вот внутри? Я понимаю, что, может быть, такая тонкая тема, но...
3: Да, отвечу на этот вопрос. Смотрите, да, здесь существует тонкая грань, но как бы ребята, которые возвращаются в зону специальной военной операции, скажу так, психологически все настроены по-разному. То есть, ну, потому что кто-то привык там, то, что постоянная динамика, постоянный вот риск жизни каждую секунду. Да, да. Вот, ну и в то же время, то есть какое-никакое, но и финансовое обеспечение снова же большое. Вот, многие парни возвращаются, то есть там, ну, со среднеспециальным образованием, ну и как бы хотят, то есть куда-то на руководящие должности, еще куда-то. Вот, и скажу так, в 2025 году у нас наш губернатор Вячеслав Андреевич Федорищев ввел меру поддержку такую. Это по компенсации, то есть обучение по среднеспециальному, по высшему образованию для участников СВО, для вдов участников СВО.
1: Членов семей.
3: Да, для членов семей, совершенно верно. Это очень помогает, очень способствует развитию и самих парней, ну и, соответственно, для региона, для общества в целом, что парни, вернувшись в зону специальной военной операции, то есть они не брошены, ими как бы занимаются, то есть как и реабилитация, как вот и сердце воина у нас в центре есть, как и ассоциация ветеранов СВО, фонд защитники Отечества, так и государство, как и правительство всегда поддерживает ребят.
1: Вы, пожалуйста, опровергните, я просто хочу, чтобы вы опровергли. Мне казалось, что, может быть, я неправильно мыслю. Довольно большое количество каких-то объединений государственных, окологосударственных, общественных, поддержки членов специальной военной операции немного, возможно, размывает ту помощь, которую могут получить эти люди. Вот вы только сейчас назвали три организации. Или в данном случае чем больше, тем лучше? Мне самому хочется понять это.
2: Да, вот я сначала утвердительно отвечу на ваш вопрос. Организаций много. И большинство дублируют
1: функции. Я вот про это, да.
2: Но посмотрим мы на это с другой стороны. Если одна организация поможет хоть одному бойцу, это будет сделано не зря. А меры поддержки, в Самаре у нас 47 мер поддержки ветерана, они у нас все изложены, и фонд защитников Отечества, то есть любой ветеран, вернувшийся, члены семьи, не надо стесняться, могут обращаться в фонд защитника Отечества, будет назначен социальный координатор, который расскажет. Все, есть прям такой чек-лист, по которому идет опрос, и какие меры поддержки положены ветерану. Там стоматологическая помощь, высшее образование, земельный участок и так далее. То есть по каждому вопросу идет, сначала опрашивают, и потом составляется график предоставления этой помощи.
1: То есть можно сказать, что если возвращаясь к теме наставничества, то прикрепляют какого-то наставника, можно сказать. Да,
2: человека. Да? И скажу то, что в фонде защитника Отечества работают не просто люди с улицы, а в основном там работают люди, либо прошедшие сами СВО, либо вдовы. Те, кто не понаслышке знает, что происходит, что чувствует человек, вернувшись оттуда. Там равнодушных нет.
1: Это однозначно. Да.
2: Организации. Я являюсь, вот помимо членом ассоциации ветеранов СВО, я являюсь руководителем исполкома Волжского отделения офицеров России. Состою в боевом братстве. Организаций много. И это хорошо, когда ребята объединяются по какому-то признаку. Главное, ветерану, вернувшись на гражданскую жизнь, не замыкаться, не быть одному. Нужно, чтобы рядом было плечо товарища. Поэтому, да, ассоциация ветеранов СВО сейчас она аккумулирует в себе вот все мелкие организации. Мы как бы начинаем входить в вот эту большую крупную ассоциацию и работаем совместно. То есть у нас сейчас уже нету такого, чтобы мы там делили себя на какие-то организации. Они по бумагам у нас, да, может, проходят там какие-то, но когда у нас проходят торжественные мероприятия, там, возложение цветов, все, то есть мы приходим все вместе и вместе работаем, также встречаемся со всеми ребятами. И когда у нас проходят те же уроки мужества в школах, мы приходим, развешиваем флаги разных организаций, разных наших направлений, то есть и мирно, спокойно общаемся. Нету никакого у нас противостояния, вот я бы сказал так. Мы не делим себе ветеранов, эти наши, это не наши, вот нет. Занимаемся все, всеми, и главное, что семьи не остаются. Вот когда мы находились в зоне специальной военной операции, душа болела за то, как твоя семья здесь, что с ней происходит, как жене кран починить, как снег.
1: Ну, мелкие бытовые вещи, да, да, которые лежали на мужчинах, мужчины ушли воевать, да.
2: Вот. И вот такие моменты вот обращаются, и мы вот, боевое братство, это по-другому не назвать, мы друг другу помогаем, приезжаем, какие-то там переезд, еще что-то, то есть всегда готовы помочь, подсказать.
1: Если говорить про меры поддержки, да, Андрей уже сказал, что у нас в регионе на сегодняшний день действует 47 различных мер поддержки участников специальной военной операции их семей. Вот двое выпускников первого потока замещают в данный момент должности глав администрации муниципалитетов. Это Волжский район и городской округ Новокуйбышевск. Один избран депутатом Думы городского округа Самара. Еще один участник президентской программы «Время героев», ветеран СВО, Герой России Андрей Еремин будет назначен заместителем министра молодежной политики Самарской области. Вообще нужно сказать, что Самарская область одна из первых в стране, это важно, где в этом году установили квартирование рабочих мест для участников СВО. Это вот, Андрей, к нашему разговору, когда вы говорили про то, вы общаетесь вот с предприятиями и подыскиваете, да, места для людей, которые будут возвращаться с СВО. Вот в этом году установили квотирование рабочих мест для участников СВО в размере 1% от штатной численности предприятия. По уровню занятости участников специальной военной операции Самарская область вошла в, не люблю слово, топ, ну, хорошо, в 5 лучших регионов России, 81% от числа вернувшихся в регион. Также Самарская область вошла в число регионов-лидеров по объему льготных средств, выданных предпринимателям, участникам СВО и предприятиям, которые обеспечивают нужды специальной военной операции. Надеюсь, что сюда вошло предприятие Матвея, которое, собственно, непосредственно на эти нужды и работает. В Самарской области для участников, ветеранов специальной военной операции и членов их семей доступны различные инструменты господдержки, в том числе по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». У нас выстроена, ну, надеюсь, что выстроена, поскольку я цитирую сейчас официальный источник, комплексная поддержка участников специальной военной операции и их семей. На уровне региона реализуется программа «Свое дело», где обучают ветеранов СВО и их близких людей основам предпринимательства. Вот про, может быть, про программу «Свое дело» Андрей немного расскажет.
2: Программа данная существует, она довольно обширная. Сейчас уже второй набор произошел. Вот. Ребят обучают наставники, опять вернемся, да, к теме наставничества. Именно реальные бизнесмены региона, предприниматели. И рассказывают те моменты, вот где не набить опять шишек, да, вот возвращаясь к своим шишкам.
1: Ну, ошибки все равно.
2: Где не совершить ошибок, вот, на первых шагах. Потому что люди, которые этим занимались долгие годы, а здесь просто ты пришел и решил, что ты хочешь стать парикмахером, да. То есть мы все приходим и хотим как-то кардинально поменять свою жизнь. Потому что мы переоцениваем все те ценности, которые у нас были до, мы смотрели на жизнь под одним углом.
1: Да.
2: Вернувшись, вообще все кардинально по-другому, уже другие ценности у тебя. Это их в основном все возвращаются, хотят приносить какую-то пользу людям. То есть не смотрят на финансовые составляющие, а в основном пользу людям. Но, как вот сказал Матвей, да, у него программа народная. И здесь именно надо, чтобы этот бизнес не был задушен бюрократией, налогами, различными кредитами и так далее. И поэтому выделяются денежные средства вначале на свой бизнес. там определенная сумма mm-hmm. дает. Помогает составлять бизнес-план. И на всех этапах идет полное сопровождение участника. Вот пока идет эта программа обучения. То есть по окончанию, как вот у нас в школе героев есть свой проект, да, мы завершаем, так они завершают свой проект, только у них тоже, у них реальное предприятие, там, организация, ИП, там, или что они открывают, то есть у них уже действует, и также по окончанию их никто не бросает, с ними продолжают содействовать и подсказывать, как дальше осуществлять свою деятельность.
1: Я вот в заключении программы хотел сказать, что, в принципе, героем может стать каждый, не обязательно для этого даже попадать на СВО. Героем вы будете в том случае, станете в том случае, если примете такое же целеполагание, о котором говорил Андрей. Это вам нужно понять, что вы, как человек, должны помогать другим людям. Помогать делать нашу жизнь лучше, по нынешним временам приближать нашу общую победу.
2: Хотел бы добавить, я, отправляясь на войну, взял с собой книгу Булгакова «Белая гвардия». И там есть прекрасная фраза: «Героем можешь ты не быть, а добровольцем быть обязан». Поэтому без крепкого тыла победы не сковать. И здесь большое спасибо всем неравнодушным нашим гражданам, которые помогают фронту, бабушкам, которые вяжут носки, которые согревают нам ноги, волонтерам, которые делают свечи, школьникам, которые пишут нам письма, которые согревают нашу душу. Спасибо всем тем, кто помогает нам.
1: Матвей, с вашей стороны какое-то заключительное слово. Да, желание, как бы, может быть, да.
3: Как Андрей как бы уже сказал, то есть, да, без надежного тыла как бы не будет победы. Вот, мы должны быть едины, мы должны не забывать нашу историю и гордиться ей. Наша великая страна, как бы Российская Федерация, принесла очень много побед за свою историю. И еще одна великая победа, думаю, в ближайшее время будет снова за нами.
1: Да будет так. Это была программа «Вечерний разговор» на радио 450. С вами был Дмитрий Бетов. У меня были в гостях ветераны СВО Андрей Растегаев и Матвей Мартемьянов.
0: «Вечерний разговор».

ничего. А помнишь, были так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть.

0: Почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Ага.

Сняла зимой кружева, ты же помнишь, на стекле замерзшем. Это я метель просила не выйти, обойти тебя стороной. А слезами я могла океан переполнить, он и так был полон. Просто я боялась сердце твое.

0: люблю. И я буду любить еще сильнее.
1: Вы слушаете Радио 450.

хочется только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебе.

0: тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Радио 450.

0: конце каждого часа. Музыка лучших моментов вашей жизни.
1: Музыка лучших моментов.

0: Увлеченные дачники с Татьяной Прокоповичне. Для слушателей старше 6 лет.
1: Здравствуйте! Сегодня разговор будет об инвазивных растениях. Инвазивные растения – это чужеродные завезенные растения, которые агрессивно размножаются и вытесняют местные виды. Они разрушают экосистемы и наносят не только вред экономике, но и здоровью. Никакие вредители и болезни им не страшны. А еще они иссушают почву и являются опаснейшими аллергенами. Брунера сибирская цветет весной. Ее голубые цветки выглядят довольно эффектно, но учитывая быстрый рост, она требует ограничения, то есть окапывания, удаления побегов и даже вкапывания в почву листов железа. Это поможет держать брунеру в узде. Следующее опасное растение – это кислица. На первый взгляд она безобидна и очаровательна, но ее бордовые листочки и желтые мелкие цветочки уже через короткое время заполнят огромные пространства. Вас охватит ужас, когда вы поймете, какая работа вас ждет по удалению всего ненужного. Опасность кислицы в том, что ее легкие многочисленные семена с большой скоростью разносятся по всему огороду и быстро прорастают. Золотарник или золотая розга – это малоуходный медонос. Цветет с августа до глубокой осени лимонно-желтыми цветками. Очень коварное и агрессивное растение. Уплотняет почву вокруг себя и не допускает в нее попадания воздуха. У него много мелких семян, которые легко разносятся. Поэтому надо тут же срезать соцветия после увядания, не допуская образования семян. Также рекомендуется скашивать не менее 3 раз за сезон. Удалять корневище многократной перекопкой. Древогубец круглолистный – очень красивая лиана, но очень опасная. Ее используют для декорирования стен зданий, заборов, пергол. Но эта лиана опасна для растений, которые она изберет для опоры, потому что прочно задушит в своих объятиях. Если почва для древогубца будет подходящая, его рост будет трудно укротить. Решение – только агрессивная обрезка, так как за сезон побеги вырастают на целый метр. Прежде чем посадить у себя в саду растение, надо непременно выяснить его происхождение и не относится ли оно к инвазивным, аллергенным или вредным, чтобы потом не жалеть о том, что посажено. До свидания.
0: Если день дачный, значит он удачный.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Екатерина Богомолова. Здравствуйте. Сегодня днем, согласно предварительным данным, в губернии у нас ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. В Сергиевске, Клявлине, Исаклах, Шентале, Кошках и Елховке плюс 21-24. В Похвесневе, Отрадном, Кинель-Черкассах, Кинеле, Богатом, Борском и Алексеевке плюс 23-26. В Нефтегорске, Новокуйбышевске, Большой Глушице, Пестравке, Большой Черниговке и в Красноармейском плюс 22-25. В Сызрани, Октябрьский, Безенчуке, Чапаевске, Жигулевске и Приволжске плюс 21-24. В Тольятти днем синоптики обещают ясную погоду, ветер легкий, атмосферное давление в норме и плюс 18-22. В Самаре днем нас ждет переменная облачность, легкий ветер, атмосферное давление в пределах нормы и плюс 21-25.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Здравствуйте, я Александр Ломаев, и сегодня есть повод вспомнить гостиницу «Националь», второе открытие которой состоялось в Самаре именно 6 мая 1911 года на углу улиц Панской и Саратовской. Купец Гудков в 1900 году, начавший строить здание «Националя», столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. В итоге недостроенное здание было с торгов куплено известным самарским предпринимателем и меценатом Сурожниковым, который сразу же заказал архитекторам проект коренной перестройки всего комплекса. Поверх прежних двух этажей, возведенных в бытность Гудкова, здание было надстроено еще тремя. В результате новая пятиэтажная гостиница «Националь» стала на то время самым высоким зданием в Самаре. В гостинице постояльцам предлагалось более 200 номеров разного класса, от самых простых до люксовых. Последние были оборудованы по европейскому образцу. В них имелись телефоны, санузлы и ванны с горячей водой. Был даже зимний сад. В здании провели электрическое освещение и паровое отопление. Оно было также оборудовано тремя лифтами. К вокзалам и пароходным пристаням от гостиницы высылались специальные автомобили. Одним словом, по степени фешенебельности самарский «Националь» в то время встал в один ряд со многими гостиницами Санкт-Петербурга и Москвы. Также в этот день, в 1913 году, завершила работу антитуберкулезная выставка-музей при Александровской библиотеке. Из Самары выставка переехала в Сызрань. В 1918 году в селе Кинель-Черкасы и на станции Талкай Бугуруслановского уезда красногвардейские дружины разоружили отряд анархиста Попова, который грабил и терроризировал окрестное население. А в 1928 году на стадионе Сызранского уездного совета физической культуры прошли первые матчи по футболу, баскетболу и гандболу между командами Московско-Казанской железной дороги и членами Союза пищевиков. Родились в этот день американский актер, режиссер, продюсер и сценарист Джордж Клуни, австрийский психолог, психиатр и невролог Зигмунд Фрейд и английская актриса, певица и музыкант Наоми Скотт. Есть повод.

Радиоканал «Самарское губернское радио» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ 63-00980 от 8 июля 2020 года. Для слушателей старше 12 лет. Напоминаем, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама. Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом подшипник МАШ Самара. Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-6606. Медиа-агентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляет конкурс детского рисунка «Я рисую космос», посвященный юбилею первого полета человека в космическое пространство.
1: К участию приглашаются художники от 6 до 17 лет. Присылайте фоторабот на электронный адрес artsobaka.sovainfo.ru. Дайте волю фантазии и покажите свое видение бескрайнего космоса. Победители получат дипломы и памятные призы. Подробные условия на сайте 450media.ru в разделе «Акции» и в группе «Самара 450 Медиа» в соцсети ВКонтакте. Партнеры проекта ООО «Центр современных профессий и образования». Сеть магазинов «Дачный дворик» и П. Вагизова РР. Сроки проведения с 16 марта по 22 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, а также о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте 450media.ru без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 105,5 FM в Кошках.

Спонсор программы ООО «Победа Аграхим». Проверено на собственных полях. Компания «Победа Аграхим». Личный опыт – наша гарантия. Поставляем средства защиты растений и гибриды подсолнечника научно-производственного объединения «Алтай». Селекционно-семеноводческой компании «СИБ-Агроцентр». Гибриды подсолнечника «Вектор», «Спектр», «Синтез», «Атом», «Союз», «Юнион» и сорт «Аллей» вызревают там, где другие не успевают. 8

0: Самарской области 7 часов утра. Выпуск новостей.
1: В студии Екатерина Богомолова. Здравствуйте. В Самару поступили все 74 современных трамвая, которые город ждал в рамках масштабного контракта. Это 71 вагон модели «Львенок» и 3 «Витязя». Об этом в соцсетях сообщил глава города Иван Носков. Напомню, активное обновление парка началось в прошлом году при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева. Последние из 5 «Львят» сейчас проходят обкатку на линиях. Для обслуживания трамваев в одном из депо уже открыт специальный центр от компании-производителя. В дальнейших планах городских властей капитальный ремонт вагонов, которые много лет стоят в депо, и обновление изношенных трамвайных путей. В Белгород прибыл гуманитарный груз из Самарской области. Это почти 20 тонн необходимых в приграничье вещей. Одежда и средства гигиены, медикаменты и продукты. Председатель общественной палаты Белгородской области Надежда Рожкова выразила благодарность всем жителям нашего региона.
2: Мы получаем груз от самарских общественных организаций, которые помогают нам, белгородцам. Получаем вот этот груз для того, чтобы передать людям, которые у нас находятся сейчас в пунктах временного размещения, которым необходима помощь. Всем огромная благодарность от белгородцев. Сердечные слова благодарности – это неимоверно важно. Это дает ощущение того, что мы со всей нашей огромной страной.
1: Гуманитарный конвой был отправлен из Самары 1 мая. В сборе участвовали профсоюзы, общественники и студенческое сообщество региона. В Сызрани стартовал сезон дорожных работ. В этом году в городе отремонтируют 3 объекта. На улице Вавилова обустроят подъездные пути с парковкой в районе модульного спортивного комплекса. Также приведут в порядок дорожное покрытие на улице Циолковского, где уже стартовал ремонт. А на перекрестке переулка Некрасовского с улицей Ульяновской установят современный светофор. Все работы планируется завершить до конца июля. В Самаре началась комплексная реставрация футбольных муралов, которые были созданы в преддверии Мундиаля 2018. За 8 лет изображения частично пострадали от погодных условий. В частности, команда профессионалов хочет восстановить работу выдающегося российского художника Валерия Чтака во дворе. В 2018 году этот стрит-арт стал частью городской культуры. Спустя несколько лет на нем появилось граффити, а затем его закрасили. Было принято решение восстановить мурал на стене двухэтажного гаража рядом с зданием фабрики кухни. Здесь же появится фрагмент оригинальной работы Валерия Чтака. Эти и другие новости на информресурсах медиаагентства «Самара-450».

0: Реклама.
1: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил некондицию дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
2: В сети магазинов «Резинка» новая услуга. Ремонт гидроцилиндров любой техники. Напыляем и ремонтируем штакан. Изготовим ремкомплект под любой цилиндр. Телефон 8-964-991-46-25.
3: Для тех, кто живет творчеством, этим летом в Крыму открываются летние школы Академии Меганом. Каждые 7 дней с июня по сентябрь вас ждут мастер-классы от экспертов, возможность создать собственные проекты и насыщенная культурная программа. Проживание и питание бесплатно. Регистрация на сайте tavrida.art. 18+.
4: Волжская коммуна. Официальное издание правительства Самарской области. Достоверная информация, современный формат, все главные новости региона. Оформить подписку можно в отделении партнеров. Подробности на сайте 450media.ru в разделе «Газета» или по телефону 8-846-226-65-66. Волжская коммуна. Время читать. Для слушателей старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 104.5 FM в Нефтегорске.

0: старше 12 лет.
1: Доброе утро, друзья. Здесь Екатерина Богомолова. И прямо сейчас советы астрологов на день сегодняшний. Овнам будет дан зеленый свет во всех делах, которые касаются личных проблем. Кроме того, день будет удачен в финансовом отношении. Телец, хорошие идеи будут посещать не только вашу гениальную голову. Среди тех, которые иногда озвучивают окружающие, тоже иногда попадаются неплохие экземпляры. Учитывайте это. Близнецы, что бы ни происходило, сегодня вы будете центром всеобщего внимания. Укрыться от этой чести не удастся, придется потерпеть. Раки, чересчур объективное отношение может парализовать вас сегодня. Вам необходимо будет немного лести и уверений в том, что вы прекрасно со всем справитесь. Если это не от кого услышать, займитесь аутотренингом. Львы, остерегайтесь гениальных идей, особенно чужих. Со своими еще можно как-то разобраться, остальные сегодня будут особенно сумасшедшими. Дева, в вас откроется дар убеждения. Постарайтесь воспользоваться им по максимуму, пока не закрылся. У весов пришло время для хорошо продуманных и принципиальных действий, однако вам не следует полагаться только на себя самого. Прислушайтесь еще к чьему-либо мнению. Скорпионы будут очень деятельны, но вашей энергии хватит ненадолго. Расходуйте ее по возможности более экономно, иначе к вечеру вы будете просто валиться с ног. Стрелец, если вы желаете выступить соло, подберите место и время правильно. Будет чрезвычайно обидно, если ваше выступление пройдет незамеченным. У козерогов сегодня не будет ни малейшей причины для скуки или любого другого вида плохого настроения. Не то чтобы все было так чудесно, просто некогда будет. Водолеям день стоит посвятить трудам физическим. От умственной работы иногда надо и отдохнуть, а то думатель сломается. Рыбы, если никто не желает последовать за вами, то вам придется отправляться в одиночестве. Не тратьте больше времени на уговоры, ступайте, возможно, к вам присоединятся позже. С вами была Екатерина Богомолова, удачи!

0: Вопрос спросонья. Для слушателей старше 12 лет.
1: Доброе утро. На календаре среда, 6 мая. У микрофона Екатерина Богомолова. Сегодня день против диет. Ежегодно 6 мая в мире отмечается день без диеты. Этот праздник с 1992 года учредила Мэри Эванс Янг, директор британской компании Diet Breakers. В школе одноклассники часто дразнили ее толстой, поэтому у девочки возникли комплексы, которые в итоге довели ее до анорексии. Только ценой неимоверных усилий Мэри победила свой недуг. Чтобы помочь другим, таким же, как она, Мэри и создала этот праздник. Его суть в том, что люди должны принимать себя любыми, не поддаваясь на пропаганду, не посвящать все время борьбе с лишним весом, а просто придерживаться здорового образа жизни и стараться быть счастливыми. А вот что, на взгляд жителей нашей области, важнее для поддержания формы, выясняли корреспонденты медиагентства «Самара 450».
0: Вопрос спросонья.
2: Активность ежедневная, правильное питание.
3: Диеты помогают?
2: Нет.
4: Должна быть активность, наверное, у человека физическая. Должно быть умственное обязательное развитие. Да, должно быть все составляющие, тело, душа.
5: Хорошее настроение, настрой. Я думаю, потому что все зависит от того, от восприятия себя, мне кажется, в большинстве случаев.
6: Зарядка утренняя.
5: Утренняя зарядка, каждый день
6: обязательно. Мед и орешки.
3: Диета все-таки какая-то есть?
6: Конечно.
7: Занятие спортом, как минимум, следить за фигурой. Также правильное питание обязательно, ну, важно.
8: Работа. Вот я работаю, и у меня фигура, видите, какая. Мне 76 лет. А я работаю и счастлива, а без работы я не могу.
9: Питание, спорт.
10: Заниматься спортом, бегать, прыгать.
0: Вопрос спросонья. Реклама. Волга Агрокомпания предлагает инновационные машины с гидростатической трансмиссией, с возможностью установки колес низкого давления, а также разбрасывателя минеральных удобрений. Самоходные опрыскиватели БАРС производства Казань-Сельмаш. Электронная система опрыскивания. Три режима управления колесами. Бортовой компьютер и GPS-навигатор. Точное и равномерное внесение препаратов в любое время суток. Гарантия 2 года. Компания ВЛАКО на защите растений от вредителей, болезней и сорняков. Мы за высокий урожай. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон 207-66-06. 10 минут от города, и вы в загородных домах «География» вашего отдыха. Здесь можно жить в Мексике, отдыхать на Бали или топить печь в русской избе. Панорамный вид на озеро, спа-джакузи. В «Географии» вашего отдыха путешествие ближе, чем вы думаете. Телефон 8-917-018-78-88.
11: Вакансии Самары требуются: водитель электротележки, кладовщик, контролер УТК на производство, маляр по металлу, слесарь-испытатель авиационных агрегатов, стропольщик, уборщик помещений, телефон 207-52-52, охранники, телефон 8-927-716-40-83, помощник воспитателя, телефон 336-43-90, раздатчица, телефон 8-927-268-32-39, уборщица производственных и служебных помещений, телефон 8-927-705-40-62, составитель поездов, телефон 205-74-19, уборщица производственных и служебных помещений, телефон 8-917-898-41-80. Требуются водители грузовых автомобилей, телефон 8-927-761-37-76, 8-927-761-37-76. Охранники, вахта, телефон 8-917-127-84-66. Телефон для размещения вакансий 922-74-76 для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 107 FM в Большой Глушице. Радио.

0: Прогноз погоды.
1: Спонсор выпуска ООО «Смотри» клиника «Самара». Глазные клиники «Смотри». В студии Екатерина Богомолова. Здравствуйте. Сегодня днем, согласно предварительным данным, в губернии у нас ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. В Сергиевске, Клявлине, Исаклах, Шентале, Кошках и Елховке плюс 21-24. В Похвесневе, Отрадном, Кинель-Черкассах, Кинеле, Богатом, Борском и Алексеевке плюс 23-26. В Нефтегорске, Новокуйбышевске, Большой Глушице, Пестравке, Большой Черниговке и в Красноармейском плюс 22-25. В Сызрани, Октябрьске, Безенчуке, Чапаевске, Жигулевске и Приволжье плюс 21-24. В Тольятти днем синоптики обещают ясную погоду, ветер легкий, атмосферное давление в норме и плюс 18-22. В Самаре днем нас ждет переменная облачность, легкий ветер, атмосферное давление в пределах нормы и плюс 21-25.
0: Спонсор выпуска. Яркие краски без катаракты. Акция в клинике «Смотри». Замена хрусталика от 24 900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги, современное оборудование. Ждем вас в Самаре по адресу Максима Горького, 129. И в Тольятти по адресу Карла Маркса, 50. Клиника «Смотри». Вернем молодость зрения. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца мая.

0: Коммуна.
1: Послушай и прочитай.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Уже сегодня вышел в свет свежий номер «Волжской коммуны». О том, что самое интересное ждет нас в этом выпуске газеты, расскажет заместитель главного редактора Юлия Ермолаева. Юлия, о чем мы прочитаем в свежем номере?
4: 9 мая в регионе состоятся праздничные мероприятия. Но для обеспечения безопасности количество зрителей и участников Парада Победы в Самаре будет сокращено. Подробнее о его программе и формате узнаете из ВК.
3: На что еще обратить внимание?
4: В Самарской области состоялся очередной этап всероссийского конкурса профессионального мастерства. У нас его проводят в этом году по 6 номинациям. Победители отправятся на федеральный этап, который состоится в октябре. Там они будут бороться за звание лидера и крупный денежный приз. Детали расскажем в газете.
3: Что еще интересного в этом выпуске?
4: С каждым годом все больше распространяется так называемый скрытый алкоголизм. Многие считают, что бокал красного по пятницам или пара банок пенного после работы – это норма, и не замечают, как привычка перерастает в зависимость. Об этой проблеме эксперты говорили в пресс-центре медиа-агентства «Самара-450».
3: Подробности читайте в выпуске «Волжской коммуны» от 6 мая.

0: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил некондицию дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 105,5 FM в Кошках.

0: Ситуация на дорогах.
1: 2 балла из 10 по информации портала Яндекс. На дорогах Самары дороги почти свободны. В студии Екатерина Богомолова. Здравствуйте. По Московскому шоссе от Советской Армии до улицы Авроры 7 минут займет проезд. По улице Земица от Победы до эстакады через Железную дорогу 15 минут. По улице Авроры от Московского шоссе до Южного моста также 15 минут. По Нововокзальной от Новосадовой до проспекта Карла Маркса 7 минут. По проспекту Кирова от проспекта Карла Маркса до улицы Победы 12 минут. На дорогах Тольятти свободно. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Самарской области 8 часов утра. Выпуск новостей.
1: В студии Екатерина Богомолова. Здравствуйте. В преддверии Дня Великой Победы губернатор Вячеслав Федорищев встретился с людьми, чьи жизни и подвиги навсегда вписаны в историю Самарской области. Это герои и ветераны труда, заслуженные деятели в своих отраслях, медики, соцработники, педагоги, работники сельского хозяйства и театра. Губернатор пожелал всем крепкого здоровья и сил, а также поблагодарил их за вклад в развитие региона.
2: Но самое главное – посмотреть друг другу в глаза, сказать большое спасибо тем, кто своим примером показывает, что такое настоящее призвание, настоящая трудовая деятельность. У нас в регионе очень большое количество выдающихся людей, талантов. Каждый здесь присутствующий – это целая история, которая еще не закончилась, которая еще идет. Поэтому я хотел вас слушать, во-первых, как дела, а во-вторых, какие у вас к нам правительству указания, замечания.
1: В завершении встречи губернатор пригласил всех ветеранов труда на предстоящий парад Победы, который состоится в Самаре 9 мая на площади Куйбышева. Подготовка ко Дню Победы в регионе вышла на финишную прямую. В Самаре провели техобслуживание горелки вечного огня на площади Славы. Специалисты очистили камеры сгорания от сажи, проверили подачу газа и воздуха. Главная задача – обеспечить устойчивое пламя при любой погоде. Региональные газовики обслуживают 34 аналогичных мемориальных комплекса в разных муниципалитетах. Профилактические работы проводят по графику и при необходимости делают ремонт. Самару посетили участники нового туристического проекта «Космические выходные». Он был запущен к 65-летию первого полета человека в космос. Поезд вышел из Москвы и через Самару проследовал в Оренбург, Саранск, а затем вернулся в столицу. За 4 дня туристы посетили 3 города, связанных с историей космонавтики. В нашем регионе гости познакомились с экспонатами музея «Космическое». Сфотографировались у ракеты-носителя «Союз» и памятника кораблю «Энергия Буран», а также прогулялись по набережной Волги. Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительный акт по уголовному делу о вандализме в отношении юного местного жителя. В ноябре прошлого года 16-летний тольяттинец, гуляя по парку развлечений на улице Фрунзе, несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в колесо обозрения. В результате была повреждена одна из кабинок аттракциона. Общий ущерб составил 149 тысяч рублей. Опекун подростка добровольно возместил все убытки, однако несовершеннолетний хулиган все же ответит перед судом за свой поступок. Эти и другие новости на информресурсах медиаагентства «Самара-450».

0: Реклама.
1: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
2: Так быстро все успел?
1: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медиаагентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляют о старте 10-го регионального конкурса компаний «Достояние губернии 2026». Номинации: промышленность, предпринимательство, малый и средний бизнес, наука и технологии будущего, импортозамещение, агропромышленный комплекс, торговая марка, туризм и индустрия гостеприимства, семейное предпринимательство, культурные и креативные индустрии, общество, бренд региона. Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области. Партнеры: торгово-промышленная палата Самарской области, региональный центр «Мой бизнес» и бизнес-сообщество «Топ-менеджер». Спонсор: компания «Самарс», ООО «Арсенал Атлета». Подробные условия участия на сайте 450media.ru. Достояние губернии. Наследие будущего.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 107.3 FM в

0: Ностальгия в деталях. Автор и ведущий Александр Ломаев. Для слушателей старше 12 лет.
1: В Советском Союзе производили не только привычные вещи, но и совершенно необычные, порой странные предметы, которые совсем не случайно появлялись на полках магазинов. Некоторые вещи поражают воображение, другие заставляют улыбнуться, а третьи – удивиться находчивости советской системы. Какие тайны скрыты за этими необычными находками? Почему создавались такие товары и какую роль они играли в жизни советских людей? Это «Ностальгия в деталях» и я, Александр Ломаев. Здравствуйте.
0: Ностальгия в деталях.
1: Одним из таких необычных продуктов был консервированный хлеб, идеальный для космоса и походов. Хлеб в консервной банке появился в СССР благодаря развитию космической и военной отраслей в 60-е и 80-е годы. Он стал незаменимым для дальних походов, экспедиций и армии. На вид это были плотные кусочки ржаного или пшеничного хлеба, которые сохраняли свежесть до полугода. В 1961 году Юрий Гагарин взял с собой в космос не только привычные тюбики с борщом, но и консервированный хлеб. Правда, вкусовые качества этого продукта оставляли желать лучшего. Он был суховат, с легким металлическим привкусом. Интересной разработкой был телефон-чемодан, можно сказать, первый мобильный телефон в СССР. Этот телефон был создан для высокопоставленных чиновников и военных. Весил он около 12-15 килограммов и внешне напоминал старый чемодан. Подключить его можно было только к специальной линии связи, что делало устройство крайне неудобным. В 1979 году один из таких телефонов использовался на Байкало-Амурской магистрали, чтобы оперативно передавать данные о строительстве. Это был прообраз мобильной связи, хотя носить его с собой было настоящим испытанием. А тапочки из шин чего стоили? Обувь, которая переживала все. Изношенные автомобильные покрышки становились основным материалом для этой необычной обуви. Такие тапочки носили на дачах, в банях и даже на стройках. Они были тяжелыми, жесткими, но практически неубиваемыми. Идея переработки шин для производства обуви возникла в послевоенные годы, когда ресурсы были в дефиците. Некоторые модели этих тапочек до сих пор можно найти у старожилов. Был такой в 1980-е годы бальзам для волос яичный. Название звучало красиво, но результат оставлял желать лучшего. Этот продукт продавался в небольших баночках и обещал сделать волосы мягкими и шелковистыми благодаря натуральным компонентам. На практике волосы становились липкими, а запах напоминал несвежий омлет. Яичный бальзам считался дефицитом, и его часто привозили из союзных республик, таких как Латвия. Однако многим женщинам все равно приходилось искать домашние рецепты ухода за волосами. А еще выпускали игрушки из металлолома. В условиях послевоенного дефицита металл перерабатывали для производства игрушек. Самосвалы, грузовики и танки из металлолома были тяжелыми и часто имели острые края, что делало их небезопасными. Несмотря на опасность, такие игрушки пользовались огромной популярностью мальчишек. Особенно ценились модели, которые можно было разобрать и собрать заново. Линзы на телевизор тоже являлись необычным предметом. Телевизоры с крошечным экраном в 1960-е годы были обычным делом. Чтобы сделать изображение больше, предлагались специальные увеличительные линзы, которые наполнялись водой. Линзы часто протекали, заливая телевизор. Однако семьи продолжали их использовать, ведь это был единственный способ увеличить экран до приемлемого размера. А были еще леденцы в форме капусты и моркови. Такие леденцы в форме овощей пользовались популярностью в детских магазинах. Это была обычная карамель, но с необычным дизайном, который часто вызывал недоумение у взрослых. Дизайн этих леденцов якобы был связан с пропагандой здорового питания, хотя сахар в составе говорил об обратном. В 70-е годы прошлого столетия пользовался популярностью набор для бани в виде матрешки. Матрешка, внутри которой скрывались мыло, мочалка, расческа и мини-флакончик одеколона, стал популярным подарком. Однако практичность такого набора оставляла желать лучшего. После пары использований матрешка портилась от влаги. Эти наборы часто дарили на 8 марта и Новый год, особенно в регионах, где баня была важной частью культуры. Также в 1970-е в результате космической программы появилась космическая еда в тюбиках. Тюбики с борщом, кашей и даже мясным паштетом продавались в ограниченных количествах в обычных магазинах и были редкостью. Люди покупали такие тюбики ради интереса. Почему в СССР производили такие товары? Советская экономика была основана на планировании и максимальном использовании ресурсов. Заводы старались производить что-то из всего, что можно было переработать. Дефицит и идеология только усиливали изобретательность инженеров и дизайнеров. Каждый из этих товаров – это не просто вещь, а отражение эпохи. Они показывают, как люди искали пути решения проблем, даже если это иногда выглядело странно.
0: Ностальгия в деталях.
2: Реклама.
3: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил не кондицию дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
4: Жалюзи, рулонные и римские шторы с гарантией. От дизайна до монтажа. Врона Жалюзи. Звоните 214-0102. 214-0102. Рона Жалюзи. Пусть в каждом окне живет своя мечта.
5: В сети магазинов «Резинка» новая услуга. Ремонт гидроцилиндров любой техники. Напыляем и ремонтируем штакан. Изготовим ремкомплект под любой цилиндр. Телефон 8-964-991-46-25.
6: Волжская коммуна. Официальное издание правительства Самарской области. Достоверная информация, современный формат, все главные новости региона. Оформить подписку можно в отделении партнеров. Подробности на сайте 450media.ru в разделе «Газета» или по телефону 8-846-226-65-66. Волжская коммуна. Время читать. Для слушателей старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 107 FM в Большой Глушице.

0: Прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Аэропринт». Типография «Аэропринт» сделает ваш бизнес заметнее. В студии Екатерина Богомолова. Здравствуйте. Сегодня днем, согласно предварительным данным, в губернии у нас ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. В Сергиевске, Клявлине и Соклах, Шинтале, Кошках и Елховке плюс 21-24. В Похвесневе, Отрадном, Кинель-Черкассах, Кинеле, Богатом, Борском и Алексеевке плюс 23-26. В Нефтегорске, Новокуйбышевске, Большой Глушице, Пестравке, Большой Черниговке и в Красноармейском плюс 22-25. В Сызрани, Октябрьске, Безенчуке, Чапаевске, Жигулевске и Приволжье плюс 21-24. В Тольятти днем синоптики обещают ясную погоду, ветер легкий, атмосферное давление в норме и плюс 18-22. В Самаре днем нас ждет переменная облачность, легкий ветер, атмосферное давление в пределах нормы и плюс 21-25.
0: Спонсор выпуска. Какая бы ни была погода за окном, для хорошей рекламы всегда сезон. Типография «Аэропринт» печатает буклеты, блокноты, каталоги, журналы, календари и многое другое для вашего бизнеса. Ярко, качественно и точно в срок. «Аэропринт» – типография, которую рекомендуют. Подробности по телефону в Самаре 342-65-65.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Здравствуйте, я Александр Ломаев, и сегодня есть повод вспомнить гостиницу «Националь», второе открытие которой состоялось в Самаре именно 6 мая 1911 года на углу улиц Панской и Саратовской. Купец Гудков в 1900 году, начавший строить здание «Националя», столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. В итоге недостроенное здание было с торгов куплено известным самарским предпринимателем и меценатом Сурожниковым, который сразу же заказал архитекторам проект коренной перестройки всего комплекса. Поверх прежних двух этажей, возведенных в бытность Гудкова, здание было надстроено еще тремя. В результате новая пятиэтажная гостиница «Националь» стала на то время самым высоким зданием в Самаре. В гостинице постояльцам предлагалось более 200 номеров разного класса, от самых простых до люксовых. Последние были оборудованы по европейскому образцу. В них имелись телефоны, санузлы и ванны с горячей водой. Был даже зимний сад. В здании провели электрическое освещение и паровое отопление. Оно было также оборудовано тремя лифтами. К вокзалам и пароходным пристаням от гостиницы высылались специальные автомобили. Одним словом, по степени фешенебельности самарский «Националь» в то время встал в один ряд со многими гостиницами Санкт-Петербурга и Москвы. Также в этот день, в 1913 году, завершила работу антитуберкулезная выставка-музей при Александровской библиотеке. Из Самары выставка переехала в Сызрань. В 1918 году в селе Кинель-Черкасы на станции Талкай Бугурусланского уезда красногвардейские дружины разоружили отряд анархиста Попова, который грабил и терроризировал окрестное население. А в 1928 году на стадионе Сызранского уездного совета физической культуры прошли первые матчи по футболу, баскетболу и гандболу между командами Московско-Казанской железной дороги и членами Союза пищевиков. Родились в этот день американский актер, режиссер, продюсер и сценарист Джордж Клуни, австрийский психолог, психиатр и невролог Зигмунд Фрейд и английская актриса, певица и музыкант Наоми Скотт. Есть повод.

0: Реклама.
1: Сломалась турбина? Мы поможем. Мастерская по ремонту турбин «Турбопрофи». Профессиональная диагностика и ремонт турбин в Самаре любой сложности. Сайт turbodefisprofi.ru. Адрес: город Самара, Авроры 150Г. Телефон 8 846 229 54 64.
2: В агрохолдинг «Василина» на постоянную работу требуются водители грузового автотранспорта категории Е, КМУ, а также кладовщик и бухгалтер. Официальное трудоустройство, своевременная и достойная заработная плата, оплата больничных, командировочных, бесплатное горячее питание, проживание. Предлагаются разные графики работы, работа вахтовым методом, собственная ремонтная база, оформление за счет организации личной карты тахографа. Обращаться по телефону 8 937 648 68 30. Повторяем: 8 937 648 68 30.
3: Вакансии Самары требуются. Охранники. Телефон 8 927 262 48. Раздатчица. Телефон 8 927 268 32 39. Охранники. Телефон 8 927 716 40 83. Помощник воспитателя. Телефон 336 43 90. Составитель поездов. Телефон 205 74 19. Уборщица производственных и служебных помещений. Телефон 8 927 019 21 96. Уборщица помещений. Телефон 8 960 833 45 02. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю в Тольятти. Телефон 8 902 322 06 43. Требуются водители грузовых автомобилей. Телефон 8 927 761 37 76. 8 927 761 37 76. Охранники. Вахта. Телефон 8 917 127 84 66. Телефон для размещения вакансий 922 74 76. Для лиц старше 12 лет.
2: Оперативная и проверенная информация. Актуальные комментарии компетентных специалистов. Мы говорим о том, что происходит в регионе. Честно, профессионально, по делу. Медиа-агентство «Самара-450». Главный информационный ресурс Самарской области. Узнай первым на 450media.ru.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 103.6 FM в Воростянке. Радио 450.

0: Ситуация на дорогах.
1: 5 баллов из 10 по информации портала Яндекс. На дорогах Самары движение плотное. В студии Екатерина Богомолова. Здравствуйте. По Московскому шоссе от Нововокзальной до Авроры 25 минут займет проезд. Улица Авроры, далее Южный мост, участок от Южного шоссе до Заводского, там 6 минут. По улице Старозагора от проспекта Кирова до Нововокзальной 10 минут. По Георгия Димитрова от улицы Старозагора до Московского шоссе также 10 минут. По Земице от Победы до Эстакады через железную дорогу 12 минут. В Тольятти затруднение есть на Хрещевском шоссе от улицы Северной до Обводного. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Самарской области 9 часов утра. Выпуск новостей.
1: В студии Екатерина Богомолова. Здравствуйте. В этом году изменились правила контроля за безопасностью газового оборудования. Информация о нарушениях попадает сразу к ресурсоснабжающей организации, а не к управляющей компании. Из-за этого за нарушения в одной квартире отключают целый подъезд. Подобных случаев несколько десятков. Жители обратились к губернатору, и Вячеслав Федорищев поручил профильным ведомствам решить этот вопрос, не нарушая права жильцов. На межведомственном совещании глава областной госжилинспекции Георгий Степанян предложил новую схему работы.
2: Нам видится следующим образом, что вот в течение 10 дней, которые вы должны этот акт направить в газораспределительную и в управляющую компанию, вы в первую очередь направляете в управляющую компанию. Управляющая компания в течение 10 дней должна будет принять меры, в том числе проговорить с жильцами, в том числе устранить свои нарушения. И только после этого мы предлагаем вам направлять этот акт в газораспределительную организацию, для того, чтобы не повышать количество отключений у жителей.
1: Каждый проблемный дом областная госжилинспекция будет держать на контроле. В Безенчукском районе продолжают ремонтировать фельдшерско-акушерские пункты. Работы проводят по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». В селе Троицкое на данный момент специалисты выполняют внутреннюю отделку помещения, а также меняют электропроводку, что позволит повысить уровень оснащенности учреждения современным оборудованием. Такие же работы ведутся в здании фельдшерского пункта в селе Макарьевка, который является структурным подразделением Центральной райбольницы. Обновление инфраструктуры позволит повысить качество медицинского обслуживания сельских жителей, а работу медиков сделает более эффективной и комфортной. В музее «Самара-космическая» сегодня пройдет акция в рамках всероссийского проекта «Голоса Победы». Все желающие смогут записать своим голосом фрагменты писем от своих родственников-фронтовиков или тех, что сохранились в фондах музея. Это позволит воссоздать коллективный портрет участников войны и настроение, с которым писались фронтовые письма. Аудиозаписи включат в электронную библиотеку новой экспозиции «Музея Победы». Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. Телеканалы «Радио Самара 450» проведут специальный эфир, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Документальные сюжеты и истории о подвигах наших соотечественников, фронтовиков и тружеников тыла, которые навсегда останутся в памяти поколений. Специальный эфир состоится 9 мая, до и после Парада Победы. Эти и другие новости на информ-ресурсах медиа-агентства «Самара 450».

0: старше 12 лет.
1: Доброе утро, друзья. Здесь Екатерина Богомолова. И прямо сейчас советы астрологов на день сегодняшний. Овнам будет дан зеленый свет во всех делах, которые касаются личных проблем. Кроме того, день будет удачен в финансовом отношении. Телец, хорошие идеи будут посещать не только вашу гениальную голову. Среди тех, которые иногда озвучивают окружающие, тоже иногда попадаются неплохие экземпляры. Учитывайте это. Близнецы, что бы ни происходило, сегодня вы будете центром всеобщего внимания. Укрыться от этой чести не удастся, придется потерпеть. Раки, чересчур объективное отношение может парализовать вас сегодня. Вам необходимо будет немного лести и уверений в том, что вы прекрасно со всем справитесь. Если это не от кого услышать, займитесь аутотренингом. Львы, остерегайтесь гениальных идей, особенно чужих. Со своими еще можно как-то разобраться, остальные сегодня будут особенно сумасшедшими. Дева, в вас откроется дар убеждения. Постарайтесь воспользоваться им по максимуму, пока не закрылся. У весов пришло время для хорошо продуманных и принципиальных действий, однако вам не следует полагаться только на себя самого. Прислушайтесь еще к чьему-либо мнению. Скорпионы будут очень деятельны, но вашей энергии хватит ненадолго. Расходуйте ее по возможности более экономно, иначе к вечеру вы будете просто валиться с ног. Стрелец, если вы желаете выступить соло, подберите место и время правильно. Будет чрезвычайно обидно, если ваше выступление пройдет незамеченным. У козерогов сегодня не будет ни малейшей причины для скуки или любого другого вида плохого настроения. Не то чтобы все было так чудесно, просто некогда будет. Водолеям день стоит посвятить трудам физическим. От умственной работы иногда надо и отдохнуть, а то думатель сломается. Рыбы, если никто не желает последовать за вами, то вам придется отправляться в одиночестве. Не тратьте больше времени на уговоры. Ступайте, возможно, к вам присоединятся позже. С вами была Екатерина Богомолова. Удачи!

0: Вопрос спросонья. Для слушателей старше 12 лет.
1: Доброе утро. На календаре среда, 6 мая. У микрофона Екатерина Богомолова. Сегодня день против диет. Ежегодно 6 мая в мире отмечается день без диеты. Этот праздник с 1992 года учредила Мэри Эванс Янг, директор британской компании Diet Breakers. В школе одноклассники часто дразнили ее толстой, поэтому у девочки возникли комплексы, которые в итоге довели ее до анорексии. Только ценой неимоверных усилий Мэри победила свой недуг. Чтобы помочь другим, таким же, как она, Мэри и создала этот праздник. Его суть в том, что люди должны принимать себя любыми, не поддаваясь на пропаганду, не посвящать все время борьбе с лишним весом, а просто придерживаться здорового образа жизни и стараться быть счастливыми. А вот что, на взгляд жителей нашей области, важнее для поддержания формы, выясняли корреспонденты медиагентства «Самара-450».
0: Вопрос спросонья.
2: Активность ежедневная, правильное питание.
3: Диеты помогают?
2: Нет.
4: Должна быть активность, наверное, у человека физическая. Должно быть умственное обязательное развитие. Да, должно быть все составляющие – тело, душа.
5: Хорошее настроение, настрой. Я думаю, потому что все зависит от того, от восприятия себя, мне кажется, в большинстве случаев.
6: Зарядка утренняя.
5: Утренняя зарядка каждый день.
6: Стабильно. Мед и орешки.
3: Диета все-таки какая-то есть?
6: Конечно.
7: Занятие спортом, как минимум, следить за фигурой. Также правильное питание обязательно, но важно.
8: Работа. Вот я работаю, и у меня фигура, видите, какая. Мне 76 лет. А я работаю и счастлива, а без работы я не могу.
9: Питание, спорт.
10: Заниматься спортом, бегать, прыгать.
0: Вопрос спросонья. Реклама. Волга Агрокомпания представляет. Посевной пневматический комплекс «Иртыш» – это точность посева и ровные всходы. Посеет зерновые культуры и подсолнечник. Возможность одновременного внесения семян и удобрений на разную глубину. Загрузчик с гидрокронштейном позволяет быстро заполнить бункер одному человеку. Относительно невысокая стоимость. Посевной комплекс «Иртыш» – ваше продуманное вложение в высокий урожай. Компания «Влако», улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-66-06.
11: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил некондицию дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077. 7-7.
12: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
13: Жалюзи, рулонные и римские шторы с гарантией. От дизайна до монтажа. Врона жалюзи. Звоните 214-0102. 214-0102. Врона жалюзи. Пусть в каждом окне живет своя мечта.
14: Мама говорит, что на дороге нарисована зебра, чтобы ее все видели. Но иногда кажется, что ее вижу только я. Машины мчатся, не замечая полосок, а дядя в телефон уткнулся и бежит, где нет светофора. Он что, не знает, что зебра волшебная?
15: Пешеходный переход – это не просто рисунок. Это договор о взаимном уважении. Водитель, убедись, что проезд безопасен. Пешеход, переходи только на зеленый свет, убедившись, что все машины остановились. Правила дорожного движения – это язык, на котором говорят жизнь и уважение. Соблюдайте правила дорожного движения. Берегите себя и те, кто рядом с вами.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 93,3 FM в Сызрани. Радио.

0: Прогноз погоды.
1: Спонсор выпуска ООО «Смотри клиника Самара». Глазные клиники «Смотри». В студии Екатерина Богомолова. Здравствуйте. Сегодня днем, согласно предварительным данным, в губернии у нас ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. В Сергиевске, Клявлине, Исаклах, Шантале, Кошках и Елховке плюс 21-24. В Похвесневе, Отрадном, Кинель-Черкассах, Кинеле, Богатом, Борском и Алексеевке плюс 23-26. В Нефтегорске, Новокуйбышевске, Большой Глушице, Пестравке, Большой Черниговке и в Красноармейском плюс 22-25. В Сызрани, Октябрьске, Безенчуке, Чапаевске, Жигулевске и Приволжье плюс 21-24. В Тольятти днем синоптики обещают ясную погоду, ветер легкий, атмосферное давление в норме и плюс 18-22. В Самаре днем нас ждет переменная облачность, легкий ветер, атмосферное давление в пределах нормы и плюс 21-25.
0: Спонсор выпуска. Яркие краски без катаракты. Акция в клинике «Смотри». Замена хрусталика от 24 900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги, современное оборудование. Ждем вас в Самаре по адресу Максима Горького, 129. И в Тольятти по адресу Карла Маркса, 50. Клиника «Смотри». Вернем молодость зрения. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца мая.

0: Радио Коммуна.
1: Послушай и прочитай.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Уже сегодня вышел в свет свежий номер «Волжской коммуны». О том, что самое интересное ждет нас в этом выпуске газеты, расскажет заместитель главного редактора Юлия Ермолаева. Юля, о чем мы прочитаем в свежем номере?
4: 9 мая в регионе состоятся праздничные мероприятия. Но для обеспечения безопасности количество зрителей и участников Парада Победы в Самаре будет сокращено. Подробнее о его программе и формате узнаете из ВК.
3: На что еще обратить внимание?
4: В Самарской области состоялся очередной этап всероссийского конкурса профессионального мастерства. У нас его проводят в этом году по 6 номинациям. Победители отправятся на федеральный этап, который состоится в октябре. Там они будут бороться за звание лидера и крупный денежный приз. Детали расскажем в газете.
3: Что еще интересного в этом выпуске?
4: С каждым годом все больше распространяется так называемый скрытый алкоголизм. Многие считают, что бокал красного по пятницам или пара банок пенного после работы – это норма, и не замечают, как привычка перерастает в зависимость. Об этой проблеме эксперты говорили в пресс-центре медиагентства «Самара-450».
3: Подробности читайте в выпуске «Волжской коммуны» от 6 мая.

0: Реклама. Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом подшипник МАШ Самара. Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-66-06.
1: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил некондицию дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
2: Нет фантазиям предела, не могу сидеть без дела. Нарисуй небо, звезды и себя отправлю в космос.
0: Медиа-агентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляет конкурс детского рисунка «Я рисую космос», посвященный юбилею первого полета человека в космическое пространство.
2: К участию приглашаются художники от 6 до 17 лет. Присылайте фоторабот на электронный адрес artsobaka@savainfo.ru. Дайте волю фантазии и покажите свое видение бескрайнего космоса. Победители получат дипломы и памятные призы. Подробные условия на сайте 450media.ru в разделе «Акции» и в группе «Самара 450 Медиа» в соцсети ВКонтакте. Партнеры проекта ООО «Центр современных профессий и образования», сеть магазинов «Дачный дворик», ИП «Вагизова РР», организатор акции ГАО «СО Медиа-агентство «Самара 450». Сроки проведения с 16 марта по 22 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, а также о количестве призов, сроках, месте и порядке получение можно узнать на сайте 450media.ru без возрастных ограничений.
0: Самарская область приглашает на службу по контракту. В том числе объявлен набор в новые войска беспилотных систем. С 1 февраля 2026 года единовременная выплата составит 2 миллиона 600 тысяч рублей. За год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
3: Люди, которым удобно говорить, что это началось только в 2022 году, я считаю, что это подлецы. И в итоге оказываешься вот в такой ситуации перерождения.
4: Замечательно то, что у нас в Самаре есть такой центр, как «Сердце войн».
0: Новый проект телеканала 450 «Мир для героя» о том, как участники СВО находят себя после возвращения. Кто им помогает с оформлением документов, проработкой ПТСР и устройством на работу. Смотрите «Мир для героя» в эту среду, 6 мая в 20:45 на телеканале. Канале 450.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 92,5 FM в Самаре и Новокуйбышевске. Радио 450.

0: Ситуация на дорогах.
1: 4 балла из 10 по информации портала Яндекс. На дорогах Самары местами есть затруднения. В студии Екатерина Богомолова. Здравствуйте. По Московскому шоссе 22-го партсъезда до Авроры 15 минут займет проезд. Улица Авроры, далее Южный мост. Участок от Южного шоссе до промышленности. Там 8 минут потерять можете. По Заводскому шоссе от проспекта Кирова до Земица 10 минут. По Олимпийской улице от железнодорожного переезда до Ракитовского шоссе 5 минут. По Нововокзальной от Новосадовой до Московского шоссе 6 минут. На дорогах Тольятти свободна. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Самарской области 10 часов утра. Выпуск новостей.
1: В студии Данила Бессонов. Здравствуйте. Губернатор Вячеслав Федоричев пригласил жителей Самарской области присоединиться к патриотической акции «Бессмертный полк». В своем канале в мессенджере «Макс» глава региона написал, что в этом году из соображений безопасности акция пройдет только в онлайн-формате, но это не помешает почтить память героев Великой Отечественной войны. Цифровое шествие героев Великой Отечественной войны состоится 9 мая в полдень по местному времени. Первыми его увидят жители Дальнего Востока, а потом оно пройдет через всю страну. Сегодня последний день для подачи заявок на участие. Это можно сделать на сайте «Бессмертного полка», в мини-приложении ВКонтакте, в Одноклассниках и в мессенджере «Макс». Для участия необходимо загрузить фотографию и информацию о ветеране. Увидеть «Бессмертный полк» в этом году можно будет на официальном сайте акции и на медиаэкранах по всей стране. В Самаре стартовала городская акция «Цветущий май». Проект направлен на благоустройство дворов, создание новых зеленых зон силами самих жителей, а также укрепление соседских связей. Идея акции появилась в 2019 году в территориальном общественном самоуправлении Мичуринске, где жители начали вместе высаживать петунии и ухаживать за цветниками. Постепенно проект стал популярным. В прошлом году участие в нем приняли более 2500 человек. Победители выберут в конце лета в трех номинациях: за самое большое количество цветников и клумб, за оригинальное оформление и за лучшую организацию и активное участие жителей. В регионе проходит патриотическая акция «Стена памяти». Во многих государственных и негосударственных организациях, на предприятиях, в учреждениях культуры и образования появились тематически оформленные конструкции, на которых каждый работник, служащий или учащийся может прикрепить фотографию своего родственника, ветерана Великой Отечественной войны. Также в этот период проходят памятные линейки и утренники в школах и детских садах, а также тематические лекции от Всероссийского общества знания. В Самаре состоятся областные спортивные соревнования окружного проекта «Молот». Его участниками станут работники предприятий и молодые семьи с детьми. В программе соревнования по мини-футболу, настольному теннису, волейболу, шахматам, городушному спорту и легкой атлетике. Они пройдут с 13 по 15 мая в самарских спорткомплексах «Локомотив» и «НТЛ-Арена». Сильнейшие команды будут представлять Самарскую область в финале, который пройдет в августе в Пермском крае. Эти и другие новости на информ-ресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: год 175-летия Самарской губернии.
1: Для слушателей старше 6 лет.
2: Я люблю Самарскую губернию, потому что на протяжении более чем 100 лет она растила, воспитывала, продолжает расти и воспитывать, и будет еще многие-многие годы расти и воспитывать медиков самым, что и на есть, высокого уровня.
0: Дмитрий Лисица, главный врач Самарской городской больницы номер 10.
2: Моя альма-матер, Самарский государственный медицинский университет, это передовой вуз нашей страны, который вырастил много великих ученых, великолепных врачей, которые спасли и сохранили здоровье миллионов людей.
0: 175 причин.

0: Реклама. Чтобы собрать хороший урожай посевных культур, важно правильно подготовить для них землю. «Волга-агрокомпания» представляет широкую линейку почвообрабатывающей техники. Дисковые, зубовые, пружинные бороны, культиваторы, катки и плуги. Компания «Велес». Техника российского производства. Компания «Влако». Официальный дилер торгового дома «Велес» в Самаре. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон 207-6606.
1: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил некондицию дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077. Сломалась турбина? Мы поможем. Мастерская по ремонту турбин «Турбопрофи». Профессиональная диагностика и ремонт турбин в Самаре любой сложности. Сайт turbodefisprofi.ru. Адрес: город Самара, Авроры 150Г. Телефон 8-846-229-54-64.
2: В агрохолдинг «Василина» на постоянную работу требуются водители грузового автотранспорта категории «Е». Официальное трудоустройство, своевременная и достойная заработная плата, оплата больничных, командировочных, бесплатное горячее питание, проживание. Предлагаются разные графики работы. Работа вахтовым методом, собственная ремонтная база, оформление за счет организации личной карты тахографа. Обращаться по телефону 8-937-648-6830. Повторяем: 8-937-648-6830.
3: Медиагентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляют о старте 10-го регионального конкурса компаний «Достояние губернии 2026». Номинации: промышленность, предпринимательство, малый и средний бизнес, наука и технологии будущего, импортозамещение, агропромышленный комплекс, торговая марка, туризм и индустрия гостеприимства, семейное предпринимательство, культурные и креативные индустрии, общество, бренд региона. Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области. Партнеры: Торгово-промышленная палата Самарской области, региональный центр «Мой бизнес» и бизнес-сообщество «Топ-менеджер». Спонсор: компания «Самарс», ООО «Арсенал Атлета». Подробные условия участия на сайте 450media.ru. Достояние губернии. Наследие будущего.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 107.3 FM в

0: Прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Аэропринт». Типография «Аэропринт» сделает ваш бизнес заметнее. Сегодня днем, по данным синоптиков, у нас в губернии ожидается переменная облачность без осадков. В Сергиевске, Клявлине и Соклах, Шантале, Кошках и Елховке – плюс 20-22. В Нефтегорске, Пестравке и Новокуйбышевске – до плюс 20. В Октябрьске, Безенчуке и Сызрани – плюс 19-22. В Тольятти осадков не ожидается. Днем – плюс 22-24 на термометрах. В Самаре дождя не ожидается. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. Давление в пределах нормы. Температура воздуха плюс 22-24 градуса днем.
0: Спонсор выпуска. Погода меняется, а хорошая печать остается. Предстоит конференция, форум или выставка. Типография «Аэропринт» подготовит всю полиграфию для вашего мероприятия. Программы, приглашения, билеты, бейджи, сертификаты, дипломы, брендированные пакеты, блокноты и ручки. «Аэропринт» – типография, которую рекомендуют. Подробности по телефону в Самаре 342-65-65.

0: есть повод. Для слушателей старше 12 лет.
1: Здравствуйте, я Александр Ломаев, и сегодня есть повод вспомнить гостиницу «Националь», второе открытие которой состоялось в Самаре именно 6 мая 1911 года на углу улиц Панской и Саратовской. Купец Гудков в 1900 году, начавший строить здание «Националя», столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. В итоге недостроенное здание было с торгов куплено известным самарским предпринимателем и меценатом Сурожниковым, который сразу же заказал архитекторам проект коренной перестройки всего комплекса. Поверх прежних двух этажей, возведенных в бытность Гудкова, здание было надстроено еще тремя. В результате новая пятиэтажная гостиница «Националь» стала на то время самым высоким зданием в Самаре. В гостинице постояльцам предлагалось более 200 номеров разного класса, от самых простых до люксовых. Последние были оборудованы по европейскому образцу. В них имелись телефоны, санузлы и ванны с горячей водой. Был даже зимний сад. В здании провели электрическое освещение и паровое отопление. Оно было также оборудовано тремя лифтами. К вокзалам и пароходным пристаням от гостиницы высылались специальные автомобили. Одним словом, по степени фешенебельности самарский «Националь» в то время встал в один ряд со многими гостиницами Санкт-Петербурга и Москвы. Также в этот день, в 1913 году, завершила работу антитуберкулезная выставка-музей при Александровской библиотеке. Из Самары выставка переехала в Сызрань. В 1918 году в селе Кинель-Черкасы и на станции Талкай Бугуруслановского уезда красногвардейские дружины разоружили отряд анархиста Попова, который грабил и терроризировал окрестное население. А в 1928 году на стадионе Сызранского уездного совета физической культуры прошли первые матчи по футболу, баскетболу и гандболу между командами Московско-Казанской железной дороги и членами Союза пищевиков. Родились в этот день американский актер, режиссер, продюсер и сценарист Джордж Клуни, австрийский психолог, психиатр и невролог Зигмунд Фрейд и английская актриса, певица и музыкант Наоми Скотт. Есть повод.

0: Ситуация на дорогах.
1: Загруженность самарских дорог оценивается в данную минуту в 5 баллов из 10. На улице Чекистов от аэропортовского шоссе до транзитной улицы простоите около 10 минут. По Ракитовскому шоссе загружен участок от стоянки грузовых машин до Карла Маркса и на Заводском шоссе от Кабельной до 22-го подъезда пробка. На Московском шоссе затруднение от Кирова до Нововокзальной, притормозить на Физкультурной придется, на участке от Псковской до Металлистов. Долго ехать по Новосадовой от Осипенко до Полевой улицы. В Тольятти на Обводном шоссе затор от Поволжского шоссе до Шоссейной и на улице Мира от Ушакова до Карбышева потеряете 10 минут. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Самарской области 11 часов. Выпуск новостей.
1: В студии Данила Бессонов. Здравствуйте. В преддверии Дня Великой Победы губернатор Вячеслав Федоричев встретился с людьми, чьи жизни и подвиги навсегда вписаны в историю Самарской области. Это герои и ветераны труда, заслуженные деятели в своих отраслях, медики, соцработники, педагоги, работники сельского хозяйства и театра. Губернатор пожелал всем крепкого здоровья и сил, а также поблагодарил их за вклад в развитие региона.
2: Но самое главное, посмотреть друг другу в глаза, сказать большое спасибо тем, кто своим примером показывает, что такое настоящее призвание, настоящая трудовая деятельность. У нас в регионе очень большое количество выдающихся людей, талантов. Каждый здесь присутствующий. Это целая история, которая еще не закончилась, которая еще идет. Поэтому я хотел вас слушать. Во-первых, как дела? А во-вторых, какие у вас к нам правительству указания, замечания?
1: В завершении встречи губернатор пригласил всех ветеранов труда на предстоящий парад Победы, который состоится в Самаре 9 мая на площади Куйбышева. Подготовка ко Дню Победы в регионе вышла на финишную прямую. В Самаре провели техобслуживание горелки вечного огня на площади Славы. Специалисты очистили камеры сгорания от сажи, проверили подачу газа и воздуха. Главная задача – обеспечить устойчивое пламя при любой погоде. Региональные газовики обслуживают 34 аналогичных мемориальных комплекса в разных муниципалитетах. Профилактические работы проводят по графику и при необходимости делают ремонт. Самару посетили участники нового туристического проекта «Космические выходные». Он был запущен к 65-летию первого полета человека в космос. Поезд вышел из Москвы, через Самару проследовал в Оренбург, Саранск, а затем вернулся в столицу. За 4 дня туристы посетили 3 города, связанных с историей космонавтики. В нашем регионе гости познакомились с экспонатами музея «Самара Космическая», сфотографировались у ракетоносителя «Союз» и памятника кораблю «Энергия Буран», а также прогулялись по набережной Волги. В Самарском кинотеатре «Художественный» открылась выставка «Герои нашего времени», приуроченная к 81-й годовщине Победы. В экспозиции представлены портреты военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в зоне СВО. Работу создали преподаватели и студенты Самарского художественного училища имени Петрова-Воткина. Первыми посетителями экспозиции стали около 200 студентов самарских колледжей и вузов. Выставка «Герои нашего времени» будет работать до 26 мая. Вход для посетителей свободный. Эти и другие новости на информ-ресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Доброе утро, друзья. Здесь Екатерина Богомолова. И прямо сейчас советы астрологов на день сегодняшний. Овнам будет дан зеленый свет во всех делах, которые касаются личных проблем. Кроме того, день будет удачен в финансовом отношении. Телец, хорошие идеи будут посещать не только вашу гениальную голову. Среди тех, которые иногда озвучивают окружающие, тоже иногда попадаются неплохие экземпляры. Учитывайте это. Близнецы, что бы ни происходило, сегодня вы будете центром всеобщего внимания. Укрыться от этой чести не удастся, придется потерпеть. Раки, чересчур объективное отношение может парализовать вас сегодня. Вам необходимо будет немного лести и уверений в том, что вы прекрасно со всем справитесь. Если это не от кого услышать, займитесь аутотренингом. Львы, остерегайтесь гениальных идей, особенно чужих. Со своими еще можно как-то разобраться, остальные сегодня будут особенно сумасшедшими. Дева, в вас откроется дар убеждения. Постарайтесь воспользоваться им по максимуму, пока не закрылся. У весов пришло время для хорошо продуманных и принципиальных действий, однако вам не следует полагаться только на себя самого. Прислушайтесь еще к чьему-либо мнению. Скорпионы будут очень деятельны, но вашей энергии хватит ненадолго. Расходуйте ее по возможности более экономно, иначе к вечеру вы будете просто валиться с ног. Стрелец, если вы желаете выступить соло, подберите место и время правильно. Будет чрезвычайно обидно, если ваше выступление пройдет незамеченным. У козерогов сегодня не будет ни малейшей причины для скуки или любого другого вида плохого настроения. Не то чтобы все было так чудесно, просто некогда будет. Водолеям день стоит посвятить трудам физическим. От умственной работы иногда надо и отдохнуть, а то думатель сломается. Рыбы, если никто не желает последовать за вами, то вам придется отправляться в одиночестве. Не тратьте больше времени на уговоры, ступайте, возможно, к вам присоединятся позже. С вами была Екатерина Богомолова, удачи!

0: Реклама. Чтобы собрать хороший урожай посевных культур, важно правильно подготовить для них землю. «Волга-агрокомпания» представляет широкую линейку почвообрабатывающей техники. Дисковые, зубовые, пружинные бороны, культиваторы, катки и плуги. Компания «Велес». Техника российского производства. Компания «Влако». Официальный дилер торгового дома «Велес» в Самаре. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон 207-6606.
1: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил некондицию дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
2: В Самарской области установлена выплата в 500 тысяч рублей за привлечение кандидатов на службу по контракту из других регионов России. Выплата в 100 тысяч рублей предусмотрена за информирование о преимуществах службы по контракту. Помощь в прибытии в военный комиссариат кандидатов из Самарской области. Подробности по телефону 8 800 2019 117 или в военном комиссариате по месту нахождения.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 107 FM в Большой Глушице.

растает

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня днем, по данным синоптиков, у нас в губернии ожидается переменная облачность без осадков. В Сергиевске, Клявлине, Исаклах, Шантале, Кошках и Елховке плюс 20-22. В Нефтегорске, Пестравке и Новокуйбышевске до плюс 20. В Октябрьске, Безенчуке и Сызрани плюс 19-22. В Тольятти осадков не ожидается. Днем плюс 22-24 на термометрах. В Самаре дождя не ожидается. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. Давление в пределах нормы. Температура воздуха плюс 22-24 градуса днем.

0: Коммуна. Послушай и прочитай. Для слушателей старше 12 лет.
1: Уже сегодня вышел в свет свежий номер «Волжской коммуны». О том, что самое интересное ждет нас в этом выпуске газеты, расскажет заместитель главного редактора Юлия Ермолаева. Юля, о чем мы прочитаем в свежем номере?
2: 9 мая в регионе состоятся праздничные мероприятия. Но для обеспечения безопасности количество зрителей и участников Парада Победы в Самаре будет сокращено. Подробнее о его программе и формате узнаете из ВК.
1: На что еще обратить внимание?
2: В Самарской области состоялся очередной этап всероссийского конкурса профессионального мастерства. У нас его проводят в этом году по 6 номинациям. Победители отправятся на федеральный этап, который состоится в октябре. Там они будут бороться за звание лидера и крупный денежный приз. Детали расскажем в газете.
1: Что еще интересного в этом выпуске?
2: С каждым годом все больше распространяется так называемый скрытый алкоголизм. Многие считают, что бокал красного по пятницам или пара банок пенного после работы – это норма, и не замечают, как привычка перерастает в зависимость. Об этой проблеме эксперты говорили в пресс-центре медиа-агентства «Самара-450».
1: Подробности читайте в выпуске «Волжской коммуны» от 6 мая.

0: Реклама.
1: Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом «Подшипник МАШ Самара». Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-6606.
2: Всем творцам в возрасте от 18 до 35 лет, внимание! С июня по сентябрь каждую неделю молодые таланты и эксперты из крупных российских компаний будут собираться в Крыму на летних школах Академии Меганом. Помимо лекций и мастер-классов, на берегу Черного моря вас ждет культурная программа. Спорт, пляж, выездные мероприятия, шоу и, главное, проживание, питание и программа абсолютно бесплатны. Создайте собственный проект, найдите единомышленников и не упустите это лето. Регистрируйтесь на сайте tavrida.art. 18+.
1: Медиа-агентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляет конкурс детского рисунка «Я рисую космос», посвященный юбилею первого полета человека в космическое пространство.
3: К участию приглашаются художники от 6 до 17 лет. Присылайте фоторабот на электронный адрес artsobaka@savainfo.ru. Дайте волю фантазии и покажите свое видение бескрайнего космоса. Победители получат дипломы и памятные призы. Подробные условия на сайте 450media.ru в разделе «Акции» и в группе «Самара 450 Медиа» в соцсети ВКонтакте. Партнеры проекта ООО «Центр современных профессий и образования». Сеть магазинов «Дачный дворик» и П. Вагизова РР. Сроки проведения с 16 марта по 22 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, а также о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте 450media.ru без возрастных ограничений.
4: Люди, которым удобно говорить, что это началось только в 2022 году, я считаю, что это подлецы. И в итоге оказываешься вот в такой ситуации перерождения.
5: Замечательно то, что у нас в Самаре есть такой центр, как «Сердце войн».
1: Новый проект телеканала 450 «Мир для героя» о том, как участники СВО находят себя после возвращения, кто им помогает с оформлением документов, проработкой ПТСР и устройством на работу. Смотрите «Мир для героя» в эту среду, 6 мая в 20:45 на телеканале 450.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 104.5 FM в Нефтегорске. Радио.

0: Ситуация на дорогах.
1: Загруженность самарских дорог оценивается в данную минуту Яндекс.Картами в 5 баллов из 10. На Ракитовском шоссе от магистральной до проспекта Карла Маркса простоите около 10 минут. На Московском шоссе тоже пробка сейчас от Советской Армии до Авроры. По Заводскому от Кабельной до 22-го партсъезда не двигается транспорт. И на Кирова от Старозагорода до Карла Маркса тоже пробка. Заводское шоссе стоит на участке от Профильной до 22-го партсъезда. На Полевой проблемный участок от Молодогвардейской до Арцебушевской. В Тольятти на Хрящевском шоссе 15 минут потеряете от Северной улицы до обводного шоссе и столько же на М5 Урал от Жигулевска до Плотины. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: конце каждого часа. Музыка лучших моментов вашей жизни.
1: Музыка, музыка.
2: Спонсор программы ООО «Победа Аграхим». Проверено на собственных полях. Компания «Победа Аграхим». Личный опыт – наша гарантия. Поставляем средства защиты растений и гибриды подсолнечника научно-производственного объединения «Алтай». Селекционно-семеноводческой компании «СИБ-Агроцентр». Гибриды подсолнечника «Вектор», «Спектр», «Синтез», «Атом», «Союз», «Юнион» и сорт «Аллей» вызревают там, где другие не успевают. 8-964-978-12-83. Тольятти, улица Победы, 13. «Победа Аграхим».

0: Самарской области полдень. Выпуск новостей.
1: В студии Данила Бессонов. Здравствуйте. В Самарской области завершается обучение курсантов второго потока школы героев. Кадровая программа была запущена по решению Вячеслава Федоричева и стала региональным продолжением президентского проекта «Время героев». Свои выпускные квалификационные работы представили ветераны СВО. Над проектами они работали в течение нескольких месяцев вместе с наставниками, представителями региональных и муниципальных органов власти и депутатами. После рассмотрения профильными ведомствами часть наработок будет реализована, подчеркнул зампредседателя правительства региона Вячеслав Романов.
2: Важно, что при отборе проекта вы исходили из того, что они должны быть реализуемы на практике. То есть это не теоретические измышления, это все практикоориентированные подходы. И когда эти проекты обсуждались, когда они внедрялись, это делалось на примере конкретных предприятий, организаций.
1: Некоторые выпускники школы героев уже получили приглашение на работу в правительство региона, администрации муниципалитетов и госкорпорации. В Самарской области пройдут торжественные памятные мероприятия в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Однако в связи с террористической активностью киевского режима и в целях обеспечения безопасности жителей их количество будет сокращено. 7 мая на площади Славы в Самаре будут работать выставка архивных документов, площадки по плетению маскировочных сетей, пройдет акция «Письмо солдату». 9 мая в областной столице состоится парад победы. По площади Куйбышева пройдет только пешая колонна, всего 18 парадных расчетов. Накануне состоялась репетиция шествия. Также 9 мая в муниципалитетах региона пройдут церемонии возложения цветов к памятникам и мемориалам. В Безенчукском районе продолжают ремонтировать фельдшерско-акушерские пункты. Работы проводят по нацпроекту «Продолжительная активная жизнь». В селе Троицкое специалисты выполняют внутреннюю отделку помещений, меняют электропроводку, что позволит повысить уровень оснащенности учреждения современным оборудованием. Такие же работы ведутся в здании фельдшерского пункта в селе Макарьевка, который является структурным подразделением Центральной райбольницы. Обновление инфраструктуры позволит повысить качество медицинского обслуживания сельских жителей, а работу медиков сделает более эффективной и комфортной. Телеканалы «Радио 450» проведут специальный эфир, посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Документальные сюжеты и истории о подвигах наших соотечественников, фронтовиков и тружеников тыла, которые навсегда останутся в памяти поколений. Специальный эфир состоится 9 мая до и после Парада Победы. Эти и другие новости на информ-ресурсах медиа-агентства «Самара 450».

0: Реклама.
1: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
2: Так быстро все успел?
1: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Медиагентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляют о старте 10-го регионального конкурса компаний «Достояние губернии 2026». Номинации: промышленность, предпринимательство, малый и средний бизнес, наука и технологии будущего, импортозамещение, агропромышленный комплекс, торговая марка, туризм и индустрия гостеприимства, семейное предпринимательство, культурные и креативные индустрии, общество, бренд региона. Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области. Партнеры: торгово-промышленная палата Самарской области, региональный центр «Мой бизнес» и бизнес-сообщество «Топ-менеджер». Спонсор: компания «Самарс», ООО «Арсенал Атлета». Подробные условия участия на сайте 450media.ru. Достояние губернии. Наследие будущего.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 107 FM в Большой Глушице.
6: Радио

0: Реклама. Рациональная организация сельскохозяйственного производства. Помощь в развитии агробизнеса от производителя. «Волга-Агрокомпания» представляет. Комплекс «Агро», город Барнаул. Посевной комплекс «Алтай-Диск» 12 тысяч. Агрегат для прямого мульчирования и традиционного посева. Возможность внесения трех видов материалов с разной нормой высева. Зерносушилки от компании «Комплекс Агро». Универсальность, высокая производительность, максимально равномерное просушивание, пожаробезопасность и устойчивость к морозу. Удобное управление. Система автоматики. Работает на любых видах топлива. Компания «Влако». Самара. Улица Утевская, 20А. Телефон 207-66-06.
1: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил «Некондицию» дешево. Огромный выбор «Некондиции» на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
2: В сети магазинов «Резинка» новая услуга. Ремонт гидроцилиндров любой техники. Напыляем и ремонтируем штакан. Изготовим ремкомплект под любой цилиндр. Телефон 8-964-991-46-25.
3: Каждый из нас – сила нашей страны. Мобилизационный людской резерв – это надежный щит, который создаем мы, жители Самарской области. Свой вклад в защиту родного региона может внести каждый, оставаясь в своем регионе с сохранением места работы и зарплаты. Гарантированная единовременная выплата 100 тысяч рублей, а также дополнительные выплаты за участие в сборах. Наша безопасность – это наше общее дело. Вступайте в мобилизационный резерв в Самарской области. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 226 65 66. Радио 450. 91,9 FM в Тольятти и Жигулевске.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью, по данным синоптиков, у нас в губернии ожидается ясная погода без осадков. Плюс 10-12 градусов по Хвесневе, Отрадам, Исаклах, Шантале, Кошках и Елховке. В Нефтегорске, Пестравке, Большой Глушице и Новокуйбышевске до плюс 13 градусов. В Сызрани, Октябрьске, Безенчуке и Чапаевске до плюс 14. В Тольятти осадков не ожидается ночью. Ветер южный от 6 до 8 метров в секунду. Давление в пределах нормы. Температура воздуха плюс 12, плюс 14. В Самаре безоблачная погода. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. Давление в пределах нормы. 747 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха от 13 до 15 выше нуля.

0: год 175-летия Самарской губернии.
1: Для слушателей старше 6 лет.
2: Я люблю наш Кошкинский район за простор его широких полей, золотые колосья, комбайны, которые урожаи наши собирают.
3: Дарья Фетисова, заместитель главы Кошкинского района по вопросам поддержки участников СВО и их семей.
2: Я люблю Кошкинский район за то, что я здесь родилась и пригодилась. Я выросла, выучилась, вернулась и сегодня работаю на благо нашего района. Я люблю наш Кошкинский район за то, что здесь выросли мои предки, мои родители, мой папа, участник афганской войны. И многое сегодня я перенимаю от него не только как от отца, но и как от старшего наставника, товарища. Наши красивые церкви, которые уверенно являются достоянием не только Кошкинского района, но и Самарской области.
0: 175 причин.

0: Реклама. В агрохолдинг «Василина» на постоянную работу требуется водители грузового автотранспорта категории Е, КМУ, а также кладовщик и бухгалтер. Официальное трудоустройство, своевременная и достойная заработная плата, оплата больничных, командировочных, бесплатное горячее питание, проживание. Предлагаются разные графики работы, работа вахтовым методом, собственная ремонтная база, оформление за счет организации личной карты тахографа. Обращаться по телефону 8-937-648-68-30. Повторяем, 8-937-648-68-30. Альянс Текстиля. Широкий выбор текстиля для дома. Постельное белье, подушки, одеяло, пледы, покрывало, махровые изделия. Ассортимент на любой бюджет. От базовых до эксклюзивных коллекций. Продаем оптом и в розницу. Принимаем заказы на пошив постельного белья для гостиниц и баз отдыха. Доступные цены на весь ассортимент. Наш адрес: Самара, Майская, 14.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Медиагентство «Самара-450» – главный информационный ресурс региона. Здесь рождаются новости и формируются смыслы. Точно, взвешенно, профессионально. «Самара-450» – в центре событий. Будьте в курсе, будьте с нами. 450media.ru
3: – для слушателей старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 92,5 FM в Самаре и Новокуйбышевске. Радио.

0: Ситуация на дорогах.
1: Загруженность самарских дорог оценивается Яндекс.Картами в данную минуту в 5 баллов из 10. На Заводском шоссе от профильной улицы до Кабельной простоите около 15 минут. На Ракитовском шоссе пробка от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса, а также на Уральской от заезда Южного шоссе. По Гагарина затруднения от Тухачевского до Революционной, на Венской пробка от Куйбышева до Самарской. Также автомобили скопились на Московском шоссе от Георгия Димитрова до Ташкентской улицы. В Тольятти на улице Мира от Ушакова до Советской несколько минут потеряете, и на М5 Урал тоже затруднения от Жигулевска до Плотины. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Самарской области 13 часов. Выпуск новостей.
1: В студии Данила Бессонов. Здравствуйте. В этом году изменились правила контроля за безопасностью газового оборудования. Информация о нарушениях попадает сразу к ресурсоснабжающей организации, а не к управляющей компании. Из-за этого за нарушение в одной квартире отключают целый подъезд. Подобных случаев несколько десятков. Жители обратились к губернатору, и Вячеслав Федоричев поручил профильным ведомствам решить этот вопрос, не нарушая права жильцов. На межведомственном совещании глава областной госжилинспекции Георгий Степанян предложил новую схему работы.
2: Нам видится следующим образом, что вот в течение 10 дней, которые вы должны так направить в газораспределительную и в управляющую компанию, вы в первую очередь направляете в управляющую компанию. Управляющая компания в течение 10 дней должна будет принять меры, в том числе проговорить с жильцами, в том числе устранить свои нарушения. И только после этого мы предлагаем вам направлять этот акт в газораспределительную организацию, для того, чтобы не повышать количество отключений у жителей.
1: Каждый проблемный дом областная госжилинспекция будет держать на контроле. В регионе проходит патриотическая акция «Стена памяти». Во многих государственных и негосударственных организациях, на предприятиях, в учреждениях культуры и образования появились тематически оформленные конструкции, на которых каждый работник, служащий или учащийся может прикрепить фотографию своего родственника, ветерана Великой Отечественной войны. Также в этот период проходят памятные линейки и утренники в школах и детских садах, а также тематические лекции от Всероссийского общества знания. В Самаре продолжается прием заявок на 19-й международный фестиваль документального кино «Соль земли». Он пройдет в губернской столице с 14 по 18 сентября при поддержке областного правительства, городской администрации и партнеров. Конкурсная комиссия ведет отбор документальных фильмов, рассказывает о наших современниках, об исторических личностях и событиях, о проблемах и жизненных противоречиях. В Сызрани состоится чемпионат России по адаптивному футболу. Этот вид спорта предполагает игру с использованием специальных опор, что позволяет участвовать в соревнованиях людям с ограниченными возможностями здоровья. В состав сызранской команды входят ветераны СВО и других военных конфликтов. Ожидается, что на чемпионат в Самарскую область приедут команды из Грозного, Махачкалы, Нижнего Новгорода, Барнаула, Волгограда и Владикавказа. Матчи пройдут на стадионе «Центральный». Эти и другие новости на информ-ресурсах медиа-агентства «Самара-450».

Радио 450. Главное – настрой. It's my life.

0: «Обреченные дачники» с Татьяной Прокоповичне. Для слушателей старше 6 лет.
1: Здравствуйте! Сегодня разговор будет об инвазивных растениях. Инвазивные растения – это чужеродные завезенные растения, которые агрессивно размножаются и вытесняют местные виды. Они разрушают экосистемы и наносят не только вред экономике, но и здоровью. Никакие вредители и болезни им не страшны. А еще они иссушают почву и являются опаснейшими аллергенами. Брунера сибирская цветет весной. Ее голубые цветки выглядят довольно эффектно, но учитывая быстрый рост, она требует ограничения, то есть окапывания, удаления побегов и даже вкапывания в почву листов железа. Это поможет держать брунеру в узде. Следующее опасное растение – это кислица. На первый взгляд она безобидна и очаровательна, но ее бордовые листочки и желтые мелкие цветочки уже через короткое время заполнят огромные пространства. Вас охватит ужас, когда вы поймете, какая работа вас ждет по удалению всего ненужного. Опасность кислицы в том, что ее легкие многочисленные семена с большой скоростью разносятся по всему огороду и быстро прорастают. Золотарник или золотая розга – это малоуходный медонос. Цветет с августа до глубокой осени лимонно-желтыми цветками. Очень коварное и агрессивное растение. Уплотняет почву вокруг себя и не допускает в нее попадания воздуха. У него много мелких семян, которые легко разносятся. Поэтому надо тут же срезать соцветия после увядания, не допуская образования семян. Также рекомендуется скашивать не менее 3 раз за сезон. Удалять корневище многократной перекопкой. Древогубец круглолистный – очень красивая лиана, но очень опасная. Ее используют для декорирования стен зданий, заборов, пергол. Но эта лиана опасна для растений, которые она изберет для опоры, потому что прочно задушит в своих объятиях. Если почва для древогубца будет подходящая, его рост будет трудно укротить. Решение – только агрессивная обрезка, так как за сезон побеги вырастают на целый метр. Прежде чем посадить у себя в саду растение, надо непременно выяснить его происхождение и не относится ли оно к инвазивным, аллергенным или вредным, чтобы потом не жалеть о том, что посажено. До свидания.
0: Если день дачный, значит он удачный.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза,

0: Реклама.
1: Рациональная организация сельскохозяйственного производства. Помощь в развитии агробизнеса от производителя. «Волга-Агрокомпания» представляет. Комплекс «Агро», город Барнаул. Посевной комплекс «Алтай-Диск» 12 тысяч. Агрегат для прямого мульчирования и традиционного посева. Возможность внесения трех видов материалов с разной нормой высева. Зерносушилки от компании «Комплекс Агро». Универсальность, высокая производительность, максимально равномерное просушивание, пожаробезопасность и устойчивость к морозу. Удобное управление, система автоматики. Работает на любых видах топлива. Компания «Влако». Самара, улица Утевская, 20А. Телефон 207-66-06.
2: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
3: Так быстро все успел?
2: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Вакансии Самары требуются: водитель электротележки, кладовщик, контролер УТК на производство, маляр по металлу, слесарь-испытатель авиационных агрегатов, стропольщик, уборщик помещений, телефон 207-52-52, охранники, телефон 8-927-716-40-83. Помощник воспитателя, телефон 336-43-90. Раздатчица, телефон 8-927-268-32-39. Уборщица производственных и служебных помещений, телефон 8-927-705-40-62. Составитель поездов, телефон 205-74-19. Уборщица производственных и служебных помещений, телефон 8-917-898-41-80. Требуется водители грузовых автомобилей, телефон 8-927-761-37-76. 8-927-761-37-76. Охранники, вахта, телефон 8-917-127-84-66. Телефон для размещения вакансий 922-74-76 для лиц старше 12 лет.
5: Медиаагентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляют о старте 10-го регионального конкурса компаний «Достояние губернии 2026». Номинации: промышленность, предпринимательство, малый и средний бизнес, наука и технологии будущего, импортозамещение, агропромышленный комплекс, торговая марка, туризм и индустрия гостеприимства, семейное предпринимательство, культурные и креативные индустрии, общество, бренд региона. Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области. Партнеры: торгово-промышленная палата Самарской области, региональный центр «Мой бизнес» и бизнес-сообщество «Топ-менеджер». Подробные условия участия на сайте 450media.ru. Достояние губернии. Наследие будущего.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 103.6 FM в Воростянке. Радио 450.

0: Прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Аэропринт». «Аэропринт» – типография, которую рекомендуют. Сегодня ночью, по данным синоптиков, у нас в губернии ожидается ясная погода без осадков. Плюс 10-12 градусов по Хвесневе, Отрадном, Исаклах, Шантале, Кошках и Елховке. В Нефтегорске, Пестравке, Большой Глушице и Новокуйбышевске до плюс 13 градусов. В Сызрани, Октябрьске, Безенчуке и Чапаевске до плюс 14. В Тольятти осадков не ожидается ночью. Ветер южный от 6 до 8 метров в секунду. Давление в пределах нормы, температура воздуха плюс 12, плюс 14. В Самаре безоблачная погода, осадков не ожидается. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. Давление в пределах нормы. 747 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха от 13 до 15 выше нуля.
0: Спонсор выпуска.
2: Нужна реклама для вашего бизнеса? Типография «Аэропринт» предлагает выгодные цены на листовки, буклеты и флаеры. Быстрый способ рассказать о вашем предложении и привлечь новых клиентов. «Аэропринт» помогает бизнесу быть заметнее. Типография, которую рекомендуют. Подробности по телефону в Самаре 342 65 65.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Здравствуйте, я Александр Ломаев, и сегодня есть повод вспомнить гостиницу «Националь», второе открытие которой состоялось в Самаре именно 6 мая 1911 года на углу улиц Панской и Саратовской. Купец Гудков в 1900 году, начавший строить здание «Националя», столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. В итоге недостроенное здание было с торгов куплено известным самарским предпринимателем и меценатом Сурожниковым, который сразу же заказал архитекторам проект коренной перестройки всего комплекса. Поверх прежних двух этажей, возведенных в бытность Гудкова, здание было надстроено еще тремя. В результате новая пятиэтажная гостиница «Националь» стала на то время самым высоким зданием в Самаре. В гостинице постояльцам предлагалось более 200 номеров разного класса, от самых простых до люксовых. Последние были оборудованы по европейскому образцу. В них имелись телефоны, санузлы и ванны с горячей водой. Был даже зимний сад. В здании провели электрическое освещение и паровое отопление. Оно было также оборудовано тремя лифтами. К вокзалам и пароходным пристаням от гостиницы высылались специальные автомобили. Одним словом, по степени фешенебельности самарский «Националь» в то время встал в один ряд со многими гостиницами Санкт-Петербурга и Москвы. Также в этот день, в 1913 году, завершила работу антитуберкулезная выставка-музей при Александровской библиотеке. Из Самары выставка переехала в Сызрань. В 1918 году в селе Кинель-Черкасы на станции Толкай Бугурусланского уезда красногвардейские дружины разоружили отряд анархиста Попова, который грабил и терроризировал окрестное население. А в 1928 году на стадионе Сызранского уездного совета физической культуры прошли первые матчи по футболу, баскетболу и гандболу между командами Московско-Казанской железной дороги и членами Союза пищевиков. Родились в этот день американский актер, режиссер, продюсер и сценарист Джордж Клуни, австрийский психолог, психиатр и невролог Зигмунд Фрейд и английская актриса, певица и музыкант Наоми Скотт. Есть повод.

0: Реклама.
1: Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом «Подшипник МАШ Самара». Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-6606.
2: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил не кондицию дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077. Сломалась турбина? Мы поможем. Мастерская по ремонту турбин «Турбопрофи». Профессиональная диагностика и ремонт турбин в Самаре любой сложности. Сайт turbodefisprofi.ru. Адрес: город Самара, Авроры 150Г. Телефон 8-846-229-54-64.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Мама говорит, что на дороге нарисована зебра, чтобы ее все видели. Но иногда кажется, что ее вижу только я. Машины мчатся, не замечая полосок, а дядя в телефон уткнулся и бежит, где нет светофора. Он что, не знает, что зебра волшебная?
5: Пешеходный переход – это не просто рисунок. Это договор о взаимном уважении. Водитель, убедись, что проезд безопасен. Пешеход, переходи только на зеленый свет, убедившись, что все машины остановились. Правила дорожного движения – это язык, на котором говорят жизнь и уважение. Соблюдайте правила дорожного движения. Берегите себя и те, кто рядом с вами.
6: Люди, которым удобно говорить, что это началось только в 2022 году, я считаю, что это подлецы.
7: И в итоге оказываешься вот в такой ситуации перерождения.
8: Замечательно то, что у нас в Самаре есть такой центр, как «Сердце войн».
1: Новый проект телеканала 450 «Мир для героя» о том, как участники СВО находят себя после возвращения. Кто им помогает с оформлением документов, проработкой ПТСР и устройством на работу. Смотрите «Мир для героя» в эту среду, 6 мая, 20:45 на телеканале 450.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 92,5 FM в Самаре и Новокуйбышевске. Радио.

0: Ситуация на дорогах.
1: Загруженность самарских дорог в данную минуту оценивается Яндекс.Картами в 5 баллов из 10. Затруднение на Ракитовском шоссе от магистральной улицы до проспекта Карла Маркса. Простоите здесь 10 минут. На Авроре пробка от Девенко до Мариса Тореза, а также на Заводском шоссе от профильной до 22-го партсъезда. Стоит транспорт на Московском от Георгия Димитрова до Ташкентской, на полевой затор от Молодогвардейской до Арцебушевской. Также много трафика скопилось на Революционной от Печорской до Мариса Тореза и на Соколова от Лесной до Новосадовой улицы. В Тольятти на М5 Урал затруднение от Плотины до Жигулевска. Долго придется ехать и на Лесной, Затор и Автозаводском шоссе далее от Горького до Александра Кудашева. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: выпуск новостей.
1: В студии Данила Бессонов. Здравствуйте. Губернатор Вячеслав Федорищев пригласил жителей Самарской области присоединиться к патриотической акции «Бессмертный полк». В своем канале в мессенджере «Макс» глава региона написал, что в этом году из соображений безопасности акция пройдет только в онлайн-формате. Но это не помешает почтить память героев Великой Отечественной войны. Цифровое шествие героя Великой Отечественной состоится 9 мая в полдень по местному времени. Первыми его увидят жители Дальнего Востока, а потом оно пройдет через всю страну. Сегодня последний день для подачи заявок на участие. Это можно сделать на сайте «Бессмертного полка», в мини-приложении ВКонтакте, в Одноклассниках и в мессенджере Макс. Для участия необходимо загрузить фотографию и информацию о ветеране. Увидеть «Бессмертный полк» в этом году можно будет на официальном сайте акции и на медиаэкранах по всей стране. В Самарской области два моста закроют на капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 10 мая стартуют работы в Красноярском районе на мосту через реку Сок, который находится на участке дороги Большая Каменка, Русская Селитьба, Большая Чесноковка. С 12 мая начнут ремонтировать путепровод через железнодорожные пути на 17-м километре дороги Самара-Большая Черниговка в Волжском районе. На время капремонта мосты полностью закроют для движения. Объезжать их можно будет по альтернативным маршрутам. Всего в этом году в Самарской области отремонтируют 12 мостов. В Новокуйбышевске для школьников организовали тренинги по развитию толерантности в рамках программы «Жить в мире с собой и другими». Организатором выступило Новокуйбышевское отделение социальной помощи семье и детям. На первом занятии педагог-психолог провел практикум по развитию подростков способности к эмпатии, пониманию, сопереживанию и сочувствию. Речь шла об умении распознавать эмоции, правильно реагировать на душевное состояние других людей. В Самаре состоятся областные спортивные соревнования окружного проекта «Молот». Его участниками станут работники предприятий и молодые семьи с детьми. В программе соревнования по мини-футболу, настольному теннису, волейболу, шахматам, городошному спорту и легкой атлетике. Они пройдут с 13 по 15 мая в самарских спорткомплексах «Локомотив» и «МТЛ-Арена». Сильнейшие команды будут представлять Самарскую область в финале, который пройдет в августе в Пермском крае. Эти и другие новости на информ-ресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: это все придумал? Для слушателей старше 12 лет.
1: Квадратное перекатываем, круглое перетаскиваем. Принцип этот, конечно, не догма, а руководство к действию. К действию тех, кто этот самый принцип пытался и пытается переосмыслить, переделать и улучшить. Это программа «Кто это все придумал?». Меня зовут Дмитрий Билтов. Здравствуйте. Мы стараемся по мере сил и возможностей рассказывать о людях и рукотворных явлениях и открытиях, которые меняют мир. Все это мы как-то пытаемся привязать к профессиональным праздникам, ибо рассматриваем изобретения в практической плоскости полезности и нужности. 10 мая. День семейных трусов. Сегодня нижнее белье кажется чем-то совершенно обычным и даже незаметным элементом одежды. Но на протяжении тысячелетий люди обходились без привычных нам трусов. А то, что можно назвать их предшественниками, выглядело совсем иначе.
0: Кто это все придумал?
1: История этого предмета одежды связана не только с модой, но и с гигиеной, климатом и изменением представлений о приличии. В давние времена наши предки вообще обходились без трусов. Вместо них они носили нечто похожее. Это были шкуры, которые мужчины повязывали на бедрах. Женщины не носили и это, поскольку сидели в основном дома. По горам и лесам приходилось бегать только мужчинам в поисках добычи. Поэтому им нужно было как-то защищать свое репродуктивное хозяйство. С течением времени набедренные повязки из шкур превратились в повязки из ткани или кожи. В Древнем Египте мужчины носили набедренную повязку с хенти. Это был кусок ткани, который оборачивали вокруг бедер и закрепляли сзади. Он защищал тело от жары, пыли и трения одежды. Похожие вещи существовали и в других культурах. У древних римлян и греков были простые набедренные повязки. А в некоторых регионах Азии и Африки подобная одежда используется и сегодня. По сути, это были первые прообразы трусов. Одежда, закрывающая интимную часть тела и обеспечивающая комфорт. А в это время подобие трусов перекочевало и в женский гардероб. Женщины носили льняные повязки, которые обвязывали вокруг талии и между ног. Это было не только для защиты, но и для поддержки женских органов. В субтропиках носили набедренные повязки, а в Римской империи различные виды обтягивающего белья.
0: Кто это все придумал?
1: В средние века трусы были очень простыми и отражали жизненный уклад и культурные нормы того времени. Главными были скромность и практичность. Никаких вам узоров или бантиков спереди на резинке. Шили трусы только из льна, хлопка или шерсти. Эти материалы были доступны почти каждому и были достаточно дешевы. Трусы в те времена были многослойными, чтобы сохранять тепло и обеспечивать комфорт в холодную погоду. Были времена, когда женщинам носить трусы было просто неприлично. Брюки и трусы с кальсонами считались символом мужской силы, а носившие их женщины были «дрочливыми», в кавычках, женами, пытавшимися конкурировать за власть со своими мужьями, либо дамами низкого нравственного поведения. В эпоху Возрождения началась новая мода. В гардероб дам пришли корсеты и верхнее белье. Причем оно было очень красивым. Мастерицы старались отделать изделия гардероба вышивкой или кружевом, или и тем, и другим сразу. Женщины стали носить пышные подъюбники, а среди материалов стали преобладать бархат и шелк. Все, что ассоциируется с богатством. Позже женщины начали носить и панталоны. Они тогда были украшены кружевом, рюшами и бантиками. Что же касается устройства панталонов, то они состояли из двух половинок, которые завязывали на талии. Детали спереди не сшивали по гигиеническим соображениям, ведь одежда заправлялась под тугой корсет. Викторианская эпоха отличалась строгими нравами и нравственными ограничениями, которые также затронули и нижнее белье. Корсеты были очень жесткими и вызывали такой дискомфорт, что можно было заплакать от боли и невозможности нормально дышать. Но женщины старались следовать моде, поэтому терпели все эти страдания. Обязательным стало ношение трусиков и чулков. Правда, в отличие от эпохи Ренессанса, в викторианскую эпоху они не отличались каким-либо изысканным декором. От детальной проработки трусиков люди отказались в угоду строгого внешнего вида.
0: Кто это все придумал?
1: Если раньше панталоны представляли собой две короткие штанины, не сшитые друг с другом в области между ног, то к концу XIX века части панталон наконец-то объединились. Женское общество тут же разделилось на два лагеря. Одни придерживались моды прошлого, а другие с удовольствием носили рюши и сшитое полотно. Панталоны стали полезными и способными предотвращать женские болезни. В рекомендациях советовали шить изделия как можно длиннее. Иногда панталоны доходили длиной до щиколотки. Шили панталоны из батиста и шелка и старались украшать рюшами и кружевами. В этот период времени нижнее белье перестало быть чисто утилитарным и просто согревать и защищать. Оно перешло в разряд очередного украшения. Правда, подобную роскошь могли позволить себе только избранные. Женщины из простого народа по-прежнему обходились без трусиков или заменяли их обычными мужскими штанами из грубого льна. В прошлом веке панталоны по-прежнему были базой женского гардероба. Правда, в чуть измененном виде. Их укоротили и убрали часть кружев. Произошел настоящий прорыв в производстве белья. Благодаря революции в текстильной индустрии возник бюстгальтер. Он стал символом освобождения, заменил корсеты и предоставил женщинам свободу движений. Эволюция трусов не отставала. Появились даже купальники из бюстгальтера и плавок. Моралистам это не понравилось, но женщины оценили. Женские трусики в 20 веке стали более разнообразными в дизайне и материалах. От простых хлопчатобумажных до элегантных шелковых. Трусы также стали предметом моды и стиля с различными вырезами, узорами и декоративными элементами.
0: Кто это все придумал?
1: Привычная же форма трусов появилась сравнительно недавно, примерно в конце 19-го, начале 20 века. Развитие текстильной промышленности позволило производить более легкие и удобные ткани. В это время появились мужские короткие трусы, женские укороченные панталоны, первые фабричные модели нижнего белья. Большую роль сыграло распространение спорта и активного образа жизни. Людям понадобилось белье, которое не мешает двигаться. Вернемся-ка мы в 30-й год в СССР. Вся советская страна – это сплошной стадион. Популярные физкультурники, футболисты, боксеры, лыжники. О них снимаются фильмы, слагаются стихи и песни. Без физкультурников не обходился ни один официальный праздник в стране. Они маршировали перед правительственной трибуной на Красной площади и в маленьких городках проходили стройные колонны молодых людей и девушек, одетых в спортивную форму. Популярность спортивной формы была огромна. Мужчины особенно хотели выглядеть, как их кумиры-физкультурники, но без спортивных трусов это было практически нереально. Так в СССР родились семейные трусы. В официальных накладных они именовались как трусы упрощенные гладкие. Существовал советский стандарт семейных трусов. Длина от талии 48-50 см, ширина штанины в нижней части 65 см. Советские мужчины сразу полюбили эту новинку. Мужья, отцы, да и старшие поколения щеголяли дома в семейках. Садясь за стол для солидности, к трусам надевали майку. Что интересно, культ семейных трусов продержался несколько десятков лет. Ни одно поколение детей помнит своих отцов, которые носили дома только семейные трусы. Так называемая хрущевская оттепель отразилась и на семейных трусах. Их стали шить из различных тканей – бязи, шелка, штапеля трикотажного полотна и так далее.
0: Кто это все придумал?
1: Сексуальная революция, прокатившаяся в мире в 60-х годах прошлого века, была ознаменована как время любви, творчества и свободы. Мода этого периода внесла свои коррективы в восприятие исподнего. Теперь из запретного плода оно становилось достоянием посторонних глаз. Появление стиляг нанесло сокрушительный удар по семейным трусам. Вероятно, старшее поколение помнит, как выглядели стиляги в советском исполнении. Брюки-дудочки, пиджак с широкими плечами, узенький галстук-селедочка и полуботинки на толстой белой каучуковой подошве. Под узкие брюки ну никак не подходили семейные трусы. И молодежь стала от них отказываться, предпочитая плавки из сатина. Но семейные трусы выжили, слегка видоизменившись. Сейчас стали делать такие стилистические шорты под семейные трусы. Там вшиты плавки из сетки и есть карманы. На дворе 21 век, а многие мужчины продолжают с удовольствием носить такие трусы, потому что чувствуют в них себя удобно и комфортно. Мужчины вообще довольно консервативны. Решив однажды, какой фасон трусов их больше всего устраивает, они не меняют привычек всю оставшуюся жизнь.
0: Кто это все придумал?
1: Если убрать моду и маркетинг, у нижнего белья есть несколько простых функций. В первую очередь это, конечно, гигиена. Белье впитывает пот и защищает верхнюю одежду. Во-вторых, это комфорт. Оно снижает трение тканей о кожу. В-третьих, это теплоизоляция. Дополнительный слой одежды помогает сохранять тепло. Ну и социальные нормы тоже никто пока не отменял. В разные эпохи белье считалось частью приличного внешнего вида. Трусы не были изобретены одним человеком в какой-то конкретный день. Они появились постепенно. От древних набедренных повязок до средневековых нижних штанов и современных моделей. Сегодня это самый обычный элемент нашего гардероба, но за ним стоит многовековая история развития одежды, гигиены и представлений о комфорте. Быть исследователем – это значит толкать прогресс вперед. Это, в свою очередь, залог улучшения жизни человека в долгосрочной перспективе. Надо только пользоваться плодами прогресса во благо. Ну и, конечно, это способ самореализации. Доказать себе, что я не зря копчу небо. Дерзайте, может быть, и вашим именем что-нибудь назовут.
0: Кто это все придумал?

0: Реклама. Волга-агрокомпания предлагает инновационные машины с гидростатической трансмиссией с возможностью установки колес низкого давления, а также разбрасывателя минеральных удобрений, самоходные опрыскиватели БАРС производства Казань-Сельмаш, электронная система опрыскивания, три режима управления колесами, бортовой компьютер и GPS-навигатор. Точное и равномерное внесение препаратов в любое время суток. Гарантия 2 года. Компания «Влако» на защите растений от вредителей, болезней и сорняков. Мы за высокий урожай. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон 207-6606.
1: Сломалась турбина? Мы поможем. Мастерская по ремонту турбин «Турбопрофи». Профессиональная диагностика и ремонт турбин в Самаре любой сложности. Сайт turbodefisprofi.ru. Адрес: город Самара, Авроры 150Г. Телефон 8-846-229-54-64.
2: В агрохолдинг «Василина» на постоянную работу требуются водители грузового автотранспорта категории «Е». Официальное трудоустройство, своевременная и достойная заработная плата, оплата больничных, командировочных, бесплатное горячее питание, проживание. Предлагаются разные графики работы. Работа вахтовым методом, собственная ремонтная база, оформление за счет организации личной карты тахографа. Обращаться по телефону 8-937-648-68-30. Повторяем: 8-937-648-68-30.
0: Жалюзи, рулонные и римские шторы с гарантией. От дизайна до монтажа. Врона Жалюзи. Звоните 214-0102. 214-0102. Рона Жалюзи. Пусть в каждом окне живет своя мечта.
3: Волжская коммуна. Официальное издание правительства Самарской области. Достоверная информация, современный формат, все главные новости региона. Оформить подписку можно в отделении партнеров. Подробности на сайте 450media.ru в разделе «Газета» или по телефону 8-846-226-65-66. Волжская коммуна. Время читать. Для слушателей старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 92,5 FM в Самаре и Новокуйбышевске. Радио.

0: Прогноз погоды.
1: Спонсор выпуска ООО «Смотри» клиника «Самара». Глазные клиники «Смотри». Сегодня вечером по предварительному прогнозу синоптиков губернии ожидается переменная облачность. В Сергиевске, Клявлине, Исаклах, Шантале, Кошках, Елховке, Похвистневе, Отрадном, Кинель-Черкасах, Богатом, Борском и Алексеевке от 25 до 27 градусов со знаком «плюс». В Нефтегорске, Новокуйбышевске, Большой Глушице, Пестравке, Большой Черниговке и Красноармейском плюс 24, плюс 26. В Сызрани, Октябрьске, Безенчуке, Чапаевске и Жигулевске от 23 до 25 градусов со знаком «плюс». В Тольятти плюс 22, плюс 24, солнечно и ясно. В Самаре ожидается переменная облачность, ветер восточный 2-4 метра в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Столбики термометров покажут от 24 до 26 градусов со знаком «плюс».
0: Спонсор выпуска. Яркие краски без катаракты. Акция в клинике «Смотри». Замена хрусталика от 24 900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги, современное оборудование. Ждем вас в Самаре по адресу Максима Горького, 129. И в Тольятти по адресу Карла Маркса, 50. Клиника «Смотри». Вернем молодость зрения. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца мая.

0: год 175-летия Самарской губернии.
1: Для слушателей старше 6 лет.
2: За что я люблю Самарскую область? Ну, на самом деле, вопрос одновременно и простой, и сложный для меня.
0: Олег Фатенков, главный терапевт Самарской области.
2: Он напрямую связан со словом «родина». Конечно, Самарская область – это моя родина. Ну, и слово «родина» имеет один корень со словом «род», с моей семьей. В свое время родители, приехав отсюда из других мест, видимо, прониклись красотой наших волжских далей, нашим воздухом волжским, нашей природой, и остались здесь. И вот вся семья моя, закончив Самарский медицинский университет, посвятила себя врачебной специальности. И, пожалуй, вот этот вот выбор профессиональный, он определил не только любовь к нашей области, но и любовь к ее жителям. Ведь спасение здоровья и жизни человеческой – это, пожалуй, высшее предназначение человека и врача в частности. И вот почему мы все следуем этому выбору и этой любви.
0: 175 причин любить.

0: Ситуация на дорогах.
1: Друзья, о дорожной обстановке доложу вам незамедлительно. К данной минуте о 5 баллах из 10 возможных сообщает нам сервис Яндекс.Карты. Движение достаточно плотное. Постоять придется на Авроре и Южном мосту. От Южного шоссе до улицы Промышленности время проезда составит 17 минут. На Ракитовском шоссе затруднено движение от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса. 9 минут потерять придется там. На Заводском шоссе стоим от профильной до 22-го партсъезда. Время проезда составит 7 минут. В центре затруднено движение на Полевой от Самарской до Арцебушевской. Время проезда составит 5 минут. Что же касается Тольятти, к данной минуте серьезное затруднение наблюдается на обводном шоссе от проезда по ЖД до кладбища номер 1. Время проезда составит 19 минут. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Самарской области 15 часов. Выпуск новостей.
1: В студии Антон Белов. Здравствуйте. Больница Приволжского района получила полноценное обновление. Об этом в своем канале в мессенджере Макс написал губернатор Вячеслав Федорищев. Он отметил, что в медучреждении не только выполнен ремонт по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», но и по-новому организована работа всех служб. Теперь жители могут получить консультацию.

Консультация участкового врача-терапевта и педиатра, узкого специалиста, сдать анализы и пройти диагностику. Все в одном месте. А раньше поликлиника для взрослых располагалась в отдельном здании через дорогу от лаборатории и диагностической службы. Капитально отремонтированный двухэтажный корпус под поликлинику и хирургическое отделение стационара. В одном корпусе работают лаборатория, кабинеты УЗИ и функциональной диагностики. Кроме того, штат больницы пополнился новыми специалистами. Работает врач-онколог, которая по окончании Самарского медуниверситета пришла по программе «Земский доктор», «Земский фельдшер», а также анестезиолог по той же программе. В терапевтическом отделении работает врач-стажер по целевому направлению. В Самаре стартовала городская акция «Цветущий май». Проект направлен на благоустройство дворов, создание новых зеленых зон силами самих жителей, а также укрепление соседских связей. Идея акции появилась в 2019 году в территориальном общественном самоуправлении Мичуринске, где жители начали вместе высаживать петунии и ухаживать за цветниками. Постепенно проект стал популярным. В прошлом году участие в нем приняли более 2500 человек. Победителей выберут в конце лета в трех номинациях: за самое большое количество цветников и клумб, за оригинальное оформление и лучшую организацию и активное участие жителей. После майских праздников в Самаре проведут гидравлические испытания теплосетей. С 12 по 25 мая будут вестись работы на первой тепломагистрали Самарской ТЭЦ. В связи с этим отключат горячую воду в домах на проспекте Карла Маркса, улицах 22-го партъезда, Старозагоров, Фадеева, Нововокзальной, Георгия Димитрова и Ташкентской. В этом году Бессмертный полк России запускает новый формат «Свои родные» при поддержке Ассоциации ветеранов СВО. Ветераны и действующие бойцы на передовой запишут видеоролики с портретами своих дедов-фронтовиков, рассказав, как семейная история повлияла на их решение защищать Родину сегодня. Параллельно пройдет акция «Бессмертный полк на передовой». Портреты участников Великой Отечественной войны разместят в блиндажах и на боевой технике. Онлайн-шествие Бессмертного полка стартует 9 мая в полдень на сайте акции. Эти и другие новости на информресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: Реклама.
1: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил некондицию дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
2: В сети магазинов «Резинка» новая услуга. Ремонт гидроцилиндров любой техники. Напыляем и ремонтируем штакан. Изготовим ремкомплект под любой цилиндр. Телефон 8-964-991-46-25.
3: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
4: Так быстро все успел?
3: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Нет фантазиям предела. Не могу сидеть без дела. Нарисуй небо, звезды и себя отправлю в космос.
7: Медиа-агентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляет конкурс детского рисунка «Я рисую космос», посвященный юбилею первого полета человека в космическое пространство.
6: К участию приглашаются художники от 6 до 17 лет. Присылайте фоторабот на электронный адрес artsobaka@savainfo.ru. Дайте волю фантазии и покажите свое видение бескрайнего космоса. Победители получат дипломы и памятные призы. Подробные условия на сайте 450media.ru в разделе «Акции» и в группе «Самара 450 Медиа» в соцсети ВКонтакте. Партнеры проекта ООО «Центр современных профессий и образования». Сеть магазинов «Дачный дворик» и «П. Вагизова РР». Организатор акции ГАО «СО Медиа-агентство «Самара 450». Сроки проведения с 16 марта по 22 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, а также о количестве призов, сроках, месте и порядке получение можно узнать на сайте 450media.ru без возрастных ограничений.
8: Самарская область приглашает на службу по контракту. В том числе объявлен набор в новые войска беспилотных систем. С 1 февраля 2026 года единовременная выплата составит 2 миллиона 600 тысяч рублей. За год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
9: Медиагентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляют о старте 10-го регионального конкурса компаний «Достояние губернии 2026». Номинации: промышленность, предпринимательство, малый и средний бизнес, наука и технологии будущего, импортозамещение, агропромышленный комплекс, торговая марка, туризм и индустрия гостеприимства, семейное предпринимательство, культурные и креативные индустрии, общество, бренд региона. Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области. Партнеры: Торгово-промышленная палата Самарской области, региональный центр «Мой бизнес» и бизнес-сообщество «Топ-менеджер». Подробные условия участия на сайте 450media.ru. Достояние губернии. Наследие будущего.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 107 FM в Большой Глушице.
12: Радио 450.
13: Одержимы наукой. Для слушателей старше 12 лет.
14: Я приветствую всех, кто слушает меня сейчас. 50-й год уже все. Орбитальные производства в космосе, населенные орбитальные станции, дальний космос. Уже мы пойдем туда.
15: То есть вы думаете, так к 50-му году уже люди смогут жить на орбитальных станциях совершенно спокойно?
14: Я думаю, что к этому придем. Понимаете? Вот вопрос очень хороший, и он затрагивает такую как бы дилемму. Нужно ли человеку лететь в космос? И у многих на этот счет ответ отрицательный. Что космос нужно осваивать с помощью автоматических космических аппаратов. Потому что человек, как биологический объект, он не приспособлен для жизни в космосе. Ведь на орбитальных станциях все-таки мы находимся около Земли. И это много снимает проблем. Да, есть невесомость. Отработали какие-то технологии, человек может прожить год, потом он становится уже неработоспособным, он спускается в щадящих условиях на землю, его выносят на носилках, длительная реабилитация, и неизвестно, реабилитируется ли человек до конца. То есть даже невесомость. И то вносит свои проблемы. Радиация. Радиация – это, в общем-то, очень серьезный фактор. Все наши космические станции, они находятся ниже радиационных поясов. Наша матушка Земля нас защищает магнитным полем. Это счастье, что у Земли есть магнитное поле. Не было бы магнитного поля, не было бы жизни. Но если вы полетите выше, вы выйдете за магнитные поля, а там радиация никого не щадит. Тем более, если мы говорим о дальних полетах. Но самое интересное, что ученые не знают, как повлияет на организм человека отсутствие магнитного поля вообще. Не как защита от радиации, а просто отсутствие магнитного поля. Вот отсутствие земного притяжения, мы знаем, невесомость, как влияет. А как влияет магнитное поле, вот таких еще пока исследований не проведено, потому что мы просто не можем его убрать. Мы не можем убрать магнитное поле на Земле и проверить. То есть я склонен, как и многие великие наши основатели, там Рушенбах, Чертог, академики, которые были сподвижниками Сергея Павловича Королёва, они по истечению определенного промежутка времени говорили, что космос нужно осваивать только автоматами. Человек временно может, кратковременно быть в космосе. Или тогда мы должны вырастить нового человека. Понимаете? Новый человек, генетически измененный, на который не будет действовать радиация. Ведь вы же знаете, что в космосе, например, на борту космической станции, снаружи, живут бактерии. Им, значит, вот это все нипочем. Понимаете? Вот, поэтому, или тогда нужно вырастить нового человека, но это будет другой человек, который будет уже обладать, ну, радикально отличающимися свойствами от нас. Нужно ли это? Не знаю. Не уверен. Может быть, это сделано такое естественное ограничение для вот вида, рода человеческого, чтобы он далеко не улетал. Вот три тренда развития. Международной космической станции, она уже как бы подходит к своему естественному финалу, нынешняя Международная космическая станция. Далее миссии автоматических космических аппаратов на Марс, на Венеру, на Луну. Ну и пилотируемые миссии за низковысотные орбиты, за околоземные орбиты. Ну, это вот то, о чем можно спорить, и то, о чем надо думать и принимать правильные решения. Вот есть дорожные карты некие, они разрабатываются футурологами с привлечением специалистов. Ну вот через где-то 30 лет популяция человека, который будет жить вне Земли, будет достигать 1000 человек. Вот такие оценки. Это орбитальные станции, это станция, которая будет находиться около Луны, как некий трамплин для дальнейшего движения человека. Как, значит, эти люди будут обслуживать большой комплекс разных космических объектов, в том числе и те космические объекты, которые будут нас защищать от астероидов, предупреждать нас о возможной опасности на дальних рубежах. Что мы знаем о космосе? Оказывается, знаем не очень много. У нас много теорий, но их трудно проверять. Кротовые норы, черные дыры, да, вроде все это есть. Какие-то подтверждения этим фактам есть. Все, что мы ощущаем, все, что мы можем ощутить, составляет всего 4% от Вселенной. 73% — это темная энергия. Именно ее надо осваивать человеку, чтобы черпать энергию для своего развития. Темная материя, материя, но которую мы не ощущаем, но которая вокруг нас, это 23%. То есть ту материю, которую мы способны ощутить сейчас, это всего 4%. То есть это говорит о том, что наши знания, они очень ограничены. И впереди большой путь. Что произойдет с Землей? Ведь это главный, в общем-то, вопрос. Почему на Марсе вот так все? Почему на Венере так? Не придем ли мы к тому, что у нас на Земле будет так же, как на Марсе? Не потеряем ли мы атмосферу? Не потеряем ли мы магнитное поле? Вообще, какое наше будущее? Эволюционное будущее развития Земли? Это вопрос, который все острее и острее звучит. И вот полеты, активные полеты на Марс, они именно должны дать ответ на этот вопрос. Что произошло с планетой Марс? Там раньше ведь была вода, ведь раньше там текли реки, были озера, понимаете? А сейчас что? Как мы можем получать информацию об окружающей среде? Только находясь на Земле, мы получать информацию не можем. И вообще каждый должен понимать, что любую систему можно изучить, только находясь вне ее, как бы взгляд со стороны. Поэтому, если мы будем вот думать, что мы изучим Землю нашу, те процессы, которые на ней происходят, спрогнозируем правильно все это, находясь на Земле, это нелепость. Мы должны обязательно быть там, в космосе. И только эти знания, это наблюдение Земли даст нам возможность дать, ну, более-менее ясный прогноз. Жизненные циклы различных технологий в автомобильной отрасли, там, в электронике, в ракетно-космической отрасли. И можно провести такое сравнение. Вот технологии базовых отраслей экономики, их развитие – это скачущая лошадь, то есть быстрое развитие. Космические технологии – это замедленное уже как бы вот движение на лошади. А образовательные технологии, они меняются крайне медленно. Хорошо это или плохо? Правильно ли это? Или нам нужно под влиянием вот того темпа, который ускоряется в жизни, менять что-то? Вот вы знаете, когда я учился в университете, в Куйбышевском авиационном институте, точнее, нас учили больше по плакатам, понимаете? Это совсем как бы другое, нежели сейчас, когда можно в рамках университета, в рамках студенческой жизни, в общем, приобщиться к реальной космической технике, к реальному изготовлению космических аппаратов. То есть нужны изменения, потому что в нынешний век, а он характеризуется четвертой промышленной революцией, и вот вы видите, какие черты: большие данные, интернет вещей, виртуальная дополненная реальность, 3D-печать, печатная электроника, квантовые вычисления, все это совершенно новый уровень, шестой технологический уклад. Вот новые технологические все эти среда и источники ресурсов, и источники энергии, они требуют, конечно, новых каких-то шагов в изменении космического образования. Во всем мире, вот поверьте мне, потому что я много ездил до пандемии и участвовал в разных конференциях, конгрессах самого высокого уровня, во всем мире космическое образование, оно базируется на том, что студент, я имею в виду уровни магистратуры, когда он уже профессионально развивается, не изучает общие какие-то дисциплины, а профессионально развивается, он принимает участие реальное, реальное, подчеркиваю, в космических проектах. Это не вытирание пыли со стола, там, предположим, какого-то вот прибора или еще чего-то. Нет, реальные вещи. И эти реальные вещи доступны стали последние годы за счет того, что микроэлектроника, микромеханика, они достигли большого развития. Они стали дешевыми. Раз дешевая микромеханика, микроэлектроника, то можно делать маленькие космические аппараты. Дешевые космические аппараты. И уже деньги, которые обладают университеты, они могут быть вложены вот в этом варианте реализации космического образования. И вот появился такой термин «наноспутник». Над ним многие смеются. Ну, это просто классификация. Классификация, которая принята, значит, вот в мире космонавтики. Это не значит, что это наноразмер. Всегда раньше смеялись. Ой, нано – это 10 минус 9 метра. Нет. Это спутник, который имеет массу до 10 килограмм. И для него был разработан специальный стандарт. Стандарт был разработан американцами в Калтехе в 1999 году. И именно ориентирован на то, чтобы в массовом варианте университеты могли делать спутники. И они должны быть унифицированы, должно быть все унифицировано. Бортовые системы, конструкция, интерфейсы все должны быть унифицированы, средства вывода в космос, я имею в виду транспортно-пусковые контейнеры. Все это резко снижает стоимость. И вот стали такие вот градации спутников. Базовый элемент – один юнит. Это кубик, грань которого 10 сантиметров, масса до 1 килограмма. Три юнита – это тройной кубик, условно говоря, параллелепипед из трех кубиков. Масса примерно 3-4,5 килограмма. Вот в нашем университете мы как раз и выстраиваем образование, именно соответствующее самым высоким мировым стандартам в области космической техники. И вот все студенты, которые проходят обучение у меня на кафедре, они все вовлекаются в работу, в реальные проекты. И на протяжении вот магистратуры 2 лет они могут реально увидеть плоды своего труда. Они могут увидеть свой спутник. Ну, в идеале запустить, конечно, в идеале получить результат, но вот сама причастность к реальному делу молодежь очень мотивирует. Вы знаете, вот у нас был выпуск магистратуры на кафедре. Ну, они просто, вот, вы знаете, совершенно другой уровень специалистов. Совершенно другой уровень. Команд молодых людей, улыбающиеся, радостные ребята, которые сделали первый наш спутник. SAMSAT-218D. Мы его запустили с космодрома Восточный в 2016 году во время первой пусковой кампании. 6 человек, каждый из них был каким-то главным конструктором. Главный конструктор, там, предположим, который делал корпус спутника, главный конструктор, который прием передатчиком занимался. Ну вот, вот так все это было. Я хочу сказать, что спутник, наноспутник, это не игрушка. Это полнофункциональный космический аппарат. Полнофункциональный, который имеет все атрибуты абсолютно большого космического аппарата. Конечно, его характеристики слабее, чем большой аппарат. Он не может летать долго, потому что он изготовлен из коммерческих комплектующих, но который не имеет радиационной стойкости. Стоимость коммерческого, вот этого коммерческих комплектующих и комплектующих, которые имеют категорию Space Military, не на один порядок, не на два порядка, а на 5 порядков отличается по стоимости. Совершенно разный уровень. Ну и тем более, что они вообще недоступны. В условиях санкций, ограничений, тут вообще большие проблемы. И вот космическое образование, которое позволяет пройти в период как бы вот этого творческого такого развития молодого человека, в период, когда он находится в университете, от идеи, а мы обсуждаем идеи, какую задачу должен решать спутник, до запуска, это, конечно, превращает молодого человека действительно в талантливого инженера. Мы, в общем-то, благодарны администрации Самарской области за то, что она вложила в нас, в наше развитие, финансовые ресурсы. И на основании этого мы сделали центр испытаний наноспутников. Этот центр испытаний, он, в общем-то, позволяет провести полный цикл испытаний наноспутника. Но испытания наземные – это крайне важно. Не бывает много испытаний, бывает только мало испытаний. Я считаю, отличительной чертой нашего университета является то, что мы можем проводить полный комплекс испытаний. Таких небольших, конечно, по размеру, по весу космических аппаратов. В 2020 году мы выиграли грант министерства и создали лабораторию. Сокращенное название лаборатории — космические исследования. И это позволяет нам привлекать очень большой коллектив и оплачивать хорошо работу большого коллектива талантливых людей. Мы взаимодействуем с академическими институтами, с физическим институтом Академии наук имени Лебедева, с Институтом космических исследований, с Институтом прикладной физики, все это Академии наук, с Институтом прикладной математики. И мы, в общем-то, двигаемся очень быстро. В следующем году мы думаем запустить очередной спутник, вот, который будет отличаться существенно характеристиками. Но, наверное, главная отличительная черта этого спутника будет стоять в том, что все бортовые системы спутника разработаны, изготовлены у нас в нашей лаборатории, на нашей кафедре и испытаны нами. Вот это я буду считать, это очень главное. И я бы хотел еще вот в оставшиеся там несколько минут, которые у меня есть, затронуть тему, которая, я считаю, крайне важна, это угроза из космоса. Для чего нам нужен вот такой высокий интеллектуальный потенциал в области космической техники? Угроза из космоса действительно реальная. Большое количество объектов, которые опасно сближаются с Землей. И вот в 2004 году, но относительно недавно, был обнаружен объект, который назвали Апофис. Он имеет размеры 250-350 метров, и в 2029 году, то есть буквально скоро, он пройдет в непосредственной близости от Земли. Эти объекты очень трудно прогнозировать. Движение трудно прогнозировать. Поэтому вот рассчитать его движение с высокой точностью не имеем возможности. И если его условия пролета относительно Земли сложатся неблагоприятно, то на следующем витке движения, то есть в 2036 году, он уже может прилететь к нам. То есть существует не нулевая вероятность. Если в 2029 году, а он пролетит на уровне геостационарной орбиты, на которой находятся наши спутники связи, и если он попадет вот в такое маленькое-маленькое пространство, ширина которого, по оценкам, составляет всего 600 метров, то он приобретет такие параметры движения после прохода около Земли, что на следующем витке он может прилететь к нам. И нам надо готовиться. Нам надо готовиться. И были планы, существуют планы отправлять космический аппарат туда, на Апофис, чтобы, в общем-то, повлиять на его движение. Есть разные способы, поверьте мне, в том числе и как в Армагеддоне, взрыв атомной бомбы или там чего-то еще, ну, то есть влияние такое, импульсное влияние. Есть разные. Можно покрасить астероид, например, одну сторону, например, черной краской, другой белой, и под влиянием солнечной альбедо изменяется отражение, и Солнце само будет уводить астероид. Ну, то есть очень много разных способов, но их непросто реализовать, поверьте мне.
13: Одержимы наукой.
0: Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России в рамках десятилетия науки и технологий.
13: Прогноз погоды.
12: Спонсор прогноза погоды ООО «Аэропринт». «Аэропринт» – типография, которую рекомендуют. Сегодня вечером по предварительному прогнозу синоптиков губернии ожидается переменная облачность. В Сергиевске, Клявлине, Исаклах, Шантале, Кошках, Елховке, Похвистневе, Отрадном, Кинель-Черкасах, Богатом Борском и Алексеевке от 25 до 27 градусов со знаком «плюс». В Нефтегорске, Новокуйбышевске, Большой Глушице, Пестравке, Большой Черниговке и Красноармейском плюс 24, плюс 26. В Сызрани, Октябрьске, Безенчуке, Чапаевске и Жигулевске от 23 до 25. 25 градусов со знаком плюс. В Тольятти плюс 22, плюс 24, солнечно и ясно. В Самаре ожидается переменная облачность, ветер восточный 2-4 метра в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Столбики термометров покажут от 24 до 26 градусов со знаком плюс.
16: Спонсор выпуска.
17: Готовитесь к выставке? Важно, чтобы ваш стенд заметили. Типография «Аэропринт» поможет представить вашу компанию ярко и профессионально. Презентации, плакаты, каталоги, роллапы, брендированные блокноты, ручки и пакеты. Сделайте свой стенд ярким и запоминающимся. «Аэропринт» – типография, которую рекомендуют. Подробности по телефону в Самаре 342-65-65.

Радиоканал «Самарское губернское радио» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-63-00980 от 8 июля 2020 года. Для слушателей старше 12 лет. Напоминаем, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама.
1: Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом подшипник МАШ Самара. Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-6606. Оперативная и проверенная информация. Актуальные комментарии компетентных специалистов. Мы говорим о том, что происходит в регионе. Честно, профессионально, по делу. Медиа-агентство «Самара-450». Главный информационный ресурс Самарской области. Узнай первым на 450media.ru. Для слушателей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 107 FM в Большой Глушице.

0: Ситуация на дорогах.
1: О дорожной обстановке, друзья. О 5 баллах из 10 возможных сообщает нам сервис Яндекс.Карты. Движение достаточно плотное. Постоять придется на Ракитовском шоссе от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса. Время проезда составит 11 минут. На Заводском шоссе затруднено движение от профильной до 22-го партсъезда. 8 минут время проезда. На Революционной стоим от Печерской до Московского шоссе. Там потерять придется 6 минут. В центре затруднено движение на Полевой от Самарской до Арцебушевской. 5 минут потеряем там. А также на Северо-Восточной магистрали от Ладьи до Новосадовой. Небольшая, но плотная пробка наблюдается к данной минуте. В Тольятти стоим на обводном шоссе от проезда по ЖД до кладбища номер 1. Время проезда составит 20 минут. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Самарской области 16 часов. Выпуск новостей.
1: В студии Антон Белов. Здравствуйте. В Самарской области завершается обучение курсантов второго потока школы героев. Кадровая программа была запущена по решению Вячеслава Федорищева и стала региональным продолжением президентского проекта «Время героев». Свои выпускные квалификационные работы представили ветераны СВО. Над проектами они работали в течение нескольких месяцев вместе с наставниками, представителями региональных и муниципальных органов власти, а также депутатами. После рассмотрения профильными ведомствами часть наработок будет реализована, подчеркнул зампредседателя правительства региона Вячеслав Романов.
2: Важно, что при отборе проектов исходили из того, что они должны быть реализуемы на практике. То есть это не теоретические измышления, это все практикоориентированные подходы. И когда эти проекты обсуждались, когда они внедрялись, это делалось

0: примере конкретных предприятий, организаций.
1: Некоторые выпускники школы героев уже получили приглашение на работу в правительство Самарской области, администрации муниципалитетов и государственные корпорации. В Самарском государственном экономическом университете стартовал международный научно-инновационный форум «Экономика возможностей» на пути к сбалансированному росту. Помимо академического сообщества, в нем принимают участие представители региональной и городской власти, бизнесмены и студенты вуза, для которых это отличная возможность познакомиться с разными аспектами своей будущей профессиональной деятельности. В рамках форума запланированы пленарные дискуссии, экспертные лекции, проектные сессии, посвященные актуальным макроэкономическим тенденциям. Также состоится коммуникационная сессия Банка России по денежно-кредитной политике, на которой эксперты объяснят последние решения по ключевой ставке. Сегодня последний день для подачи заявок на участие в памятной акции «Бессмертный полк». В этом году шествие пройдет в онлайн-формате. Чтобы портрет героя показали в виртуальной колонии, нужно на сайте или в соцсетях акции в личном кабинете добавить информацию о фронтовике и загрузить его фотографию. Онлайн-шествие начнется в День Победы в полдень по местному времени. Портреты героев увидит вся страна, от Камчатки до Калининградской области. В Сызрани состоится чемпионат России по адаптивному футболу. Этот вид спорта предполагает игру с использованием специальных опор, что позволяет участвовать в соревнованиях людям с ограниченными возможностями здоровья. В состав сызранской команды входят ветераны СВО и других военных конфликтов. Ожидается, что на чемпионат в Самарскую область приедут команды из Грозного, Махачкалы, Нижнего Новгорода, Барнаула, Волгограда и Владикавказа. Матчи пройдут на стадионе «Центральный». Эти и другие новости на информресурсах медиа-агентства «Самара 450».
2: Пусть говорят, что утром небо плачет. Все это пустяки, я точно знаю.

0: вашему дому.
1: Реклама.
2: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
3: Так быстро все успел?
2: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-4003. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Медиа-агентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляет конкурс детского рисунка «Я рисую космос», посвященный юбилею первого полета человека в космическое пространство.
5: К участию приглашаются художники от 6 до 17 лет. Присылайте фоторабот на электронный адрес art@sobakasavainfo.ru. Дайте волю фантазии и покажите свое видение бескрайнего космоса. Победители получат дипломы и памятные призы. Подробные условия на сайте 450media.ru в разделе «Акции» и в группе «Самара 450 Медиа» в соцсети ВКонтакте. Партнеры проекта ООО «Центр современных профессий и образования». Сеть магазинов «Дачный дворик» и П. Вагизова РР. Сроки проведения с 16 марта по 22 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, а также о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте 450media.ru без возрастных ограничений.
4: В Самарской области установлена выплата в 500 тысяч рублей за привлечение кандидатов на службу по контракту из других регионов России. Выплата в 100 тысяч рублей предусмотрена за информирование о преимуществах службы по контракту. Помощь в прибытии в военный комиссариат кандидатов из Самарской области. Подробности по телефону 8 800 2019 117 или в военном комиссариате по месту нахождения.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 91,9 FM в Тольятти и Жигулевске.
7: Радио 450.

0: Ностальгия в деталях. Автор и ведущий Александр Ломаев. Для слушателей старше 12 лет.
1: В Советском Союзе производили не только привычные вещи, но и совершенно необычные, порой странные предметы, которые совсем не случайно появлялись на полках магазинов. Некоторые вещи поражают воображение, другие заставляют улыбнуться, а третьи – удивиться находчивости советской системы. Какие тайны скрыты за этими необычными находками? Почему создавались такие товары и какую роль они играли в жизни советских людей? Это «Ностальгия в деталях» и я, Александр Ломаев. Здравствуйте.
0: Ностальгия в деталях.
1: Одним из таких необычных продуктов был консервированный хлеб, идеальный для космоса и походов. Хлеб в консервной банке появился в СССР благодаря развитию космической и военной отраслей в 60-е и 80-е годы. Он стал незаменимым для дальних походов, экспедиций и армии. На вид это были плотные кусочки ржаного или пшеничного хлеба, которые сохраняли свежесть до полугода. В 1961 году Юрий Гагарин взял с собой в космос не только привычные тюбики с борщом, но и консервированный хлеб. Правда, вкусовые качества этого продукта оставляли желать лучшего. Он был суховат, с легким металлическим привкусом. Интересной разработкой был телефон-чемодан, можно сказать, первый мобильный телефон в СССР. Этот телефон был создан для высокопоставленных чиновников и военных. Весил он около 12-15 килограммов и внешне напоминал старый чемодан. Подключить его можно было только к специальной линии связи, что делало устройство крайне неудобным. В 1979 году один из таких телефонов использовался на Байкало-Амурской магистрали, чтобы оперативно передавать данные о строительстве. Это был прообраз мобильной связи, хотя носить его с собой было настоящим испытанием. А тапочки из шин чего стоили? Обувь, которая переживала все. Изношенные автомобильные покрышки становились основным материалом для этой необычной обуви. Такие тапочки носили на дачах, в банях и даже на стройках. Они были тяжелыми, жесткими, но практически неубиваемыми. Идея переработки шин для производства обуви возникла в послевоенные годы, когда ресурсы были в дефиците. Некоторые модели этих тапочек до сих пор можно найти у старожилов. Был такой в 1980-е годы бальзам для волос яичный. Название звучало красиво, но результат оставлял желать лучшего. Этот продукт продавался в небольших баночках и обещал сделать волосы мягкими и шелковистыми благодаря натуральным компонентам. На практике волосы становились липкими, а запах напоминал несвежий омлет. Яичный бальзам считался дефицитом, и его часто привозили из союзных республик, таких как Латвия. Однако многим женщинам все равно приходилось искать домашние рецепты ухода за волосами. А еще выпускали игрушки из металлолома. В условиях послевоенного дефицита металл перерабатывали для производства игрушек. Самосвалы, грузовики и танки из металлолома были тяжелыми и часто имели острые края, что делало их небезопасными. Несмотря на опасность, такие игрушки пользовались огромной популярностью мальчишек. Особенно ценились модели, которые можно было разобрать и собрать заново. Линзы на телевизор тоже являлись необычным предметом. Телевизоры с крошечным экраном в 1960-е годы были обычным делом. Чтобы сделать изображение больше, предлагались специальные увеличительные линзы, которые наполнялись водой. Линзы часто протекали, заливая телевизор. Однако семьи продолжали их использовать, ведь это был единственный способ увеличить экран до приемлемого размера. А были еще леденцы в форме капусты и моркови. Такие леденцы в форме овощей пользовались популярностью в детских магазинах. Это была обычная карамель, но с необычным дизайном, который часто вызывал недоумение у взрослых. Дизайн этих леденцов якобы был связан с пропагандой здорового питания, хотя сахар в составе говорил об обратном. 70-е годы прошлого столетия пользовался популярностью набор для бани в виде матрешки. Матрешка, внутри которой скрывались мыло, мочалка, расческа и мини-флакончик одеколона, стал популярным подарком. Однако практичность такого набора оставляла желать лучшего. После пары использований матрешка портилась от влаги. Эти наборы часто дарили на 8 марта и Новый год, особенно в регионах, где баня была важной частью культуры. Также в 1970-е в результате космической программы появилась космическая еда в тюбиках. Тюбики с борщом, кашей и даже мясным паштетом продавались в ограниченных количествах в обычных магазинах и были редкостью. Люди покупали такие тюбики ради интереса. Почему в СССР производили такие товары? Советская экономика была основана на планировании и максимальном использовании ресурсов. Заводы старались производить что-то из всего, что можно было переработать. Дефицит и идеология только усиливали изобретательность инженеров и дизайнеров. Каждый из этих товаров – это не просто вещь, а отражение эпохи. Они показывают, как люди искали пути решения проблем, даже если это иногда выглядело странно.
0: Ностальгия в деталях.
2: Реклама.
3: Волга Агрокомпания представляет. Посевной пневматический комплекс «Иртыш» – это точность посева и ровные всходы. Посеет зерновые культуры и подсолнечник. Возможность одновременного внесения семян и удобрений на разную глубину. Загрузчик с гидрокронштейном позволяет быстро заполнить бункер одному человеку. Относительно невысокая стоимость. Посевной комплекс «Иртыш» – ваше продуманное вложение в высокий урожай. Компания «Влако», улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-66-06.
4: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил некондицию дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077. Сломалась турбина? Мы поможем. Мастерская по ремонту турбин «Турбопрофи». Профессиональная диагностика и ремонт турбин в Самаре любой сложности. Сайт turbodefisprofi.ru. Адрес: город Самара, Авроры 150Г. Телефон 8-846-229-54-64.
5: Жалюзи, рулонные и римские шторы с гарантией. От дизайна до монтажа. Врона Жалюзи. Звоните 214-01-02. 214-01-02. Рона Жалюзи. Пусть в каждом окне живет своя мечта.
6: В сети магазинов «Резинка» новая услуга. Ремонт гидроцилиндров любой техники. Напыляем и ремонтируем штакан. Изготовим ремкомплект под любой цилиндр. Телефон 8-964-991-46-25.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 92,5 FM в Самаре и Новокуйбышевске. Радио.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью и завтра утром, по предварительным данным синоптиков, губерния ожидается облачная с прояснениями. Погода, местами возможен небольшой дождь. В Сергиевске, Клявлине, Исаклах, Шантале, Кошках, Елховке, Похвистневе, Отрадном, Кинель-Черкасах, Богатом, Борском и Алексеевке ночью от 18 до 20, утром до плюс 24. В Нефтегорске, Новокуйбышевске, Большой Глушице, Пестравке, Большой Черниговке и Красноармейском ночью плюс 12, плюс 14, утром до плюс 24. В Сызрани, Октябрьске, Безенчуке, Чапаевске и Жигулевске ночью от 15 до 17 тепла, утром до плюс 22. В Тольятти ночью плюс 13, плюс 15, утром до плюс 20, малооблачно. В Самаре ожидается также малооблачная погода, ветер северный 1,3 метра в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Столбики термометров покажут ночью от 17 до 19 тепла, утром до плюс 22 градусов.

радиоканал «Самарское губернское радио». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ 63-00980 от 8 июля 2020 года. Для слушателей старше 12 лет. Напоминаем, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама.
1: Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом подшипник МАШ Самара. Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-6606. В агрохолдинг «Василина» на постоянную работу требуются водители грузового автотранспорта категории Е, КМУ, а также кладовщик и бухгалтер. Официальное трудоустройство, своевременная и достойная заработная плата, оплата больничных, командировочных, бесплатное горячее питание, проживание. Предлагаются разные графики работы, работа вахтовым методом, собственная ремонтная база, оформление за счет организации личной карты тахографа. Обращаться по телефону 8-937-648-68-30. Повторяем, 8-937-648-68-30.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Медиагентство «Самара-450» – главный информационный ресурс региона. Здесь рождаются новости и формируются смыслы. Точно, взвешенно, профессионально. «Самара-450» – в центре событий. Будьте в курсе, будьте с нами. 450media.ru – для слушателей старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 103.6 FM в Хворостянке. Радио.

0: Ситуация на дорогах.
1: И по-прежнему о 5 баллах из 10 возможных сообщает нам сервис Яндекс.Карты. Постоять придется на Ракитовском шоссе от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса. Время проезда составит 11 минут. На Заводском шоссе затруднено движение от профильной до 22-го партсъезда. 8 минут время проезда. На Революционной стоим от Печерской до Московского шоссе. Там потерять придется 6 минут. В центре затруднено движение на Полевой от Самарской до Арцебушевской. 5 минут потеряем там. А также на северо-восточной магистрали от Ладьи до Новосадовой небольшая, но плотная пробка наблюдается к данной минуте. В Тольятти стоим на обводном шоссе от проезда по ЖД до кладбища номер 1. Время проезда составит 20 минут. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Самарской области 17 часов. Выпуск новостей.
1: В студии Антон Белов. Здравствуйте. 9 мая в Самаре состоится парад, посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В целях обеспечения безопасности в этом году по площади Куйбышева пройдет только пешая колонна военнослужащих, волжских казаков, сотрудников правоохранительных органов и студентов военных кафедр. Всего 18 парадных расчетов. Колонна военной техники в связи с текущей оперативной обстановкой принимать участие в военном параде в Самаре не будет. Правительством Самарской области также принято решение о сокращении числа зрителей. На площади оставили только две трибуны со стороны театра оперы и балета. На военный парад приглашены ветераны Великой Отечественной войны, спецоперации, представители ветеранских организаций. Вход на площадь будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты только по пригласительным билетам. Парад покажут по всем региональным каналам, а также на ресурсах областного правительства и в соцсетях. Прямая трансляция начнется в 9:30. В Самарской области два моста закроют на капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 10 мая стартуют работы в Красноярском районе на мосту через реку Сок, который находится на участке дороги Большая Каменка, Русская Селитьба, Большая Черниговка. С 12 мая начнут ремонтировать путепровод через железнодорожные пути на 17-м километре дороги Самара-Большая Черниговка в Волжском районе. На время капремонта мосты полностью закроют для движения, объезжать их можно будет по альтернативным маршрутам. Всего в этом году в Самарской области отремонтируют 12 мостов.

В Новокуйбышевске для школьников организовали тренинги по развитию толерантности в рамках программы «Жить в мире с собой и другими». Организатором выступило Новокуйбышевское отделение социальной помощи семье и детям. На первом заседании педагог-психолог провел практикум по развитию подростков способности к эмпатии, пониманию, сопереживанию и сочувствию. Речь шла об умении распознавать эмоции и правильно реагировать на душевное состояние других людей. В областном комитете ЗАГС назвали самые популярные и самые редкие имена новорожденных в апреле. Жители региона чаще всего выбирали для своих сыновей имена Александр, Матвей, Михаил, Дмитрий и Лев, а для дочерей Ева, Мария, Валерия, Анна и София. Среди редких оказались варианты Никита, Архип, Владислав, Юрий, Феликс, Ясмина, Ольга, Нина, Серафима и Надежда. В ЗАГСе сравнили эти результаты с данными апреля 1926 года. Оказалось, что 100 лет назад для мальчиков чаще всего выбирали имена Александр, Николай, Василий, Иван и Алексей. Редкими считали Кирилл, Марк, Матвей, Валерьян и Роман. У девочек были популярны имена Мария, Анна, Александра, Клавдия и Анастасия. Необычными считались имена Хаврония, Аграфена, Ангелина, Марина и Лора. Эти и другие новости на информресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: Реклама.
1: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил некондицию дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
2: Жалюзи, рулонные и римские шторы с гарантией. От дизайна до монтажа. Врона Жалюзи. Звоните 214-0102. 214-0102. Врона Жалюзи. Пусть в каждом окне живет своя мечта.
3: В сети магазинов «Резинка» новая услуга. Ремонт гидроцилиндров любой техники. Напыляем и ремонтируем штакан. Изготовим ремкомплект под любой цилиндр. Телефон 8-964-991-46-25.
4: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
5: Так быстро все успел?
4: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Медиаагентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляют о старте 10-го регионального конкурса компаний «Достояние губернии 2026». Номинации: промышленность, предпринимательство, малый и средний бизнес, наука и технологии будущего, импортозамещение, агропромышленный комплекс, торговая марка, туризм и индустрии гостеприимства, семейное предпринимательство, культурные и креативные индустрии, общество, бренд региона. Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области. Партнеры: торгово-промышленная палата Самарской области, региональный центр «Мой бизнес» и бизнес-сообщество «Топ-менеджер». Подробные условия участия на сайте 450media.ru. Достояние губернии. Наследие будущего.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 91,9 FM в Тольятти и Жигулевске.
9: Радио 450.
10: Одним днем. Совместный проект «Радио 450» и издание «Коммуна Волга».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Приветствуем наших радиослушателей. В студии главный редактор «Радио 450» Влада Фурсевич.
13: И шеф-редактор сайта «Коммуна Волги» Марина Матвеевична.
12: Марина, рада тебя видеть напротив. Вижу, что ты заряжена на очень какую-то интересную историю, которая сегодня обязательно прозвучит.
13: Да, у нас был такой маршрут, мне он самой очень понравился, и не терпится про него рассказать.
12: А я напомню, что это программа «Одним днем», программа о привлекательных для жителей и гостей нашего Самарского региона местах и достопримечательностях.
10: Одним днем.
12: Итак, сегодня с легкой руки наших коллег команды издания «Коммуна Волги» мы отправляемся в Сызранский район региона. Прогуляемся по местным селам, посетим необычные места и достопримечательности этого района. Марин, ну я предлагаю выстроить рассказ прям буквально по порядку. Сызранский район находится примерно в 200 километрах от Самары. Все-таки достаточно далеко. Этот неблизкий путь, это расстояние вы преодолевали, как обычно, на автомобиле.
13: Да, как обычно, автомобиль. Мы выехали пораньше утром, потому что нам предстояло много ходить пешком, а пешком это все-таки медленнее, чем на автомобиле, поэтому поехали пораньше. Сократили путь по новой дороге платной, по мосту. Ну, в принципе, это отдельное удовольствие проезжать по этой дороге, поэтому мы
12: Воспользовались предвкушали этим.
13: Да, даже предвкушали. Если есть возможность, всегда сокращаем путь там. И первое, куда мы отправились, была точка Грот, называется Каменная изба. Ну, это такая некая пещера природная. Я никогда там не была, была впервые, и было очень интересно. И сейчас расскажу, как туда добраться и что мы там увидели. Навигатор строит путь через село Надеждино, не нужно ему верить, нужно через Черемуховку строить путь, ну, там указать, значит, точку, и он уже будет вести как-то более адекватно, потому что дорога через Надеждино не очень хорошая, если нет внедорожника, лучше туда не соваться. Да, ну, в принципе, если хочется нормально добраться, без приключений, лучше проехать по тому пути, по которому ехали мы. Заезжайте в лес, едете, там дорога, ну, такая более-менее хорошая, но ее преграждает бурелом. Конечно.
12: Специально созданный?
13: Не знаю, мне кажется, естественно созданный. Но мы оставили машину там, пройти тут уже недолго, где-то 500 метров. Ну, по нашим меркам это немного. Вот. Смотреть нужно под ноги, мы чуть на змею не наступили, клещи, конечно, в самом разгаре радуются, когда кто-то новенький, тепленький приходит в лес. Идете по лесу, наслаждаетесь, видите гору, такая, как, такой склон, но это овраг на самом деле, но мы видим сначала его склон. Забираемся по нему, и вот он такой чистый, там деревья растут, есть каменный выступ большой. Вот, нужно ориентироваться на него, но точка на карте, на навигаторе, в принципе, точно туда ведет. И под этим камнем как раз-таки вход в грот. Достаточно просторная такая комнатка, если ее так назвать, зал. Там стоит лавочка самодельная из бревен. И самое главное, достопримечательность, мы просто обалдели, когда увидели, это потолок. Он такой какой-то с узорами, с какими-то такими рельефными круглыми формами. Но мы рассматривали, в общем, его долго. Особенно удобно сидеть на этой лавочке. Много наскальных надписей в стиле «Здесь был Вася». То есть там даже есть самые старые, началом 20 века датированы. Не знаю уж, как бы действительно тогда она была сделана, или это кто-то пошутил, но фамилия там с буквы «Ять». Угу. Ну, мы думаем, что, наверное, это старая надпись. И мы разговаривали с преподавателем политеха, который изучает пещеры Самарской области, и он нам отметил как отдельную достопримечательность вот эти вот древние надписи. Угу. В принципе, это не какое-то, как будто бы не самое такое популярное место, хотя там вот, я говорю, лавочка, и как-то угу. так удобно сидеть, все сделано для туристов, то есть можно посидеть, и это не совсем пещера, это именно грот, то есть ты не где-то в темноте, в подземелье, а ты вот как бы в этом зале находишься, но белый свет видишь, и от этого угу. лично мне не так некомфортно, то есть наоборот, хорошо сидишь, смотришь, там сосновый лес, птички поют, очень хорошо, можно из термоса чай налить, бутерброд съесть, учитывая, что был некий подъем, вот, и можно подкрепиться. Ну, да, наверное, все-таки туда ходили, тем более в Самарской области пещеру изучают, плюс она естественная, не mm-hmm. человеком созданная. Наверное, туда и те люди, которые изучают пещеры, тоже ходили.
12: А есть версия, почему так назвали каменная изба?
13: А она потому что похожа на избу, то есть там вот такой зал, как будто, но и сделанный из камня, mm-hmm. вот. И есть там еще некий такой лаз внутри самой пещеры, самого грота. Туда можно пролезть и вылезти в другом немножко месте. Ну, то есть это не такой второй вход, выход из пещеры. Мы не лазили.
12: Ну, и, наверное, другим все-таки неподготовленным не советуете это делать.
13: Ну, наверное, да, потому что я не знаю, как там, угу. кто тебе встретится в этом лазу, паук или я змея, не знаю. Ну и завалит, неизвестно что там. Но фотографии в сети есть. То есть угу. люди лезут бесстрашные и выходят вот в другом конце этой пещеры.
12: А, Марин, ну вот ты, можно сказать, уже опытный такой путешественник и не в одном гроте тоже побывала. Какие можешь дать рекомендации людям, которые отправляют сюда, особенно в первый раз? Наверняка есть какие-то меры предосторожности, которые нужно соблюдать.
13: Ну тут, Влад, такая вот, сам этот грот, он такой безопасный, угу. что, в принципе, какой-то особой подготовки именно здесь не нужно. Он не глубокий. Ну, как бы он глубокий, чтобы ты ощутил себя в пещере, но не, там не заблудишься, угу. ничто на тебя не обвалится, потому что ты как будто бы в такой некой террасе,
12: ну, изба, веранточке. Да, одним да, словом, так, изба, в избе, да, всегда каменная хорошо, изба. Все спокойно.
13: Вот. Плюс вот этот подъем, который нужно преодолеть, он тоже, как бы, и люди неподготовленные физически, может быть, не прям с легкостью, но преодолеют, отдышатся, и все будет нормально. То есть угу. такое, я даже не понимаю, почему он не настолько популярный туристически, потому что добраться до него легко, ну, может быть, потому что 200 километров от Самары, не знаю. И приятная там такая обстановка, и, в принципе, ты сидишь наверху, смотришь на панораму, которая открывается, там сквозь верхушки сосен видно небо, горизонт, очень приятно, и если подняться выше, то там такая как бы площадочка, видно, что там разжигали костер, конечно, мы никому этого не советуем, но видно, что там тоже можно, в принципе, посидеть, как-то посозерцать, подышать, послушать тишину, птиц, лес.
12: То есть люди там бывают, может быть, не так часто, а приходилось ли вам, когда вы передвигаетесь из одной точки в другую по лесу, встречать животного, например?
13: Опасных животных мы не видели, там кабана или, я не знаю, оленя. Мы часто видим косуль, но они безопасны, да, они сами убегают от нас. В этот раз мы видели тетерева, и он привел нас в восторг, потому что вживую я его вообще первый раз видела, только на картинках до этого, и он такой... непугливый, то есть он очень медленно перед нами ходил, красовался, мы успели его сфотографировать, и вот он покрасовался и куда-то ушел в кусты, и потом улетел. Глухаря видели, но не в этот раз, а в другой раз. Ну, то есть мы постоянно смотрим, высматриваем животных, и у нас в команде такое, я говорю, вот бы сейчас лось побежал, а фотограф... Ты что? Он наоборот все время говорит, только бы нам никого не встретить.
12: В общем, я как фотограф.
13: А я вот все время хочу кого-то увидеть.
12: Ну, сейчас, наверное, лес наполнен, это весенний лес, наполнен шумом, гамом, птичьим пением. То есть это вообще, наверное, отдельная какая-то песня такая.
13: Да, весенний лес, он потрясающий. Все только просыпается. То есть если в Самаре у нас в городе уже везде листочки, уже видно, что такая буйная весна, там все, ну, прям вот видно, что оно так постепенно просыпается. Это и листочки, и первоцветы, разные цветы, постоянно хочется их фотографировать, нюхать, восхищаться, восторгаться. Конечно, мужской части нашей команды это не так интересно, как мы ходим на каждом цветочке, умиляемся, но тем не менее. И звуки, да, птицы проснулись и поют на разные лады. И их видно некоторых, то есть они какие-то цветные, тоже надо посмотреть, что это за птицы, мы все время сверяемся. Но песня это потрясающая. Музыка леса весеннего, конечно, только ради этого нужно ходить, и ни в коем случае никаких наушников с собой не брать.
12: Это уж точно. Хорошо, Марин, потом вы куда отправились? Вернулись к машине, поехали к следующему пункту назначения.
13: Да, потом мы отправились в Рачейский Бор на так называемое Марсово поле. И вот между двумя этими точками у нас случилось такое приключение, которое, собственно, зимой с нами часто бывает, а вот в такую погоду в первый раз. Мы ехали, то есть навигатор нам построил путь от каменной избы до Марсового поля через шоссе, через трассу. Но был еще путь нарисован, такой очень короткий, напрямую там, по грунтовой дороге. И мы подумали, ну, вроде сухо, можно проехать. И решили поехать по грунтовой дороге, потому что как-то манило это.
12: Дух приключений, да.
13: Ну, и маленькое расстояние. И дорога, в принципе, была сухая, нормальная. Какое-то время мы ехали, но в колее, вот в некоторых местах, были маленькие лужицы. И они очень обманчивы. То есть мы в эту лужицу засели, и два часа пытались из нее выбраться, учитывая, что в ней уже лежала какая-то подушка такая маленькая из машины, ветки были подложены, мы не первые там застряли. В общем, мы были все в грязи, несмотря на то, что мы одели светлую одежду, как по правилам, чтобы клещей было видно. Но теперь мы были все в грязи, накачали руки, спины, потому у нас я не за рулем, Оля тоже не за рулем, соответственно, Кирилл, мужская сила, был за рулем, но и меня сажали за руль, в общем, такой краткий курс молодого бойца я прошла, куда там, на какие педали жать. Нас спасло только то, что местные жители поехали за сморчками, и они смогли нас вызволить из этой западни.
12: Да, человек всегда протянет руку помощи,
13: да,
12: это здорово.
13: Да. Хорошо, что у них оказался трос, потому что мы такие опытные путешественники, что никогда его с собой не возим. Вот. Ни лопаты, ни троса у нас не было, но все-таки нам помогли, но два часа времени мы потеряли. Ну, такое, ну, приключение такое бывает с нами.
12: Зато есть что вспомнить, есть как что я вспомнить. Говорила да, в этом да. случае. Все-таки до Марсового поля
13: да,
12: вы добрались.
13: Ехали, да, и там тоже есть два варианта. То есть нужно приехать в поселок Передовой. Ну, то есть все люди, которые едут гулять в Рачейский Бор, сначала приезжают туда, там есть информационный стенд и такая импровизированная парковка. Все оставляют там машину и уже идут в Рачейский Бор. До Марсового поля, в принципе, в сухую погоду можно доехать. Но можно оставить машину здесь, как бы, чтобы, вот, как мы, не застрять. Идти где-то около 2 километра до этого поля. Мы поехали, даже несмотря на то, что только что вызволили машину из грязи. Но, опять же, дорогу преградило дерево, такое, как шлагбаум. Ну, просто сломалось. Там пешком было пройти недалеко. И это тоже такое очень удивительное, загадочное место. Что у нас из себя представляет это поле? Это такая ровная площадка из почти белого песка посреди леса и на неком таком возвышении. Ну, как бугорок, и там вот ровная площадка. Вокруг нее поваленные деревья, сосны огромные, их много. Видно, что они уже давно повалены. Такой, как бы, не знаю, апокалипсис какой-то был. Ну, то есть это очень фотогенично и так атмосферно, и немножко жутко. А на самом Марсовом поле выложены из камней разные символы. То есть спирали, какие-то как солнце, какие-то квадратики. Ну, в общем, видно, что их выкладывали. То есть это не просто разбросы.
0: Выкладывали люди.
13: И выкладывали люди, да, да. Да, конечно, люди. Вот. Слово «Самара» там было. И вот эти символы, они очень разного размера, такие интересные. И чем интересно само это поле, что никто так и не знает, почему оно называется Марсово поле. Нет никаких, мы не нашли ответов на этот вопрос. Непонятно, кто выкладывал эти символы, эти узоры. Вроде как бы есть несколько версий, будто бы это неоязычники, которые их выкладывают, какие-то ритуалы там совершают. Другая версия – это люди, которые медитируют таким образом, вот что-то создают руками, какая-то монотонная работа, и выкладывают камни. Но как бы доподлинно никто не знает, и жители местные, которые рядом в передовом живут, тоже нам не рассказали. Вот. Но посмотреть на это интересно. Плюс там, знаете, такие сосны, у них нижние ветки обломились, и получается как лесенка. Можно забраться по ней и посмотреть сверху. Ну, то есть сверху это с другого ракурса тоже такой интересный вид. Это если посмотреть сверху. Если подходить, наоборот, ближе, тоже много интересного мы находим. На некоторых камнях лежат монетки, какие-то лягушечки, игрушки. На деревьях мы нашли маленькую такую, ну, 10 сантиметров, женщину, которая читает книгу, ну, распечатанную на 3D-принтере, как я понимаю, ну, то есть заметно, что она такая. То есть вот такие детали интересны. Ну, видимо, монетки оставляют туристы на удачу, я не знаю, мы же везде, то в фонтан бросим монетку, то в море, и тут то же самое. Каких-то там, вот говорят, на Марсовом поле чувствуется некая энергетика, какой-то подъем. Ну, я к себе прислушивалась, такого не нашла, кроме любопытства, что это, откуда, почему, кто это сделал. Нет, ну и, в принципе, это красиво, интересно.
0: Когда вы там были, больше не было никого, место все-таки безлюдное, да?
13: Ну, мы были в будний день, поэтому, я думаю, там никого не было. А так, там посещают.
0: Легенда, на самом деле, вокруг этого Марсового поля много. Вот интересно, если так вот полазить где-то, почитать, поискать, есть ли какое-то первое упоминание, к какому году оно относится, когда вообще стало оно привлекательным для людей, как его обнаружили, ничего такого не попадалось?
13: Нет, мне такого не попадалось, но нужно, может быть, еще как-то поглубже, получше посмотреть. Везде вот вижу одну и ту же информацию, что...
0: Я думаю, местные жители должны все-таки это знать.
13: Я тоже думаю, что они должны знать, но хранят секрет, по крайней мере, те, которых мы видели, они нам этот секрет не раскрыли.
0: Но если кто-то из наших слушателей знает все-таки этот секрет, ну или, по крайней мере, есть какая-то своя версия, мне кажется, было бы здорово ее услышать или прочитать. Программа будет выложена подкастом в ВК на странице Радио 450. Оставьте, пожалуйста, свое мнение, почему так названо, и, может быть, с вами какие-то истории происходили при посещении. Потому что Марина говорит, она ничего не почувствовала, а я читала какие-то заметки, вот, ну, готовясь немного к сегодняшней программе, я знала маршрут, по которому вы съездили. И, например, есть мнение, когда люди ну, говорили о том, что жутковато как-то становилось. Может быть, от погоды тоже зависит.
13: Если может быть, да.
0: Мрачно, то и как-то на душе неспокойно.
13: Ну, может быть, люди более чувствительные.
0: Может быть, и такое, да. А еще, ты знаешь,
13: было бы интересно.
0: Название такое, что это марсианское поле.
13: Да, марсианская площадка.
0: А, площадка, да.
13: Да, марсианская площадка. Ну, в принципе, да, очень интересно, кто, может быть, там был, и какие-то истории случались после, потому что я читала в интернете, кто-то якобы туда пришел, и потом у них случилась некая авария автомобильная. Ну, небольшая, но что-то вот. И они связывают это с тем, что посетили поле, может быть, как-то неправильно там себя вели. Не знаю. Вот.
0: Но у вас, между прочим, тоже, видишь, была сложность. Вы же застряли, когда ехали туда.
13: Перед этим.
0: Перед, да, но вы ехали на объект.
13: Ну вот. Да, тоже, верно. Может быть, какие-то силы нас задержали на 2 часа. Да, было бы интересно, если бы кто-то написал свои истории, связанные с этим местом. И, может быть, кто-то из местных жителей нам какой-то секрет откроет.
0: Поделитесь, с удовольствием прочитаем.
13: Ну, затем мы пошли обратно в поселок Передовой, поехали, вернее, оставили там машину и уже пешком пошли к водопаду «Девичьи слезы». Ну, о нем-то уже знают очень много людей. Это такой водопад, который часто посещают зимой, потому что капает вода и замерзает. Такие ледяные стены всяких причудливых форм. Очень красиво это, эффектно зимой выглядит. Это зимой мы не были, в прошлой зимой были. Но решили поехать весной, с мыслью, что пока вот снег растаял, наверное, девичьи слезы стали более полноводные. Идти до водопада где-то около часа мы засекли. Ну, мы час шли. Там около 3, почти 4 километра. В принципе, это не напрягает, потому что мы идем по красивому Рачейскому бору, опять же, слушаем птиц, смотрим на цветы. Кто-то ищет сморчки, но не мы, потому что у нас была цель.
0: Задачи, да, да.
13: У нас была цель дойти до водопада. И даже несмотря на то, что день был будний, было очень много людей там гуляло, потому что по пути, то есть мы просто шли по дорожке, по траве, там дорога такая разъезженная, но, конечно, на машине туда не заедешь, потому что там на квадроциклах ездят, на джипах, она уже такая
0: разбитая.
13: Разбитая, да, и очень глубокие колеи. Мы шли по ней, но если пройти немножко левее, то там как бы по краю обрыва, что ли, идешь, там смотровая площадка, видно все окрестности, горизонт, сосновый лес, очень красиво, и скала Чертов палец. Ну, то есть это похоже, да, на такой перст, который смотрит вверх, все там фотографируются обычно. Говорят, опять же, много мистических всяких историй связано с этим местом. Якобы, если ты с хорошими мыслями подходишь к этой скале, потрогаешь и загадаешь желание, то желание сбудется. Ну вот мы прошли мимо, но желание все равно загадали. Надеемся, что сбудется. Идем по лесу, идем. И навигатор там работает очень плохо, поэтому нужно заранее посмотреть и как-то ориентироваться. Да, ориентироваться по поворотам каким-то, заворотам. И там раньше была табличка, она выцвела, было написано «Девичьи слезы», ну такая вот от руки написанная. Сейчас от нее просто картонка осталась, но можно ориентироваться на нее, потому что больше по пути таких картонок нет. И опять же, не нужно пугаться, что вы прошли мимо, потому что идти далеко, и все время кажется, мы уже долго идем, мне кажется, мы прошли, вот, но нет. И поворачиваем, значит, где эта табличка, поворачиваем налево, там спуск во враг. Спускаемся во враг. Тут мы уже будем слышать эти слезы, как они там журчат. Но сейчас водопад стал немножко другим. К сожалению, но с другой стороны, как бы мы противиться природе не можем. Видимо, вода размыла каменную плиту, с которой стекала. И плита эта обвалилась. Водопад, он чем интересен? Это такой грот, и вот с плиты стекает вода, и как бы такой занавесочкой прикрывает этот грот. Ну и вот, значит, плита эта обвалилась, немного перенаправила воду, и теперь тонкий ручеек сбоку течет. Но это не так эффектно, как было раньше. И воды как-то мало, может быть, уже снег весь давно растаял и высох, не знаю.
0: А летом тоже есть этот водопад? Или только вот весеннее время, когда таяние снега происходит?
13: Ну, летом он совсем пересыхает. Собственно, он называется слезы, потому что там прям вот капельки капают. Летом он пересыхает.
0: Ну, вообще, такое очень распространенное название. Мне кажется, там, где есть водопады небольшие. А вообще, это, кстати говоря, лесной водопад, говорят, это уникальная какая-то история вот для Самарской области, в частности.
13: Да, в
0: Самарской... И часто называют именно вот в других регионах, да, завершу мысль, часто называют именно вот слезы. И почему-то они всегда девичьи слезы.
13: Тут есть мужские.
0: Такая наша участь. А, есть все-таки, да.
13: Ну да, этот водопад естественного происхождения, потому что у нас в Самарской области, в принципе, мало водопадов, и большинство из них это рукотворные, то есть где-то дамбу делали, где-то еще что-то там укрепляли, и поэтому они появились. А водопад Девичьи слезы, ну, как природный, собственно, поэтому и уникальный. Потом, знаете, там еще, если по устью оврага пройти немножко ниже, там опять тоже такой грот, но поменьше, он маленький. И тот ручеек, с которого с девичьих слез стекает, он течет по оврагу.
0: Скупые мужские слезы.
13: Да, и там скупые мужские слезы. Но они настолько скупые, что, можно сказать, мужчины не плачут. Вот. Ну, там интересен вот сам грот, он такой живописный, маленький такой, хорошенький, уютный очень. Опять же, везде цветут первоцветы. И мох сейчас тоже, он такой, таким буйный такой зеленью, покрылся мягкий. И, ну, наверное, он тоже цветет, потому что у него какие-то штучки такие.
0: Я даже видела цветущий мох.
13: Вот, да, он такой красивый.
0: Да.
13: Особенно если на макро снимать, ну и, в принципе, присматриваться. Очень красивый. Поэтому мы не пожалели, что до мужских слез добрались, которых нет.
0: А, вообще, вот мне попалась информация, что в Сызранском районе гроты псевдокарстовые. И подобные подземные полости встречаются в Самарской области только там. Сама не воспроизведу по памяти, поэтому буквально себе вот тут распечатала, в чем уникальность. В отличие от классических карстовых пещер, которые образуются растворением известняков или гипса, вот такие полости, как можем наблюдать, да, как раз в Рочейских Альпах, значит, они, такие полости, получаются за счет вымывания и гравитационных процессов. В основе мощной толщи палеогеновых кварцевых песчаников, вода, просачиваясь сквозь трещины в прочных песчаниках, вымывает ниже лежащие рыхлые пески. Вот в результате верхние плотные слои нависают, образуя гроты, арки и подземные ходы. Этот процесс очень медленный, но именно он и создал уникальные формы рельефа. В общем-то, здесь настоящее чудо природы, и, наверное, стоит действительно,
13: да,
0: туда отправиться.
13: Да, я думаю, что
0: посмотреть.
13: Стоит посмотреть, конечно. Даже несмотря на то, что девичьи слезы, так скажем, уже не те, не полноводные, ну, что, видимо, девушки стали меньше плакать. Ну и потом еще час обратно до машины по лесу. Вот. И отправились мы уже в село Троицкое. Оно неподалеку находится, и почему мы поехали туда, там две уникальных церкви. Тоже о них сейчас расскажу. В принципе, было удивительно, что село небольшое, и там две таких больших церкви. Оказывается, раньше это было два села, Троицкое и Богородское. Соответственно, в каждом построили по церкви. Потом в 1861 году они объединились, ну, видимо, там как-то развивались, объединились, и стало село Троицкое, в котором две церкви. Жители, как мы с ними общались, они до сих пор, как бы у них есть вот это негласное деление. Вы из Троицкого, вы из Богородского. То есть мы ходим в гости туда, мы ходим в гости к вам. То есть у них вот есть вот это разделение, что, несмотря на то, что село одно, но как бы есть...
0: Чтят традиции,
13: да,
0: каждое,
13: да,
0: своего села.
13: Вот. Церковь Троицкая сейчас действует, там проходят службы. Выглядит она очень, скажем так, впечатляюще, потому что это большое строение, колокольня, такая кладка кирпичная интересная, и видно, что это прям вот старый храм, а от этого тоже какой-то трепет испытываешь, такое намоленное место. Этот храм спонсировала помещица Елизавета Дмитриева. И когда у нее муж умер, она ушла монахиней и прожила в келье, которая находится в этом храме, 20 лет. Кельди там есть. Есть еще какая-то старинная лестница каменная, которую мы, к сожалению, не увидели, потому что храм был закрыт. Но это просто причина еще раз туда приехать.
0: А вообще Дмитриевы считают, что они как раз и основали это село.
13: Да, если верить тому, что я прочитала, помещик Дмитриев основал село, одно подарил своему одному сыну, другое другому. Ну, собственно, вот как раз эти два села были. Семеновка Дмитриева — это было изначально первое село. Он его подарил одному сыну, и вот появилось Дмитриево-Богородское и Дмитриево-Троицкое.
0: Ну, вот, собственно говоря, по названию церквей. Храмов, которые там стояли, а церкви действительно старейшие, причем это еще и каменные церкви.
13: Да.
0: И Троицкая церковь, она фактически худо-бедно функционировала и после революции до 1937 года. Вот, ну а потом, безусловно, как это часто и бывает, отдали.
13: Там ремесленные мастерские были, молокозавод, склад селитры, который попортил стены. А вот в 90-е уже местные жители начали восстанавливать церковь своими силами. И, в принципе, сейчас там проходят службы, и если поговорить с местными, они очень любят эту церковь, гордятся, они прям про нее нам рассказывали и обязательно-обязательно рекомендовали приехать и посетить, когда она будет открыта.
0: Ну да, более печальная участь у храма в честь Пресвятой Богородицы, да, у Богородского, потому что как раз он, но она разрушенная вся, там чуть-чуть от здания что-то осталось.
13: От здания остался только остов, только стены одного предела. То есть там было два предела. Главный престол и еще два. И вот сейчас остался только один, и этот остов огорожен забором. Ну, туда можно пройти, конечно, посмотреть очень аккуратно, осторожно, потому что здание все-таки в аварийном состоянии. И тоже когда-то в храме было зернохранилище, еще там что-то, когда она стала разрушаться, вроде как хотели взорвать, но поняли, что это невозможно без ущерба для близстоящих каких-то домов.
0: Ну, с учетом того, что там толщина стен еще больше метра.
13: Ну да, ну, видимо, поэтому и думали, что взорвать, а не просто там как-то разрушить. Ну и в итоге вот ее и не восстанавливают, и не разрушают, она просто стоит. Рядом школа находится. Но на нее интересно посмотреть, потому что она тоже выглядит как-то кинематографично. Ну, и в принципе, там из нее между кирпичами уже какие-то травы, растения растут, такая тоже старая. Если пофантазировать, много можно чего нафантазировать. Интересно,
0: кстати
13: какие-то
0: говоря, там
13: истории.
0: Же, по-моему, захоронение вот как раз рода Дмитриевых было. То есть вот как раз в этом храме. Да, интересно. Но, наверное, от духовных дел можем перейти уже к животу, а вернее гастрономии. Что-то удалось из местного попробовать и могли бы посоветовать слушателям, на что обратить внимание, если удалось попробовать в этот раз что-то.
13: Мы в Троицком заехали, там два магазина, две церкви, два магазина. Вот. И в одном магазине было удивительно, что не было привычных нам брендов, ну, которые мы привыкли видеть в Самаре. Так как там близко Ульяновская область, то очень много продуктов оттуда. И молочные продукты, и колбаса. Ну, мы, конечно, взяли попробовать. И хочу еще отдельно я сказать. Хлеб там сызранский был. Хлеб мы тоже всегда обращаем внимание откуда. И всегда покупаем. Все было очень вкусное. И отдельно хочу поблагодарить жителей села Троицкого, потому что таких добрых и отзывчивых людей не всегда встретишь. У нас закончился чай в термосе, и продавщица говорит: «Ребят, да я вам сейчас сделаю кипяток, и вы заварите себе новый чай».
0: Ну, мелочь, а приятно.
13: Мелочь, а приятно, да. Учитывая, что это действительно бывает не всегда, даже когда просишь. Ну, как-то к этому относится, уж не знаю, почему жалко кипятка, но тем не менее. И поэтому мы заварили чай, сделали бутерброды, подкрепились и поехали обратно 200 километров домой. Уже было достаточно поздно.
0: Мне кажется, мы сегодня даже больше, чем 5 причин обозначили, почему нужно поехать в Сызранский район.
13: Не знаю, но можем отдельно проговорить.
0: Ну, давай буквально через запятую, потому что нас ждут новые приключения, новые путешествия.
14: Одним днем.
13: Во-первых, это Рачейский бор, очень красивый, такой старый, и куда нужно обязательно, мне кажется, каждому жителю Самарской области приехать и на него своими глазами посмотреть. Это водопад «Девичьи слезы». тоже стоит увидеть, пока он совсем не пересох. Я думаю, вот весной нужно ехать и смотреть. Третья причина – пещера «Каменная изба». Очень уютная, светлая. И вот этот потолок потрясающий, который ты там увидишь, это, ну, стоит проехать 200 километров, чтобы на него посмотреть. Четвертая причина – Марсово поле. Как-то там пощекотать нервишки, да, какими-то своими мистическими...
0: Ну и хотя бы, чтобы собственное мнение составить об этом месте.
13: Да.
0: Легенд-то много.
13: Прислушаться к своим ощущениям, вдруг действительно какая-то энергетика. Ну и пятая причина – это обязательно заехать в село Троицкое и посмотреть на храмы, на древние храмы, и тоже, может быть, что-то там почувствовать.
0: Марина, спасибо большое за подробный отчет, где, куда, в какую сторону повернуть, на чем проехать и сколько пройти пешком. До новых встреч и приятных путешествий. Я напомню, что это программа «Одним днем», совместный проект с редакцией «Коммуна Волги». Коллеги помогают сориентироваться по туристическим маршрутам Самарской области, не только гостям региона, но и его жителям. И напомню, что в Сызрани радио 450 можно слушать на частоте 93,3 FM. До встречи.
13: До встречи.
0: До свидания.
15: Одним днем. Совместный проект «Радио 450» и издание «Коммуна Волги».

0: Реклама.
1: Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом «Подшипник МАШ Самара». Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-66-06.
2: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил некондицию дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Волжская коммуна. Официальное издание правительства Самарской области. Достоверная информация, современный формат, все главные новости региона. Оформить подписку можно в отделении партнеров. Подробности на сайте 450media.ru в разделе «Газета» или по телефону 8 846 226 65 66. Волжская коммуна. Время читать. Для слушателей старше 12 лет.
5: Люди, которым удобно говорить, что это началось только в 2022 году, я считаю, что это подлецы.
6: И в итоге оказываешься вот в такой ситуации перерождения.
7: Замечательно то, что у нас в Самаре есть такой центр, как «Сердце войн».
1: Новый проект телеканала 450 «Мир для героя» о том, как участники СВО находят себя после возвращения, кто им помогает с оформлением документов, проработкой ПТСР и устройством на работу. Смотрите «Мир для героя» в эту среду, 6 мая в 20:45 на телеканале 450.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 103.7 FM в Исаклах.

0: Ситуация на дорогах.
1: Вечерние пробки на самарских дорогах в самом разгаре, друзья. О 8 баллах из 10 возможных предупреждает нас сервис Яндекс.Карты. Постоять придется на проспекте Кирова от Заводского шоссе до Московского шоссе. Время проезда составит 55 минут. На Нововокзальной затруднено движение от Ставропольской до Старозагора. Там потерять придется 25 минут. На Южном шоссе затруднено движение по направлению в город. От поста ГИБДД до улицы Промышленности стоять придется 22 минуты. Новосадовая стоит от Осипенко до Ярошевского. Также 22 минуты потерять придется там. Пробка наблюдается на северо-восточной магистрали от улицы Лесной до Новосадовой 20 минут. Составит время проезда. Что же касается Тольятти, там затруднено движение на обводном шоссе от проезда по ЖД до кладбища номер 1. Время проезда составит 25 минут. На Хрещевском шоссе постоять придется от Северной улицы до обводного шоссе. Время проезда составит 18 минут. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: вечера. Выпуск новостей.
1: В студии Антон Белов. Здравствуйте. Губернатор Вячеслав Федорищев пригласил предпринимателей к участию в четвертом сезоне конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Цель – поддержка отечественных производителей. Финалисты получают продвижение, новые каналы продаж и партнерства. В прошлом году Самарская область заняла 12 место по числу заявок. Жюри отметило два бренда из региона – дыхательный тренажер и натуральные десерты. Принять участие могут малые и средние предприятия с локализацией не менее 30% и с растущими продажами. Заявки принимаются до 1 июня. Помочь с оформлением могут в центре «Мой бизнес». В Самарской области пройдут торжественные и памятные мероприятия в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Однако в связи с террористической активностью киевского режима и в целях обеспечения безопасности жителей их количество будет сокращено. 7 мая на площади Славы в Самаре будет работать выставка архивных документов, площадки по плетению маскировочных сетей, пройдет акция «Письмо солдату». 9 мая в областной столице состоится парад победы. По площади Куйбышева пройдет только пешая колонна, всего 18 парадных расчетов. Накануне состоялась репетиция шествия. Также 9 мая в муниципалитетах региона традиционно пройдут церемонии возложения венков и цветов к памятникам и мемориалам, а также другие торжественные памятные мероприятия. В Самарском государственном экономическом университете в 13-й раз проходит международный форум «Экономика возможностей на пути к сбалансированному росту». В форуме участвуют не только академики, но и политики, чиновники и бизнесмены. Второй год события поддерживает Банк России. Советник председателя Банка России Кирилл Тримасов заявил, что участники обсудят причины замедления экономики и условия устойчивого роста. В программе дискуссии, лекции и сессии по денежно-кредитной политике, где эксперты объяснят решения по ключевой ставке. В Самарской области выполнено 95% весеннего плана по лесовосстановлению. В этом году в рамках федерального проекта сохранения лесов, нацпроект «Экологическое благополучие», который реализуется по решению президента России, лесовосстановления и лесоразвития.

Наблюдения проведут на площади более 850 гектаров. Работы проходят во всех 16 лесничествах региона. Сеянцы заранее выращивают в местных лесопитомниках. На подготовку уходит около 2 лет. Летом молодые деревья ждет уход, мульчирование, выкашивание сорняков и прореживание. Всего уходными работами планируют охватить более 6000 гектаров леса. Это в 148 раз больше площади загородного парка в Самаре. Полноценным лесом посадки станут только через 5-7 лет. Эти и другие новости на информресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: Реклама. Альянс Текстиля. Широкий ассортимент тканей для постельных принадлежностей. Вязи, перкали, сатины, технических тканей и тканей для спецодежды и униформы. Цены от производителя. Наши адреса. Оптовый склад, улица Майская, 14. Розничный магазин, улица Ташкентская, 196А.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 91,9 FM в Тольятти и Жигулевске.
2: Радио 450.
1: Вечерний разговор. Для слушателей старше 12 лет.
3: В эфире программа «Вечерний разговор» на радио 450, в студии Александр Ломаев. Здравствуйте. В преддверии Дня радио мы решили поговорить с теми, кто в Самарской области по-настоящему связан с подготовкой и воспитанием нового поколения связистов. У нас сегодня в гостях Вадим Александрович Ружников, ректор Поволжского государственного университета телекоммуникации и информатики. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: И Ирина Сергеевна Поздняк, декан факультета номер 1 кибербезопасности и управления БГУТИ. Здравствуйте.
5: Добрый день.
3: Вас с праздником, в первую очередь, с наступающим.
4: Спасибо.
3: Скажите, Вадим Александрович, для БГУТИ 7 мая – это дата особая, я так понимаю. Вот что для вас лично значит День радио?
4: Действительно, для БГУТИ 7 мая – это, во-первых, профессиональный праздник. Вот, если говорить о моем личном впечатлении, то 7 мая, оно максимально близко к 9 мая. Поэтому все время, когда мы празднуем 7 мая, мы как-то эти праздники совмещаем, и, в общем-то, ассоциации именно с Днем Победы, они не покидают. И, в принципе, как раз и победа-то и была благодаря связистам в том числе, потому что они внесли неоценимый вклад, потому что без связи мы не услышали бы голос Левитана, мы не услышали бы голос о том, что информация о том, что мы победили. Поэтому, наверное, именно этот праздник, он символизирует победу. Победу не только в Великой Отечественной войне, но и победу, в общем-то, во всем, в технологиях, ну и в реальном мире.
3: А как вы празднуете этот день? Ну, празднуют БГУТИ, скажем так. Пожалуйста, Ирин.
5: Как всегда, студенты счастливы быть частью, наверное, вот этой семьи, потому что всегда это праздничные концерты, посвященные мероприятию. Студенты всегда в этом участвуют, преподаватели понимают свою преемственность, очень много мемов ходят по поводу 7 мая, между преподавателями тоже. Вот, поэтому мы все этот праздник любим и стараемся сделать так, чтобы он был действительно нашим профессиональным праздником, несмотря на то, что там безопасность есть, связь есть, все равно мы так или иначе, наверное, связисты в какой-то мере, поэтому преемственность свою и празднество, да, торжественность мероприятия и ситуации мы, конечно, пытаемся как-то донести между собой и студентов в первую очередь.
4: Я, можно, добавлю, да, Ирину, да, что этот праздник, он важен тем, что он позволяет сплотить вот это сообщество связистов, айтишников. Сейчас уже, конечно, сложно делить на связь и айти, все уже давно перемешалось. Но именно вот этот праздник, он позволяет обозначить, что есть такое сообщество профессионалов, которое реально обеспечивает работу, которая порой незаметна. Потому что когда мы вспоминаем о связи или об IT-технологии, когда все не работает.
3: Да, именно так.
4: Айтишник, прибеги, у меня тут не работает. Связь, когда она просто тоже, мы не можем ни от кого дозвониться. Поэтому это лишний повод напомнить, что есть люди, которые отвечают за технологии, обеспечивающие нашу реальную жизнь.
3: Приятно, что и мы также сопричастны к этому,
4: конечно,
3: празднику. Это правда очень приятно. Ирина Сергеевна, вот День радио, праздник связистов, как мы сегодня говорим, да? А как кибербезопасность связана с радиосвязью? Есть ли тут общее что-то? Вот?
5: Ну, тут не только про радиосвязь имеет смысл говорить, потому что связь — это не только радио, это и проводная связь, как мы еще называем. И все сети, инфраструктура вся, которая выстроена на радиочастотном диапазоне и по проводам, будем так говорить, это, конечно, все сейчас связано с безопасностью, с обеспечением информационной безопасности, кибербезопасностью в каком-то там моменте. И неразрывно это связано сейчас, потому что как раньше, что было связью, да, с чем была основная цель и суть связи, доставить сообщение из пункта А в пункт Б, там, от источника к получателю. Uh-huh. Сейчас цель совершенно другая уже, это не просто доставить сообщение, это обеспечить три фундаментальных принципа безопасности: конфиденциальность, целостность и доступность. о которых мы там с первого курса учим студентов, потому что в условиях, когда злоумышленники придумывают с каждым там днем все новые и новые методы там, проникновения, угроз, реализуют какие-то моменты, связанные с нарушением деятельности инфраструктуры, организации в целом, конечно, необходимым элементом является обеспечение безопасности вот всей этой инфраструктуры, да, всей этой связи, потому что необходимо, чтобы информация была в том виде передана, в каком ее отправили, и никто не поменял ее. И касается это в первую очередь, наверное, передачи данных. Конфиденциальность, про которую сейчас все очень любят говорить, конечно, это понятие, которое так, ну, у народа имеет несколько, наверное, такой бытовой смысл, но тем не менее конфиденциальность тоже нужно обеспечивать. Ну и доступность связи, про которую вот Вадим уже сказал, что это, конечно, нужно, это должно быть, оно должно быть доступно. Вот это вот, наверное, тесное переплетение, и это то, чему мы учим наших студентов с первого курса, да, обеспечение безопасности радиосегмента, проводного сегмента. Это интересно, это непросто иногда, но мы стараемся.
3: Необычному человеку непонятно порой.
5: Абсолютно.
3: Вадим Александрович, университет связи сегодня — это не только про радио в классическом понимании, да? Какие направления сегодня самые востребованные у студентов?
4: Вы знаете, долгое время, конечно, все шли исключительно в IT, но вот последние уже 2 года мы наблюдаем тенденцию, конечно, это связано не с очень хорошими событиями, происходящими в мире, да, мы видим большой интерес к технологиям беспилотных различных летательных аппаратов. Это у нас появился уже новый профиль радиотехнических устройств беспилотных летательных аппаратов. И если раньше на радиотехнику, к примеру, было очень сложно набрать хороших ребят, то уже 2-й год мы наблюдаем большой конкурс на это направление, потому что ребята переориентируются на новые направления. Кроме того, есть определенная тенденция, конечно, это, наверное, может быть даже какой-то определенный ужас среди программистов, что искусственный интеллект в перспективе заменит там всех программистов. И, к сожалению, сейчас есть определенная такая тенденция, что на одно рабочее место айтишника уже приходится 10 вакансий. Извините, 10 резюме, да, на одну вакансию 10 резюме. С чем это связано? Что сейчас многие компании оптимизируют свои расходы, и поэтому они стараются взять уже такого подготовленного специалиста. Мы понимаем эту специфику, поэтому все наши ребята, они уже начинают там со 2-го курса, идут на практике, и это позволяет им накапливать вот этот опыт, чтобы они как в момент выхода из университета уже были подготовленными специалистами, могли уже полноценно работать. Конечно, традиционно у нас высокий конкурс на информационную безопасность. Здесь Ирина, наверное, больше расскажет про это, потому что информационная безопасность, она сейчас требуется везде. Мы постоянно об этом говорим. Неважно, это мошенники, инфраструктура банков, там, других специализированных предприятий. И тенденция продолжается. Все равно все хотят войти, потому что когда школьник и его родители видят, что он все время сидит за компьютером, он говорит: а, мой будет программистом, все понятно уже, тут от компьютера не отходит и так далее. Но нужно понимать, что сейчас в современном мире просто быть программистом уже нельзя. Должен быть какой-то вот симбиоз, пересечение различных технологий. Ну, не знаю, к примеру, там я всегда привожу такой хороший пример, там IT в медицине. Потому что современная медицина — это уже информационные технологии. Уже невозможно просто так поставить диагноз там, без применения искусственного интеллекта, либо каких-то технологий распознавания там, каких-то вредных клеток или еще что-то. Мы переплетаем вот эти технологии, поэтому мы у себя в университете сделали акцент на так называемые сетевые образовательные программы, когда одного специалиста готовят несколько университетов. Это позволяет как бы закрыть разные компетенции, и на выходе получаем человека, который имеет широкий кругозор знаний в разных областях, смежных областях, а иногда абсолютно разноплановых. Но именно это сейчас и требуется. То есть нельзя просто так вот выйти, к примеру, каким-то чистым программистом. Ты все равно будешь каким-то прикладным программистом, ты пойдешь на какое-то предприятие, где ты будешь заниматься определенным родом деятельности. Я не знаю, там, высчитывать там полет ракеты в космос или еще что-то. И все равно тебе придется это программировать, и ты будешь уже использовать те технологии, которые нужны именно для решения этой прикладной задачи. Поэтому будущее именно за расширением различных образовательных программ, и мы как раз этим и занимаемся.
3: Как раз мы идем к тому, что все должно быть многозадачно.
4: Многозадачно, да.
3: Ирина Сергеевна, как раз о безопасности все-таки хотелось с вами поговорить. Сейчас много говорят об утечке данных, хакерских атаках. Вот ваши студенты учатся защищать реальные системы? Вот насколько?
5: Ну, в реальных системах никто не выпустит, потому что реальную систему профессионалы-то не всегда правильно могут оценить ситуацию там. Для этого у нас есть, ну, можно называть так называемые песочницы, а еще более такое народное популярное название — киберполигоны. Это могут быть какие-то стенды, имитирующие работу реальной инфраструктуры. Так или иначе, все это максимально приближено к тому, что существует в реальных компаниях. И инструменты, которые там используются, они абсолютно идентичны. У нас много партнеров, которые предоставляют нам эти продукты. И, собственно, студенты наши учатся на них, учатся анализировать ситуации, учатся латать дыры, скажем так, да, профессиональным жаргоном, даже не просто языком, а таким вот. И обучение вот в таких условиях, оно максимально приближено к реальным. А еще есть замечательная категория. Моя любимая тема — это про соревнования в области информационной безопасности. Очень много мероприятий проходит, которые позволяют студентам в максимально приближенной остановке, в том числе и стрессовой, и когда есть ограничения по времени, когда нужно там опередить кого-то. Если мы говорим про соревнования, нужно опередить соперников, которые делают там плюс-минус то же самое. В реальной жизни приходится опережать злоумышленников. И вот это все совокупности, соревнования, стенды, полигоны, они, конечно, дают студентам шикарную возможность понять, как это будет происходить в реальной жизни.
3: Вылезает из песочницы в этот момент.
5: Ну, все равно это... Нет, песочница в том плане, что,
3: понимаю, да.
5: Да, что можно там что-то поломать, и это никак не отразится на реальной жизни. Да. Здесь тоже они могут ошибаться, могут ломать, могут не туда залезать, и никто за это ничего не скажет, они пробуют себя. И вот это вот все совокупности дает абсолютно невероятный опыт им, прокачку скиллов, которые они там очень любят. И они тогда уже, там, я не знаю, на третьем-четвертом курсе у нас уходят работать, чему я лично не очень рада, потому что они тогда на учебу меньше внимания уделяют и ну, что-то там недоучивают, да, скажем так, тут им интересно какую-то область, они туда ушли и работать пошли по этой, а все остальное считают, что им уже не важно. Вот, но, тем не менее, ребята, прошедшие вот такую школу, они очень востребованные специалисты. И об этом говорят все абсолютно работодатели. Недавно у нас проходил форум, в рамках которого была дискуссионная площадка, где работодатели говорили прям вот один в один, что студент, прошедший соревнования, хакатоны и прочие мероприятия, которых не дает ВУЗ как обязательную программу, они наиболее востребованы, конечно.
3: Ну, опять же, о перспективах, насколько студенты все-таки подготовлены, да, и насколько ждут подготовленных студентов в компаниях. Вот, Вадим Александрович, говорят, что кадры решают все. Как вы оцениваете уровень подготовки ваших выпускников? Их действительно ждут в компаниях подготовленными специалистами?
4: Ну, как недавно сказал Владимир Владимирович, что значимость университета прежде всего определяется его выпускниками и их востребованностью на рынке. Если говорить по статистике, которую мы постоянно отслеживаем, то у нас по специальности трудоустраиваются там, 94% выпускников. Это, конечно же, говорит о высокой востребованности наших студентов. Если говорить о компаниях, компании абсолютно разные. Не всегда это только IT, не всегда это только связные компании. Мы проводим ежегодный форум кадров для цифровой экономики, куда приглашаем много компаний. Эти компании приходят, рассказывают ребятам о том, какие вакансии нужны. И уже там зачастую происходит как бы вот эта точка соприкосновения, когда работодатель находит своего потенциального студента и берет его на работу. Мы регулярно получаем хорошие отзывы о наших ребятах. Эти же ребята сами же уже потом приходят в наш университет уже за поиском новых молодых кадров, молодой крови, потому что они понимают, что именно здесь, они здесь выросли, и они здесь и найдут себе таких же там сотрудников, которые будут вместе с ними работать. И у нас есть яркие примеры, и Ирина, наверное, расскажет, когда ребята там по сфере, там, в том числе по безопасности, возвращаясь к нам, участвуют и в хакатонах, и активно проводят эти олимпиады, потому что они понимают, что для ребят это важно, и таким образом они могут повысить свою квалификацию. Мы активно всех ребят отправляем на практику. Это, в принципе, предусмотрено образовательными программами. Поэтому любой наш студент, он в процессе своего обучения, он сначала проходит практику там, производственную, потом проходит преддипломную практику. И это всегда сопряжено с работодателем. Кроме того, в этом году вышло соответствующее распоряжение Минцифры о том, что работодатель в обязательном порядке в сфере IT и телекоммуникации должен принимать участие в образовательном процессе подготовки специалистов. И это позволяет нам привлечь преподавателей практиков, которые реальные сотрудники компаний, они приходят к нам, и они ведут уже эти занятия непосредственно со студентами. И здесь как раз происходит еще дополнительная точка соприкосновения, потому что он видит, как работает студент, и он его потом уже приглашает к себе на работу. Поэтому мы оцениваем уровень подготовки наших студентов очень высоко, потому что об этом говорят наши реальные заказчики-работодатели.
5: Я могу добавить?
2: Конечно,
5: да,
2: можете.
5: Про что Вадим сказал, что нам удалось выстроить систему, когда наши ребята, выпускники, возвращаются к нам, возвращаются преподавать, потому что они... дозрели, да, я, наверное, такое слово подберу, до той стадии, когда они готовы делиться своими навыками, то есть они приходят к нам не за зарплатой, а потому что им интересно общаться со студентами, они накопили достаточно навыков, которые можно поделиться. Это вот одна как бы категория, да, и другая категория, которая приходит общаться со студентами и мастер-классы показывать какие-то, помогают нам организовывать мероприятия, потому что у них есть... определенный бэкграунд в этом, в этой части, и у них прокачанные хорошо уже профессиональные навыки. Ну и плюс, конечно, они возвращаются к нам за тем, чтобы найти себе достойных сотрудников, потому что они действительно уверены, они сами прошли эту школу, они уверены в том уровне подготовки, который могут дать им наши выпускники.
2: Ирина Сергеевна, а какой тренд в вашей сфере вы считаете самым важным прямо сейчас?
5: Ну, я думаю, тут даже думать не нужно, сегодня Вадим уже про это сказал, это искусственный интеллект, однозначно прям. Буквально вчера смотрели фильм, ну, я пересматривала, дети у меня смотрели заново «Терминатор 3». На минуточку фильм 2003 года. И там есть такая фраза, которую я прям очень четко зацепила, наверное, это профессиональная деформация уже, но там была такая фраза. Значит, два герои разговаривают, у них там в систему вирус какой-то зашел, они пытаются какие-то найти меры противодействия этому, в общем, наша тема. И один говорит, нам предлагают для того, чтобы обнаружить вирус, использовать искусственный интеллект. 2003 год. Второй говорит, да нет, это все равно стрелять просто по воробьям из пушки. То есть вот на тот момент...
2: Такое было представление,
5: такое,
2: да?
5: Было представление об этом, но об этом уже говорили. Фильм... это уже не Кэмерон снимал, а там его последователь какой-то, но тем не менее вот они смогли заглянуть далеко вперед. И сейчас про искусственный интеллект говорят абсолютно там во всех категориях, где только можно говорить. И у нас, конечно, не обошло вниманием эту историю. Почему? Потому что, ну, тут двухстороннее как бы такое появление этой тенденции. Во-первых, искусственный интеллект начали активно использовать злоумышленники. Они используют для упрощения рутинных операций, для того, чтобы там сгенерировать кучу элементарных, там, не знаю, там, фишинговых писем, еще что-то. То есть то, что раньше тратилось, ну, не нужно много как бы профессиональных навыков, но тратилось много времени на это. Сейчас все этим занимается искусственный интеллект, и атаки из-за этого становятся в таком невероятном количестве. Поэтому там злоумышленники моментально придумывают новые схемы обхода, новые схемы атак. Но это все вот такое, достаточно простое. Но хуже всего то, что злоумышленники на данный момент смогли настолько искусственный интеллект внедрить в свои как бы системы, в свою деятельность, что они могут менять атаку где-то уже в середине. И искусственный интеллект им дает эти возможности. И предсказать такую атаку становится очень сложно. Если раньше были типовые шаблоны, хоть там они и сложные, но тем не менее можно было предсказать поведение злоумышленника, то сейчас это сделать практически невозможно. Ну, если подготовлены злоумышленники, да, то есть идет атака, в моменте она меняет свою ветку, идет какое-то по параллельному развитию, и отследить такое очень сложно. Что тогда приходится делать обычным безопасникам, которые уже не обычные, а также должны применять искусственный интеллект, они применяют его для обработки все тех же рутинных задач своих, которые на первоначальном этапе гораздо быстрее справляются с тем, как это делал аналитик там в первой линии, например. И они благодаря этому могут больше внимания уделить серьезным там, атакам, серьезным угрозам для того, чтобы все внимание и свой там аналитический склад ума применять там. Поэтому однозначно искусственный интеллект, вот он с обеих сторон присутствует, и вот стык этих как бы черного и белого, посередине это стык уже не только злоумышленников и защитников, да, как у нас говорят, красных и синих, да, ну красный это атакующий, синий это защищающийся. Это уже стык не только человеческого ума, но стык и вот со стороны одной стороны и стороны другой. И тут уже борьба идет и противодействие, ну, у кого не сильнее ИИ, а у кого сильнее аналитический склад ума, который способен вот этот ИИ вывести на другой уровень. Наверное, вот как-то так.
2: Надеемся, что все будет хорошо в итоге. Но для этого и готовятся студенты.
5: Однозначно, мы их пытаемся.
4: Нужно только все-таки какую-то такую положительную все-таки динамику, да, а то Ирина как-то так все рассказала, и так немножко, наверное, у наших слушателей могло возникнуть ощущение, что все искусственный интеллект.
2: Что же нам искусственный делать, интеллект, да?
5: Скайнет нас не захватит, не переживайся.
4: Я бы, наверное, здесь все-таки добавил как бы в защиту того же искусственного интеллекта, что искусственный интеллект — это всего лишь навсего инструмент. Вот. И как любой инструмент, там, не знаю, молоток, можно построить дом, а можно, ну, и нанести какие-то увечья. Поэтому инструмент разрабатываем мы, я имею в виду специалисты, и поэтому от нас как раз и зависит, как он будет дальше работать. Ну, а технологии, как это, изобретаем новый замок, появляется новый человек, который этот замок может скрыть, но это процесс непрерывный всего прогресса человеческого, всегда так было. Всегда появляются одни схемы, появляются методы защиты, потом новые схемы, какие-то новые методы какой-то предзащиты. Все это позволяет как раз нам развиваться.
5: Это же третий закон Ньютона. Каждому действию есть противодействие.
4: Согласен.
2: Скажите, пожалуйста, а как вы формируете у студентов чувство ответственности и вот патриотизма в профессии? Вот плавно подошли к этой теме.
4: Ну, конечно же, это обозначение различных подвигов связистов. Есть официальный праздник военных связистов. А профессиональный, опять же, наш сегодняшний праздник. И всегда в рамках этих мероприятий мы обозначаем, что на протяжении всей истории связисты играли важную роль в решении там, задач, там, связанных с победой. Да, и сейчас в зоне специальной военной операции без связистов ну просто нельзя. А уже вышло и новое, как бы у нас новый уровень, да, беспилотные технологии, это опять же радиосвязь с беспилотным, где-то там, может быть, с ним общение идет там, по оптическим каналам, но все равно, это опять же технологии связи. И когда к нам регулярно приезжают там герои СВО, они рассказывают о своих подвигах, они рассказывают об этих технологиях, вот как раз и здесь возникает вот эта точка соприкосновения и понимания, насколько важны технологии, в том числе и вот в таких моментах. И здесь, конечно же, патриотическое воспитание, вот оно и таким образом и происходит. Потому что мы рассказываем о том, как технологии могут защищать реальных живых людей.
2: Ну, как раз о людях, которые обучаются, вот какими качествами, помимо профессиональных знаний, конечно, должен обладать будущий связист?
5: Аналитический склад ума.
2: Так.
5: Наверное, трудолюбие какое-то. Потому что...
2: Рвение вот это, да?
5: Не всегда задача, которая стоит, ее можно решить какими-то элементарными методами. Нужно подумать, да, с какой стороны подойти сюда. Даже тоже организовать там, я не знаю, типичная задача айтишника — организовать сеть. И вроде бы все как всегда, настройки все те же самые, а вот что-то не получается. И нужно подумать, почему не получается. Вроде бы все, ну, там оборудование то же самое, а люди все те же самые, а вот что-то не получается. И вот это вот рвение к решению непростых задач, оно всегда поощряется и, наверное, является важным, да, и для связистов, и для безопасников.
4: Я бы добавил еще, что обязательно должна быть пытливость ума, потому что именно человек, который пытается глубоко разобраться с проблемой, которая у него возникла, именно такие люди и нужны. Потому что очень часто в задачах связистов, айтишников возникают именно проблемы, которые нужно решить здесь и сейчас, и вот от твоего и твоей мобилизации и зависит это решение. Если говорим мы про безопасность, то там иногда счет идет там на секунды, потому что нужно принять соответствующее решение. И здесь действительно нужно обладать и критическим мышлением, и умением быстро принимать решения, и понимать, что каждое твое решение — это ответственность, потому что каждый твой следующий шаг может привести к каким-то там значительным последствиям. И здесь вот этот уровень ответственности, он у наших студентов, мы его постоянно развиваем, потому что технологии — это прежде всего они созданы для людей, да, а не технологии просто, как сами с собой существующий
5: я
4: процесс.
5: Я добавила, они люди для технологий.
4: Да, они люди для технологий.
2: Но это опять же, да, технологии. Вот если мы возьмем 10-20 лет назад, вот чем, на ваш взгляд, современные связи и направления телекоммуникации отличаются от тех, что были тогда? Вот это же процесс идет.
5: Ну, технологии развиваются, да. Сейчас не будем уходить глубоко в это, чтобы там слушатели не...
2: Ну, да.
5: Не было скучно им. Подход в целом-то не меняется, да, вот все про что сейчас сказали, что, чем нужно обладать специалистом, собственно, оно все остается, оно всегда было и всегда будет. Но вот это вот, ну, наша сфера, она очень быстро меняется, да, в плане технологий, и то, что было там 10 лет, и тем более 20, оно могло поменяться, а где-то могло не поменяться. Но база всегда остается, да, физика, математика, она не меняется. Фундаментальные науки, которым учат всех абсолютно студентов, которые абсолютно не понимают, зачем нам физика. В общем, они думали, что школу закончили, все на этом. Нет. На физике и математике строится все, как бы здесь им приходится вот туда обращаться периодически. Но подход к работе с технологиями, он, ну, базовое что-то остается фундаментальное, а знания, которым приходится обучаться и студентам, и преподавателям, и специалистам, они постоянно должны обучаться этим новым технологиям, чтобы быть, ну, действительно, быстро там реагировать на какие-то ситуации, в случае, если, там, я не знаю, связь прервалась, да, интернет нет, Wi-Fi отвалился, любят жаловаться, да, у меня не отвалился интернет. Вот, нужно что-то быстро решать, и инструменты, в том числе и, да, обращаться, если к нему, они должны помогать решать задачи, но вот основные подходы и технологии, они все равно как-то... Есть база, и к ним настройка идет.
4: Я бы здесь отметил, что лет 10 и 20 лет назад все технологии связные IT, они существовали как бы сами по себе. То, что сейчас происходит, это создание такой экосистемы. Мы одномоментно живем. То есть у нас сотовый телефон превратился, и устройство для выхода в интернет, и устройство для связи. Хотя раньше это все были, ну, разные технологии, то есть разные каналы связи. Если раньше, там, 20 лет назад, и никто и не думал о том, что можно отправить там сообщение, да, то сейчас мы используем эти мессенджеры постоянно и не представляем, а как вообще можно это. А если уж говорить про вообще, в принципе, воспитание родителей, детей, то здесь вообще очень сильно мы отличаемся от того поколения. Если раньше я уходил гулять, и только и вечером только я слышал где-то там с 8-го этажа, домой, мама мне кричала там: «Вадик, беги домой», то сейчас ты понимаешь, что тебе в любой момент могут позвонить, спросить, где ты, что ты, вот, а с учетом того, что еще у многих родителей еще разные там банковские карты привязаны там к своим родительским счетам, можно одномоментно видеть, что ребенок только что оплатил там, не знаю, обед в столовой, либо пошел в какой-то другой магазин, купил себе вкусности какие-то, сладости, а технологии позволяют уже и чеки видеть напрямую в банковском приложении. То есть вот эта экосистема, которая сейчас создана, она настолько вошла в нашу жизнь. И когда сейчас, к сожалению, у нас периодически там пропадает интернет и не работает связь, мы понимаем, насколько мы сейчас зависимы от этих технологий. И вот, опять же, возвращаясь к тем людям, которые были раньше, они были более свободными от технологий, чем мы сейчас. Мы сейчас не можем ни вызвать такси, ни заказать себе еду.
2: Как-то раньше жили же, да?
4: Правильно.
2: И не терялись.
4: В том-то и дело, что раньше как-то жили, но просто...
2: А сейчас даже улиц уже никто не знает, да? Вот ты приезжаешь,
4: да.
2: И первая задача была какая? Выучить все улицы, все повороты, чтобы ты понимал, как, когда тебе, куда добраться. Сейчас ты полностью полагаешься на карту, а иногда она не работает, и все. И потерялся в родном городе.
4: И если это не работает, да, действительно, ты уже не знаешь, как ехать-то. Вот, причем все указатели-то на самом деле-то есть. Если внимательно посмотреть, когда проезжаешь по дороге, у нас же и улицы все показаны,
2: да.
4: Где какая улица, все есть. Просто нужно обращать внимание. Но, как правило, мы едем и доверяем свой маршрут технологиям.
2: Ну, о прошлом мы поговорили, хотелось бы о будущем. Какие планы по развитию университетов, факультетов вот, существуют на будущее? Вот можете как-то рассказать какие-то, может быть, уже есть интересные направления, которые будут осваиваться?
4: В любом случае мы меняемся вместе с рынком, с потребностями. Как я уже говорил, вот 2 года назад у нас появились новые направления, связанные с беспилотниками, и постепенно мы двигаемся в этом направлении. Сейчас, конечно же, активно внедряется искусственный интеллект, поэтому и наши образовательные программы тоже начинают меняться. Ну, мы уже давно, на самом деле, их поменяли. То есть во все образовательные программы включили дисциплины, связанные с искусственным интеллектом. И вот если говорить именно о развитии, то есть вот как тренд технологии идет, то студенты должны изучать. То есть у нас сейчас, допустим, проблема с преподавателями, которые часто говорят, а что делать со студентами, которые дипломы уже начали писать с помощью искусственного интеллекта? И вопрос, с одной стороны, студенты молодцы, они применяют технологии, как их нужно применять, да, то есть они умеют использовать технологии, потом как-то критически оценить и пойти уже на защиту. А с другой стороны, возникает ситуация, что тот привычный формат передачи знаний, к которому мы привыкли там, смелому доски, он уже не работает. То есть нам нужно сейчас искать новые подходы, как доносить знания. Может быть, вообще на каком-то этапе нужно, там, не знаю, базовые знания там, отдать искусственному интеллекту. А уже реальный человек будет тебя учить, как все эти кубики собирать в какую-то вот глобальную там, картинку мира, и ты будешь использовать технологии как профессиональный безопасник, к примеру, если мы вот, как говорим про кибербезопасность, как вот этот кубик использовать здесь. И мы в этом направлении двигаемся. Конечно же, мы всегда с работодателями советуемся. Работодатели у нас подписывают все учебные планы, потому что мы с ними их согласовываем. Ну и, как в начале передачи я сказал, что будущее, конечно, за смежными направлениями подготовки, когда будет какая-то сетевая образовательная программа, и несколько университетов будет готовить одного специалиста. А в перспективе эти университеты могут и не только быть в одном городе, они могут в разных городах. Да. Поэтому двигаемся в соответствии с прогрессом.
2: В завершении нашей беседы... Пожелания студентам, преподавателям, ну и всем тем, кто причастен к отрасли связи в этот прекрасный день. Ирина Сергеевна, давайте с вас начнем.
5: Уважаемые коллеги, дорогие наши студенты, поздравляю с замечательным нашим профессиональным праздником, Днем радио. Желаю, чтобы ваша жизнь была наполнена полезным сигналом, а все шумы, помехи и угрозы вы могли бы смело и успешно фильтровать накопленным профессионализмом и... своим острым умом. Вот так.
2: Спасибо большое. Вадим Александрович, резюмируйте.
4: Ну, я тоже поздравляю всех коллег, преподавателей, студентов, всех причастных к этому профессиональному празднику. Я хотел бы отметить, что, уважаемые друзья, у нас очень с вами серьезная работа, на нас лежит большая ответственность. Зачастую от, не знаю, отправленного смс-сообщения, от какого-то звонка, порой зависит человеческая жизнь. Поэтому... Пусть нам хватит всем энергии, сил на то, чтобы эти технологии развивались, и они служили на благо человечеству.
2: Спасибо вам большое. Вадим Александрович Ружников, ректор Поволжского государственного университета телекоммуникации и информатики. Ирина Сергеевна Поздняк, декан факультета номер 1 кибербезопасности и управления ГУТИ. С праздником вас!
5: Спасибо.
4: Праздником. Спасибо.
2: Это была программа «Вечерний разговор». Я Александр Ломаев. С вами прощаюсь. До свидания.
1: Вечерний разговор.
6: Реклама.
7: Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом «Подшипник МАШ Самара». Мы вместе, всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-6606.
8: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил «Некондицию» дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
9: В агрохолдинг «Василина» на постоянную работу требуются водители грузового автотранспорта категории Е. Официальное трудоустройство, своевременная и достойная заработная плата, оплата больничных, командировочных, бесплатное горячее питание, проживание. Предлагаются разные графики работы. Работа вахтовым методом, собственная ремонтная база, оформление за счет организации личной карты тахографа. Обращаться по телефону 8-937-648-6830. Повторяем. 8-937-648-6830.
10: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка-гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
11: Вакансии Самары требуются. Охранники, телефон 8-927-262-48. Раздатчица, телефон 8-927-268-32-39. Охранники, телефон 8-927-716-40-83. Помощник воспитателя, телефон 336-43-90. Составитель поездов, телефон 205-74-19. Уборщица производственных и служебных помещений, телефон 8-927-019-21-96. Уборщица помещений, телефон 8-960-833-45-02. Дефект-скопист по магнитному и ультразвуковому контролю в Тольятти, телефон 8-902-322-06-43. Требуется водители грузовых автомобилей, телефон 8-927-761-37-76. 8-927-761-37-76. Охранники, вахта, телефон 8-917-127-84-66. Телефон для размещения вакансий 922-74-76 для лиц старше 12 лет.
12: Жалюзи, рулонные и римские шторы с гарантией. От дизайна до монтажа. Врона жалюзи. Звоните 214-0102. 214-0102. Рона жалюзи. Пусть в каждом окне живет своя мечта.
13: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 105,5 FM в Кошках.

0: Ситуация на дорогах.
1: По-прежнему о 8 баллах из 10 возможных предупреждает нас сервис Яндекс.Карты серьезные затруднения на самарских дорогах. На проспекте Кирова стоим от эстакады через железную дорогу до Московского шоссе. 44 минуты составит время проезда. На Нововокзальной затруднено движение от Ставропольской до Старой Загоры. Потерять придется 27 минут там. На Новосадовой стоим от Осипенко до Ярошевского. Время проезда составит 24 минуты. На Антонова Овсеенко затруднено движение от 22-го партсъезда до Советской Армии. Время проезда составит 21 минуту. В центре постоять придется на северо-восточной магистрали от Лесной улицы до Новосадовой. Время проезда составит 25 минут. Что же касается Тольятти, к данной минуте там затруднено движение по-прежнему на обводном шоссе от проезда по ЖД до кладбища номер 1. 30 минут потерять придется там. А также на Хрещевском шоссе от Северной улицы до обводного шоссе время проезда составит 16 минут. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Самарской области 7 часов вечера. Выпуск новостей.
1: В студии Антон Белов. Здравствуйте. Больница Приволжского района получила полноценное обновление. Об этом в своем канале в мессенджере Макс написал губернатор Вячеслав Федорищев. Он отметил, что в медучреждении не только выполнен ремонт по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», но и по-новому организована работа всех служб. Теперь жители могут получить консультацию участкового врача-терапевта и педиатра, узкого специалиста, сдать анализы и пройти диагностику. Все в одном месте. А раньше поликлиника для взрослых располагалась в отдельном здании через дорогу от лаборатории и диагностической службы. Капитально отремонтированный двухэтажный корпус под поликлинику и хирургическое отделение стационара. В одном корпусе работают лаборатория, кабинеты УЗИ и функциональной диагностики. Кроме того, штат больницы пополнился новыми специалистами. Работает врач-онколог, которая по окончании Самарского медуниверситета пришла по программе «Земский доктор», «Земский фельдшер», а также анестезиолог по той же программе. В терапевтическом отделении работает врач-стажер по целевому направлению. В этом году Бессмертный полк России запускает новый формат «Свои родные» при поддержке Ассоциации ветеранов СВО. Ветераны и действующие бойцы на передовой запишут видеоролики с портретами своих дедов-фронтовиков, рассказав, как семейная история повлияла на их решение защищать Родину сегодня. Параллельно пройдет акция «Бессмертный полк на передовой». Портреты участников Великой Отечественной войны разместят в блиндажах и на боевой технике. Онлайн-шествие Бессмертного полка стартует 9 мая в полдень на сайте акции. В Самаре утвердили зоны охраны для комплекса военных казарм Линдовского городка на улице Мичурина. На этой территории теперь запрещено строительство, которое может навредить исторической застройке, а также размещение рекламы, киосков, навесков, автостоянок, отходов, базовых станций и взрывоопасных объектов. Жителю Самарской области, который создал финансовую пирамиду и похитил у граждан более 300 миллионов рублей, отказали в условно-досрочном освобождении. Всего было выявлено 548 эпизодов мошенничества. Суд приговорил мужчину к 13,5 годам колонии. Однако в местах лишения свободы он неоднократно нарушал режим, уклонялся от работы и не возмещал ущерб потерпевшим. Свое ходатайство об условно-досрочном освобождении он мотивировал проблемами со здоровьем, но медицинское обследование это не подтвердило. В итоге суд оставил его в колонии. Эти и другие новости на информресурсах медиа-агентства «Самара-450».

сигнал. Я твой транзитный пассажир. Меня, увы, никто не ждал. Я был транзитный твой вокзал.

0: Транзитный тур. Вокзал.
1: Радио 450. Главное – настрой.

0: «Обреченные дачники» с Татьяной Прокопавичне. Для слушателей старше 6 лет.
1: Здравствуйте! Сегодня разговор будет об инвазивных растениях. Инвазивные растения – это чужеродные завезенные растения, которые агрессивно размножаются и вытесняют местные виды. Они разрушают экосистемы и наносят не только вред экономике, но и здоровью. Никакие вредители и болезни им не страшны. А еще они иссушают почву и являются опаснейшими аллергенами. Брунера сибирская цветет весной. Ее голубые цветки выглядят довольно эффектно, но, учитывая быстрый рост, она требует ограничения, то есть окапывания, удаления побегов и даже вкапывания в почву листов железа. Это поможет держать брунеру в узде. Следующее опасное растение – это кислица. На первый взгляд она безобидна и очаровательна, но ее бордовые листочки и желтые мелкие цветочки уже через короткое время заполнят огромные пространства. Вас охватит ужас, когда вы поймете, какая работа вас ждет по удалению всего ненужного. Опасность кислицы в том, что ее легкие многочисленные семена с большой скоростью разносятся по всему огороду и быстро прорастают. Золотарник или золотая розга – это малоуходный медонос. Цветет с августа до глубокой осени лимонно-желтыми цветками. Очень коварное и агрессивное растение. Уплотняет почву вокруг себя и не допускает в нее попадания воздуха. У него много мелких семян, которые легко разносятся. Поэтому надо тут же срезать соцветия после увядания, не допуская образования семян. Также рекомендуется скашивать не менее 3 раз за сезон. Удалять корневище многократной перекопкой. Древогубец круглолистный – очень красивая лиана, но очень опасная. Ее используют для декорирования стен зданий, заборов, пергол. Но эта лиана опасна для растений, которые она изберет для опоры, потому что прочно задушит в своих объятиях. Если почва для древогубца будет подходящая, его рост будет трудно укротить. Решение – только агрессивная обрезка, так как за сезон побеги вырастают на целый метр. Прежде чем посадить у себя в саду растение, надо непременно выяснить его происхождение и не относится ли оно к инвазивным, аллергенным или вредным, чтобы потом не жалеть о том, что посажено. До свидания.
0: Если день дачный, значит он удачный.

0: Реклама. Чтобы собрать хороший урожай посевных культур, важно правильно подготовить для них землю. «Волга-агрокомпания» представляет широкую линейку почвообрабатывающей техники. Дисковые, зубовые, пружинные бороны, культиваторы, катки и плуги. Компания «Велес». Техника российского производства. Компания «Влако». Официальный дилер торгового дома «Велес» в Самаре. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон 207-6606.
1: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил некондицию дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
2: Нет фантазиям предела, не могу сидеть без дела. Нарисуй небо, звезды и себя отправлю в космос.
0: Медиа-агентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляет конкурс детского рисунка «Я рисую космос», посвященный юбилею первого полета человека в космическое пространство.
2: К участию приглашаются художники от 6 до 17 лет. Присылайте фоторабот на электронный адрес artsobaka@savainfo.ru. Дайте волю фантазии и покажите свое видение бескрайнего космоса. Победители получат дипломы и памятные призы. Подробные условия на сайте 450media.ru в разделе «Акции» и в группе «Самара 450 Медиа» в соцсети ВКонтакте. Партнеры проекта ООО «Центр современных профессий и образования», сеть магазинов «Дачный дворик» и П. Вагизова РР. Организатор акции ГАО СО «Медиа-агентство Самара 450». Сроки проведения с 16 марта по 22 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, а также о количестве призов, сроках, месте и порядке их получение можно узнать на сайте 450media.ru без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 104.5 FM в Нефтегорске.

0: Прогноз погоды.
1: Спонсор выпуска ООО «Смотри» клиника «Самара». Глазные клиники «Смотри». Сегодня ночью и завтра утром, по предварительным данным синоптиков, в губернии ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой дождь. В Сергиевске, Клявлине, Исаклах, Шантале, Кошках, Елховке, Похвистневе, Отрадном, Кинель-Черкасах, Богатом, Борском и Алексеевке ночью от 18 до 20, утром до плюс 24. В Нефтегорске, Новокуйбышевске, Большой Глушице, Пестравке, Большой Черниговке и Красноармейском ночью плюс 12, плюс 14, утром до плюс 24. В Сызрани, Октябрьске, Безенчуке, Чапаевске и Жигулевске ночью от 15 до 17 тепла, утром до плюс 22. В Тольятти ночью плюс 13, плюс 15, утром до плюс 20, малооблачно. В Самаре ожидается также малооблачная погода, ветер северный 1,3 метра в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Столбики термометров покажут ночью от 17 до 19 тепла, утром до плюс 22 градусов.
0: Спонсор выпуска. Яркие краски без катаракты. Акция в клинике «Смотри». Замена хрусталика от 24 900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги, современное оборудование. Ждем вас в Самаре по адресу Максима Горького, 129. И в Тольятти по адресу Карла Маркса, 50. Клиника «Смотри». Вернем молодость зрения. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца мая.

0: год 175-летия Самарской губернии.
1: Для слушателей старше 6 лет.
2: Я люблю наш регион за Волжские острова.
0: Татьяна Суркова, автор проекта «Путь реки».
2: За возможность буквально за 10 минут на лодочке переправиться в этот потусторонний мир, расставить палатку и просто забыть обо всем. Там очень приятный песок, там прекрасные пляжи, вот эта дикая атмосфера, там великолепные закаты можно наблюдать. И вся вот эта саволжская эстетика расслабленности и наслаждения жизнью, она просто прекрасна. Я этим восхищаюсь и при любой возможности стараюсь тоже бежать из города и наслаждаться нашей природой.
0: 175 причин любить.
3: Не придумай ему мое имя и не ходи с ним по нашим местам. Не обнимай его сильно, как обнимала когда-то меня. Не говори, что он лучше. Раньше таким для тебя был и я. Просто забудь все поступки с

0: Реклама.
1: Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом подшипник МАШ Самара. Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-66-06.
2: Каждый из нас – сила нашей страны. Мобилизационный людской резерв – это надежный щит, который создаем мы, жители Самарской области. Свой вклад в защиту родного региона может внести каждый, оставаясь в своем регионе с сохранением места работы и зарплаты. Гарантированная единовременная выплата 100 тысяч рублей, а также дополнительные выплаты за участие в сборах. Наша безопасность – это наше общее дело. Вступайте в мобилизационный резерв в Самарской области. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 103.7 FM в Исаклах. Радио.

0: Ситуация на дорогах.
1: К данной минуте о 6 баллах из 10 возможных предупреждает нас сервис Яндекс.Карты, движение затруднено. Постоять придется на улице Аврора от Московского шоссе до улицы Партизанской. Время проезда составит 16 минут. На Ракитовском шоссе затруднено движение от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса. Время проезда составит 12 минут. На проспекте Кирова стоим от Вольской до Черемшанской. Время проезда 7 минут. На Московском шоссе затруднено движение от Алматинской до Ташкентской, а в обратном направлении от Кирова до Ташкентской время проезда составит 9 минут. В центре стоим на Волжском проспекте от Вилоновской до Полевой, а также на Красноармейской улице от Фрунзе до Спортивной. Время проезда составит 14 минут. Что же касается Тольятти, к данной минуте там серьезные затруднения наблюдаются на Хрещевском шоссе от Северной улицы до Обводного шоссе. Время проезда составит 28 минут. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Самарской области 8 часов вечера. Выпуск новостей.
1: В студии Антон Белов. Здравствуйте. Молодая семья врачей из Пензы переехала в Сызрань благодаря региональным мерам поддержки. Невролог Анна и хирург Дмитрий Зольниковы получили по 1 200 000 рублей подъемных по программе «Земский доктор», введенной губернатором Вячеславом Федорищевым для востребованных специальностей. В прошлом году благодаря таким выплатам Сызрань и Тольятти привлекли 26 новых врачей из других регионов. В губернии продолжается акция «Стена памяти», один из форматов движения «Бессмертный полк России». Портреты героев Великой Отечественной войны и участников СВО размещают в учреждениях, на предприятиях и в организациях. Центральная площадка – Дом офицеров Самарского гарнизона. Акция продлится до 11 мая. Исполняющий обязанности министра науки и высшего образования Марк Шлеренков рассказал о своем деде Николае Кузьмиче Попове, ветеране, который служил на Западной Украине и участвовал в ликвидации бандеровских группировок. Он призвал молодежь присоединиться к акции, чтобы знать историю и чувствовать ответственность за будущее страны. 8 мая Самарский литературно-мемориальный музей имени Горького проведет бесплатное мероприятие ко Дню Победы. В 16 часов начнется танцевальный вечер «Ах, эти тучи в голубом» с песнями и мелодиями военных лет. В 20 часов стартует пешеходная экскурсия «Ночь Победы» по улицам военного Куйбышева. Участникам расскажут о жизни города в годы войны, работе заводов и фронтовых письмах. Вход свободный, на экскурсию нужна предварительная запись. Народный театр «Муравейник» из Приволжья выступил на Всероссийском фестивале любительских театров «Театральный самотек» в Москве. Коллектив – единственный сельский театр среди участников. Жюри отметило слаженность актеров и режиссерскую работу. Театр получил главную статуэтку в номинации «Бессмертный полк» за бережное отношение к памяти о Великой Отечественной войне. Лучшим актерским квартетом признаны Алена Титаренко, Наталья Ширшина, Елена Лутошкина и Марина Слепова. А диплом симпатии жюри вручили Сергею Башарову и Ольге Чибриковой. Женские крылья Совета впервые в сезоне сыграли в ничью. В гостевом матче 6-го тура Суперлиги самарская команда встретилась с Рязанью ВДВ и ушла с поля со счетом 1-1. Защитник Нина Чаевич забила мяч в свои ворота, но во втором тайме Валерия Солодухина сравняла счет. Ничью сохранила вратарь Кристина Федорова, отразившая несколько опасных ударов. Самарская команда впервые за 4 года набрала очки в Рязани. Сейчас крылья на 5-м месте. Следующий матч 10 мая в Москве против «Динамо». Эти и другие новости на информресурсах медиа-агентства «Самара 450».
2: Озера синие, как родины глаза, смахнет ресницами пшеница на ветру, сугробы зимние и летняя гроза, из моей памяти невзгоды

0: Ностальгия в деталях. Автор и ведущий Александр Ломаев. Для слушателей старше 12 лет.
1: В Советском Союзе производили не только привычные вещи, но и совершенно необычные, порой странные предметы, которые совсем не случайно появлялись на полках магазинов. Некоторые вещи поражают воображение, другие заставляют улыбнуться, а третьи – удивиться находчивости советской системы. Какие тайны скрыты за этими необычными находками? Почему создавались такие товары и какую роль они играли в жизни советских людей? Это «Ностальгия в деталях» и я, Александр Ломаев. Здравствуйте.
0: Ностальгия в деталях.
1: Одним из таких необычных продуктов был консервированный хлеб, идеальный для космоса и походов. Хлеб в консервной банке появился в СССР благодаря развитию космической и военной отраслей в 60-е и 80-е годы. Он стал незаменимым для дальних походов, экспедиций и армии. На вид это были плотные кусочки ржаного или пшеничного хлеба, которые сохраняли свежесть до полугода. В 1961 году Юрий Гагарин взял с собой в космос не только привычные тюбики с борщом, но и консервированный хлеб. Правда, вкусовые качества этого продукта оставляли желать лучшего. Он был суховат, с легким металлическим привкусом. Интересной разработкой был телефон-чемодан, можно сказать, первый мобильный телефон в СССР. Этот телефон был создан для высокопоставленных чиновников и военных. Весил он около 12-15 килограммов и внешне напоминал старый чемодан. Подключить его можно было только к специальной линии связи, что делало устройство крайне неудобным. В 1979 году один из таких телефонов использовался на Байкало-Амурской магистрали, чтобы оперативно передавать данные о строительстве. Это был прообраз мобильной связи, хотя носить его с собой было настоящим испытанием. А тапочки из шин чего стоили? Обувь, которая переживала все. Изношенные автомобильные покрышки становились основным материалом для этой необычной обуви. Такие тапочки носили на дачах, в банях и даже на стройках. Они были тяжелыми, жесткими, но практически неубиваемыми. Идея переработки шин для производства обуви возникла в послевоенные годы, когда ресурсы были в дефиците. Некоторые модели этих тапочек до сих пор можно найти у старожилов. Был такой в 1980-е годы бальзам для волос яичный. Название звучало красиво, но результат оставлял желать лучшего. Этот продукт продавался в небольших баночках и обещал сделать волосы мягкими и шелковистыми благодаря натуральным компонентам. На практике волосы становились липкими, а запах напоминал несвежий омлет. Яичный бальзам считался дефицитом, и его часто привозили из союзных республик, таких как Латвия. Однако многим женщинам все равно приходилось искать домашние рецепты ухода за волосами. А еще выпускали игрушки из металлолома. В условиях послевоенного дефицита металл перерабатывали для производства игрушек. Самосвалы, грузовики и танки из металлолома были тяжелыми и часто имели острые края, что делало их небезопасными. Несмотря на опасность, такие игрушки пользовались огромной популярностью мальчишек. Особенно ценились модели, которые можно было разобрать и собрать заново. Линзы на телевизор тоже являлись необычным предметом. Телевизоры с крошечным экраном в 1960-е годы были обычным делом. Чтобы сделать изображение больше, предлагались специальные увеличительные линзы, которые наполнялись водой. Линзы часто протекали, заливая телевизор. Однако семьи продолжали их использовать, ведь это был единственный способ увеличить экран до приемлемого размера. А были еще леденцы в форме капусты и моркови. Такие леденцы в форме овощей пользовались популярностью в детских магазинах. Это была обычная карамель, но с необычным дизайном, который часто вызывал недоумение у взрослых. Дизайн этих леденцов якобы был связан с пропагандой здорового питания, хотя сахар в составе говорил об обратном. 70-е годы прошлого столетия пользовался популярностью набор для бани в виде матрешки. Матрешка, внутри которой скрывались мыло, мочалка, расческа и мини-флакончик одеколона, стал популярным подарком. Однако практичность такого набора оставляла желать лучшего. После пары использований матрешка портилась от влаги. Эти наборы часто дарили на 8 марта и Новый год, особенно в регионах, где баня была важной частью культуры. Также в 1970-е в результате космической программы появилась космическая еда в тюбиках. Тюбики с борщом, кашей и даже мясным паштетом продавались в ограниченных количествах в обычных магазинах и были редкостью. Люди покупали такие тюбики ради интереса. Почему в СССР производили такие товары? Советская экономика была основана на планировании и максимальном использовании ресурсов. Заводы старались производить что-то из всего, что можно было переработать. Дефицит и идеология только усиливали изобретательность инженеров и дизайнеров. Каждый из этих товаров – это не просто вещь, а отражение эпохи. Они показывают, как люди искали пути решения проблем, даже если это иногда выглядело странно.
0: Ностальгия в деталях.

0: Прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Аэропринт». Типография «Аэропринт» сделает ваш бизнес заметнее. Сегодня ночью и завтра утром, по предварительным данным синоптиков, в губернии ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой дождь. В Сергиевске, Клявлине, Исаклах, Шантале, Кошках, Елховке, Похвистневе, Отрадном, Кинель-Черкасах, Богатом, Борском и Алексеевке ночью от 18 до 20, утром до плюс 24. В Нефтегорске, Новокуйбышевске, Большой Глушице, Пестравке, Большой Черниговке и Красноармейском ночью плюс 12, плюс 14, утром до плюс 24. В Сызрани, Октябрьске, Безенчуке, Чапаевске и Жигулевске ночью от 15 до 17 тепла, утром до плюс 22. В Тольятти ночью плюс 13, плюс 15, утром до плюс 20, малооблачно. В Самаре ожидается также малооблачная погода, ветер северный 1,3 метра в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Столбики термометров покажут ночью от 17 до 19 тепла, утром до плюс 22 градусов.
0: Спонсор выпуска. Какая бы ни была погода за окном, для хорошей рекламы всегда сезон. Типография «Аэропринт» печатает буклеты, блокноты, каталоги, журналы, календари и многое другое для вашего бизнеса. Ярко, качественно и точно в срок. «Аэропринт» – типография, которую рекомендуют. Подробности по телефону в Самаре 342 65 65.

0: Радиоканал «Самарское губернское радио» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-63-00980 от 8 июля 2020 года. Для слушателей старше 12 лет. Напоминаем, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
1: Шумели моря, он не нашел ее, она не нашла меня. В сладком тумане сегодня с утра, он не нашел ее, она не нашла

0: Ситуация на дорогах.
1: О 2 баллах из 10 возможных сообщает нам сервис Яндекс.Карты. Самарские дороги практически свободны. Небольшие затруднения можно встретить на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. На Советской Армии снижаем скорость от Тихвинской до Московского шоссе. На Авроре немного постоять придется от Антонова-Овсеенко до Московского шоссе. В центре небольшое затруднение наблюдается на Полевой от Новосадовой до Мичурина. Что же касается Тольятти, к данной минуте серьезных пробок там нет. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Самарской области 9 часов вечера. Выпуск новостей.
1: В студии Антон Белов. Здравствуйте. Губернатор Вячеслав Федорищев пригласил предпринимателей к участию в четвертом сезоне конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Цель – поддержка отечественных производителей. Финалисты получают продвижение, новые каналы продаж и партнерства. В прошлом году Самарская область заняла 12 место по числу заявок. Жюри отметило два бренда из региона – дыхательный тренажер и натуральные десерты. Принять участие могут малые и средние предприятия с локализацией не менее 30% и с растущими продажами. Заявки принимаются до 1 июня. Помочь с оформлением могут в центре «Мой бизнес». В Самарской области пройдут торжественные и памятные мероприятия в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Однако в связи с террористической активностью киевского режима и в целях обеспечения безопасности жителей их количество будет сокращено. 7 мая на площади Славы в Самаре будет работать выставка архивных документов, площадки по плетению маскировочных сетей, пройдет акция «Письмо солдату». 9 мая в областной столице состоится парад победы. По площади Куйбышева пройдет только пешая колонна, всего 18 парадных расчетов. Накануне состоялась репетиция шествия. Также 9 мая в муниципалитетах региона традиционно пройдут церемонии возложения венков и цветов к памятникам и мемориалам, а также другие торжественные памятные мероприятия. В Самарском государственном экономическом университете в 13-й раз проходит международный форум «Экономика возможностей на пути к сбалансированному росту». В форуме участвуют не только академики, но и политики, чиновники и бизнесмены. Второй год события поддерживает Банк России. Советник председателя Банка России Кирилл Тримасов заявил, что участники обсудят причины замедления экономики и условия устойчивого роста. В программе дискуссии, лекции и сессии по денежно-кредитной политике, где эксперты объяснят решения по ключевой ставке. В Самарской области выполнено 95% весеннего плана по лесовосстановлению. В этом году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроект «Экологическое благополучие», который реализуется по решению президента России, лесовосстановление и лесоразведение проведут на площади более 850 гектаров. Работы проходят во всех 16 лесничествах региона. Сеянцы заранее выращивают в местных лесопитомниках. На подготовку уходит около 2 лет. Летом молодые деревья ждет уход, мульчирование, выкашивание сорняков и прореживание. Всего уходными работами планируют охватить более 6000 гектаров леса. Это в 148 раз больше площади загородного парка в Самаре. Полноценным лесом посадки станут только через 5-7 лет. Эти и другие новости на информресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: Радио 450.
1: Чихуахуа.

Чиуауа. Чиуауа. Чиуауа.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью и завтра утром, по предварительным данным синоптиков, губерния ожидается облачная с прояснениями погоды, местами возможен небольшой дождь. В Сергиевске, Клявлине, Исаклах, Шантале, Кошках, Елховке, Похвистневе, Отрадном, Кинель-Черкасах, Богатом, Борском и Алексеевке ночью от 18 до 20, утром до плюс 24. В Нефтегорске, Новокуйбышевске, Большой Глушице, Пестравке, Большой Черниговке и Красноармейском ночью плюс 12, плюс 14, утром до плюс 24. В Сызрани, Октябрьске, Безенчуке, Чапаевске и Жигулевске ночью от 15 до 17 тепла, утром до плюс 22. В Тольятти ночью плюс 13, плюс 15, утром до плюс 20, малооблачно. В Самаре ожидается также малооблачная погода, ветер северный 1,3 метра в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Столбики термометров покажут ночью от 17 до 19 тепла, утром до плюс 22 градусов.

0: студии. Для слушателей старше 12 лет. Повтор программы.
1: Сегодняшняя героиня программы «Культурные люди» создает костюмы для ведущих театров Самарской области. Самарта, грань, мастерская, витражи, театр оперы и балета. Ее работы отмечены престижными премиями, их ценят профессионалы и любят зрители. Еще именно она несколько лет назад запустила фестиваль «Территория моды», сделанная в Самарской области, который из маркета локальных брендов вырос в одно из крупнейших событий в креативной индустрии региона. А когда помощь потребовалась нашим военнослужащим, которые отстаивают интересы страны в зоне проведения специальной военной операции, она направила мощную швейную артиллерию на производство кровоостанавливающих жгутов и плащей невидимых для бойцов. Итак, в нашей студии программа «Культурные люди» Мария Казак, театральный художник, дизайнер и член Союза дизайнеров России, генеральный продюсер «Территории моды». Мария, приветствую тебя, позвольте на «ты» с тобой быть, вроде как можно.
2: Приветствую, Сергей, и наших слушателей.
1: Да, привет всем, кто нас слушает. У микрофона Сергей Сергеев, автор и ведущий программы «Культурные люди». И я несказанно рад, что Маша сегодня у нас в гостях, потому что ни разу за то время, что я веду эту программу, ты у меня здесь, в этой студии, не была.
2: Исправляем.
1: В студии, да, в студии программы «Вечерний разговор», конечно. Да. Приходилось бывает, но в «Культурных людях» нет. Поэтому предлагаю сделать такое портретное интервью, посвященное тебе, твоему, как говорят, творческому пути, становлению. Ты, мне кажется, этого заслуживаешь.
2: Спасибо, с удовольствием расскажу. Что, надеюсь, что это могу. Будет, да, интересно.
1: Ну, предлагаю поговорить программу «Культурные люди», приземлить ее к сфере культуры, тем более она плотно с тобой всю твою жизнь связана. Это театр, мода, о том, как художник превращается в конструктора жизни. Вот я бы так сказал. Это очень интересно. Мне кажется, мы тему раскроем с лихвой, потому что у нас впереди интереснейшая беседа. Маш, я, знаешь, хочу тебе вначале комплимент сделать. Наблюдаю давно за тобой, восхищаюсь, любуюсь. Ты всегда потянута, всегда прекрасна, всегда в настроении, легка, улыбчиво, оптимистично настроена и приветлива абсолютно ко всем, несмотря на то, что занятость у тебя, ну, наверное, 24/7, это без преувеличения, так оно и есть. Скажи, где ты, я не знаю, черпаешь этот эликсир молодости, эликсир хорошего настроения, и вообще, как тебе удается выглядеть при твоей колоссальнейшей занятости так здорово?
2: Ну, я рада, что такое произвожу впечатление праздной бездельницы.
1: Не только мое мнение, приоткрою секрет.
2: При том уровне количества проектов. На самом деле, это, конечно, в первую очередь генетика. Спасибо родителям за их, как тот генофонд, который мне был передан. И я, безусловно, чувствую и не только родительский вклад, но и такую мощную силу рода, если можно так сказать, своих предков, своих корней. И это то, что, с одной стороны, меня очень вдохновляет, и, с другой стороны, накладывает тоже определенную ответственность за тот путь и за ту фамилию, которую я несу. Потому что не секрет, что в профессию я пришла в том числе благодаря маме. Угу. Продолжаю ее путь, да, но уже на своем витке. Поэтому оптимизм и хорошее настроение для меня необходимый компонент для того, чтобы творить и создавать. И очень важно, чтобы и от тех проектов, которые я создаю, а тем более, когда мы говорим о театре, когда мы говорим о моде, должна быть нотка джаза, как я ее называю, вот этого настроения легкого, легкости, но при этом стараться сохранять глубину и передавать смыслы, но не теряя при этом воздушности.
1: Слушай, ну это вообще сложно, это сочетать вот так вот джазируя, джазуя, не знаю, как правильно здесь сказать, идти по жизни, творить, и при этом быть, казаться, не казаться, а быть легкой, настоящим таким компанейским человеком. Это сложно или это уже настолько в тебе органично переплелось, что, ну, стало частью твоей какой-то природы человеческой? Или приходится какие-то усилия делать? Нет сил, нет настроения, приболело.
2: Ну, наверное, когда занимаешься тем, что любишь, искренне любишь.
1: В этом секрет. Да,
2: когда самой удается, и жизнь вокруг складывает тебя такие проекты и таких интересных людей, и когда это не через силу, а действительно вот в таком хорошем, творческом, не без сложностей, не без рабочих моментов, безусловно, но в целом, когда ты счастлив от того, чем ты занимаешься, наверное, иначе быть не может.
1: Я тебя прекрасно понимаю, ты раскрыла наш с тобой секрет, как нам это удается. Ты мне сделала такой ответный комплимент, что у меня тоже проектов много. Действительно, мы занимаемся любимым делом, наверное, в этом и есть, как там говорили, найди любимое занятие, занимаясь любимым занятием, не работай ни одного дня, да, кто-то из великих сказал. Видимо, это нас и держит, потому что много людей, от людей мы так или иначе тоже энергообмен какой-то получаем. Про маму речь зашла очень хорошо, ведь все мы родом из детства, и у тебя тем более история семейная, династическая, можно даже, наверное, так сказать, что ты занимаешься таким, продолжаешь серьезное семейное дело. Расскажи о своей маме, может быть, не все наши слушатели знают, Ольга Казак.
2: Да, действительно, у нас даже в будущем нашего диалога будет музыкальная композиция, которую мы в том числе, наверное, посвятим вот этому жизненному опыту нашей семьи. Но на самом деле началось все гораздо раньше, даже до моей мамы, потому что мой прадед, вернувшись с Великой Отечественной войны, он какое-то время в Ивановской области был директором ткацкой фабрики.
1: Угу. Все из Иваново получается.
2: Да, да. У меня мамины корни из Ивановской области.
1: А Иваново город невеста.
2: Да, и ткачих.
1: И ткачих.
2: А бабушка моя, которая 42-го года рождения, третью дочь в семье, у нас такая уже тема, да, вдруг всколыхнулась, военно-патриотическая, без чего мы не можем, конечно, обойтись. Бабушка, она с 14 лет была ткачихой на ткацкой фабрике в Ивановской области. Мой дедушка работал в сельской школе художником. Был художником и в сельской школе преподавал труды, черчение и рисование. И вся жизнь моя детская, летняя, проходила в их доме, построенном своими руками, с запахом краски масляной, но не только той, которой красили фасад, но и той, которой писали картины. Вот. И поэтому, когда моя мама, закончив в Иваново конструирование одежды по системе распределения, была отправлена в город Куйбышев работать Куйбышевский дом моделей.
1: Чему нам несказанно потом, как выяснилось, повезло.
2: То тот трек моды в СССР, он не случайен, потому что именно в Куйбышеве, уже познакомившись с моим папой, уже коренным самарчанином, вот, появилась я, можно сказать, в Куйбышевском доме моделей, как я люблю шутить над этим. Поэтому первыми моими игрушками были как раз иголки.
1: Манекены.
2: Манекенчик маленький, масштабный, да, остаточки ткани, которые мне отдавали. И на самом деле выбор своего жизненного пути и профессионального пути, как такового такого момента, когда я должна была принять это решение, его не было, потому что это было органично из той среды, из той атмосферы, из которой я выросла. Вот. И даже будучи младшей школьницей, я участвовала в качестве модели в показах детской одежды, школьной форме, как раз в Куйбышевском доме моделей.
1: Поэтому даже такой у нас был, Куйбышевский дом моделей. Это нечто, дом модельный на Кузнецком мосту, да, в Москве,
2: это легендарный. На самом деле, вот я как сейчас уже понимаю, та деятельность, которую я веду не как творческая единица, а как продюсер, она на самом деле тоже корнями оттуда. Потому что дом моделей Куйбышевский был частью всесоюзного как раз дома моделей. Это была государственная система, когда был как раз на Кузнецком мосту центральный дом моделей. В городах были филиалы. И система была таким образом устроена, что на базе домов моделей разрабатывались те образцы лекала, которые потом отправлялись на фабрики для массового пошива. И так далее, и так далее, и так далее. То есть это была система, да, целая система.
1: Скажи, пожалуйста, а вот яркое воспоминание из детства, которое связано с тем, чем ты сейчас занимаешься, может быть, первую модель сконструировала что-то, помнишь ли этот момент? Наверное, такие вещи, они не забываются. И было ли в принципе такое? Если был такой калейдоскоп, лоскуточков
2: был калейдоскоп, но было очень яркое воспоминание из прям детства, когда моя мама уже после Куйбышевского дома модели работала в сервис-центре, они делали уже коллекции одежды современной, и у них был показ почему-то в антракте между баскетбольными или волейбольными матчами в Дворце спорта. И я ходила, я была там за кулисами, видела эти коллекции. Как раз, по-моему, под Depeche Mode были показы тоже. Вот. И это были такие каракулевые шапки, широкие плечи, 90-й год. И я была с мамой, видела, как это выглядит за кулисами. И почему-то из цирка мне принесли морковку, отобрав у каких-то осликов.
1: Вот, это запомнилось, да, символ?
2: Да, это
1: морковка.
2: Морковка. Это были такие сильные детские воспоминания. И я видела репетиции манекенщиц, примерки и все это как-то очень вовлекало.
1: Скажи, ну ты себя уже видела модельером на тот момент или театральным, или художником, в принципе?
2: Ну, тогда я себя не ощущала. Но когда я сейчас смотрю на свои детские работы, и мама сохранила мои детские журналы, которые я делала для своих кукол, где я отрисовывала образы, прикалывала кусочки тканей, и я когда уже из позиции взрослого человека на это смотрю, то, конечно, очевидно, что это было уже тогда.
1: Расскажи о своей альма-матер, где ты училась. Я так понимаю, это архитектурно-строительный, да, был университет?
2: Да, это факультет дизайна.
1: Сейчас по политехам, по-моему.
2: Сейчас это, да, часть политехнического университета. И моя мама Ольга Казак как раз стояла у истоков создания этой специальности, потому что именно она в качестве конструктора одежды совместно с Натальей Ивановной Сабило, которая была художником как раз дома моделей, их пригласили, дом модели в тот момент уже перестал существовать, а их пригласили составить учебный план, программу по подготовке первых дизайнеров-модельеров в нашем регионе. И как раз они тогда составляли этот учебный план, эту программу. Мы учились тогда 5 лет, и 6-й год как архитекторы делали диплом. То есть это был такой специалитет, очень объемная, очень насыщенная программа. Со 2-го-3-го курса мы уже начинали делать собственные авторские коллекции. И с дипломной коллекцией моей, которая называлась «Модернистка», была посвящена переосмыслению стиля модерн. Просто вот как готовили, да, образец той системы. Я с выпускной дипломной коллекции поехала в Москву, в Центральный дом художников, на мероприятие всероссийской как раз нашей организации «Союз дизайнеров России». Из дипломной коллекции в Москве меня приняли в члены «Союза дизайнеров России».
1: То есть уровень... Это какой-то беспрецедентный, да, случай?
2: Ну, это...
1: редкий, по крайней мере.
2: Да, довольно редкий. Я сейчас понимаю, как это все устроено. Действительно, я понимаю, что уровень той подготовки был очень сильный, который нам давали.
1: Тебя это, конечно, окрылило на тот момент. Ты вообще, наверное, сначала не ожидала такого поворота событий, да, что диплом и дипломную работу и так отметили на высоком уровне. А не было ли соблазна, наверняка предложения были, соблазна уехать из Самары?
2: Ну, на
1: Москва,
2: самом деле,
1: Петербург,
2: да, это неоднократно поступали и предложения. Я даже по итогу выпуска из университета проходила несколько собеседований в российские крупные бренды. Но туда, куда меня отсмотрели и меня пригласили, мне сказали, отлично, давай мы сейчас стартуем, отрисовывай, как ты видишь, новую коллекцию, и на запуск в Китай. Минимум 2 месяца, вообще полгода. И в тот момент я, конечно, поняла, что так резко поменять свою жизнь и... переезжать в каждом поколении, я как человек с очень сильными социальными связями и с привязкой и с любовью к нашему городу, моя мама приехала сюда, я знала, как это не просто начинать от нуля, и я поняла, что полностью переехать я не готова и хочу сначала все-таки состояться в своем городе и регионе, но... Хочу отметить, что потом на новом витке проекты и в Китае, и в Москве случились, они состоялись, да, вот, и поэтому просто это был, да, момент, когда надо было до этого, наверное, созреть и быть еще не только вчерашней выпускницей, а уже состояться здесь.
1: Скажи, интересно, как художник видит город? Ты как художник, как дизайнер, наверняка не так, как все обычные люди. Ты подмечаешь какие-то красивые вещи. Возможно, не обращаешь внимания на недостатки, которые присутствуют. Я знаю, что людям искусство, в том числе и дизайнерского искусства, свойственно поэтизировать мир окружающий. Как у тебя?
2: Возникают иногда сложности, конечно. Во-первых, я очень люблю наш город и очень мечтала всегда жить в историческом центре. Это удалось, и моя мастерская находится в историческом центре. На одном из концов улицы Ленинградской я живу, на другом у меня мастерская. И, конечно, это всегда большое счастье, вдохновение. Я очень люблю прогуливаться пешком, разглядывать фасады зданий. Более того, вот сейчас тот проект, над которым я сейчас работаю...
1: Пока нельзя, да? Да,
2: ну, наверное, можно уже, да. Проект «Самара Купеческая» — это проект совместный с нашим хореографическим училищем. Вот. Там будут даже несколько номеров, вдохновленные архитектурой и стилем модерн в архитектуре нашего города. И, конечно, такие образцы архитектуры и творчества — это большое вдохновение. Но, конечно, много того, на что приходится закрывать глаза, включать какие-то внутренние фильтры. Вот, и всегда хочется улучшить. То есть я как одну из своих миссий вижу возможное сначала, начиная с себя, создание вокруг себя среды, атмосферы, настроения, и за счет своего творчества, своей работы максимально расширять эти круги на воде, чтобы они шли дальше, дальше, вовлекали людей, зрителей, зрителей тех показов, фестивалей, которые я провожу. И, конечно, очень хочется и в городе среду тоже улучшать, но это тоже получается в чем-то. Я активный житель Самарского района, и мы занимаемся и благоустройством скверов, территорий, и многое получается.
1: Мы про маму начали говорить в нашей беседе, и я так понимаю, что первые именно работы театральные были тоже совместно с мамой, да? Это участие в ее проектах, в которых она была занята. Самарт не случайно прозвучал, недавно мы отмечали, как раз вот виделись, было 95-летие, по-моему, да, Самарта.
2: А в этом году мы отмечаем 25 лет спектаклю «Мамаша Кураж».
1: Да, «Мамаша Кураж». Ну, да, собственно, мы были на кинопоказе.
2: Да.
1: Ты была, наверное, тоже.
2: Да.
1: Припоминаю.
2: Это очень знаково для меня
1: и
2: тоже.
1: И была выставка костюмов, в которых блистали Хайруллина. Угу. На тот момент и Бакурадзе еще, по-моему, тоже был в Самарте тогда еще, Маркелов. Ну, в общем, и люди, которых уже, к сожалению, нет, но тем не менее костюмы остались, осталась память, осталась видеозапись. Расскажи, это, наверное, было одно из первых прикосновений, да, к театральной такой жизни, к созданию театра, к сотворчеству, сотворению. Как это было? Тебе доверяли, наверное, какие-то, ну, не самые главные вещи, но все равно впечатление наверняка.
2: Ну, впечатление очень сильное. Действительно, это был один из первых проектов, где мне дали уже руками что-то создать, то, что пошло потом на сцену. Это потрясающее знакомство и возможность творить рядом с Юрием Федоровичем Хариковым, нашим театральным художником, обладателем «Золотой маски» за этот как раз спектакль, за костюмы к спектаклю «Мамаша Кураж». И действительно, я очень хорошо научилась вязать крючком на уроках труда в школе. И для костюма, в том числе «Мамаша Кураж», я вязала элементы оплечья, элементы на груди, такие перчатки-митинки без пальчиков. Нарезалась ткань, нарезалась, и из нее большим таким крючком вязались вот эти детали. И они в костюме есть.
1: Ну, это как лоскутные половики, да, вот вяжут, вот что-то на вроде этого. А все-таки, наверное, это такая больше, ну, отчасти рутинная работа, да? А сейчас ты уже можешь творить, сама сочинять, придумывать, если такую арку построить от того момента до дня сегодняшнего, то какие такие знаковые, наиболее, наверное, знаковые проекты, спектакли? Вначале бы я когда представлял, говорил, и мастерская, и витражи. Понятно, что с каждым коллективом что-то связано. Это сугубо индивидуальная история, с каждым театром отдельная любовь. Но что бы ты выделила, что приходит на ум, чтобы так никого не обидеть?
2: Всегда трудно, конечно, отметить что-то одно, потому что каждый проект — это детище. Мне кажется, каждого творческого человека, художника спроси, и за каждым проектом целая история, целый путь. Ну, очень горжусь я спектаклем «Буратино», который идет на сцене театра оперы и балет уже более 15, наверное, лет.
1: Ну, такой мюзикл.
2: Да, да. Детский. Я на самом деле очень трепетно к этому отношусь. У меня тогда тоже появилась только маленькая моя старшая дочка, она была маленькая совсем, когда мы выпускали этот спектакль, и она стала первым зрителем этого спектакля.
1: Какой был вердикт?
2: Да, все хорошо, слава богу. Вот, была такая, кстати, сверхзадача, потому что мы тогда театр находился на реконструкции, на большой, это был 2014-15 год, и мы создавали спектакль с премьерой на сцене театра «Дом актера», «Актерский дом», с тем, чтобы потом, когда реконструкция закончится, он уже пошел на большой сцене. И вот соблюсти, да, вот эти вот исходные данные, а для творческого человека всегда мы не творим, ну, я не творю просто только ради самовыражения, как вольный художник. Я всегда работаю по цели задачи, да, проекта. И сделать премьеру в одном зале с тем, чтобы потом это перешло на такую большую сцену, это всегда тоже ответственно. Вот, я рада, что большое количество детей нашего города за эти годы выросло, в том числе на этой сказке. Там было Чиполлино также в театре «Самарт», который с успехом много лет шло. И вообще детский спектакль — отдельная моя трепетная любовь. И сказка о царе Салтане, театр «Витражи», то, что в моем как бы репертуаре есть, и «Ромео и Джульетта» театра «Витражи», и «Чайка», который в том числе для меня тоже
1: совсем другая стилистика уже, конечно.
2: А еще знаковый спектакль «Чайка» в театре «Витражи» для меня тем, что тут мы уже с Юрием Федоровичем Хариковым поработали в тандеме уже на, как бы, на одном уровне, потому что оформление спектакля сделано по его эскизам, а мне уже нужно было в эту атмосферу вписаться уже с костюмами. Вот. И когда-то, начав с ним в качестве фактически подмастерья, тут мы с ним уже встретились в проекте как коллеги. Вот. Поэтому это тоже такой очень знаковый для меня спектакль, который тоже живет, продолжает жить.
1: Ну, Харьков, он не перетягивал на себя одеяло в творческом смысле?
2: Ему можно все, мне кажется.
1: Да, я ожидал такой ответ, но все равно, как тебе с ним работалось? Комфортно ли? Или все-таки ты такой человек, художник, я вот здесь. На кухне не может быть двух хозяев.
2: Тут, наверное, мне помогает мое дизайн-мышление, потому что дизайнер — это всегда человек, который должен работать в определенных условиях, услышать заказчика, услышать коллег, и в этом плане проявить гибкость. Мне это доставляет интерес. То есть не в конфликтном поле, а услышать друг друга. И с Юрием Федоровичем было очень интересно вместе работать, потому что, выбирая площадку для спектакля, мы с ним и в подвал ДКЖ спустились, и на чердак посмотреть, а можно ли люстру спустить. И поворотный диск запускали на сцене, слушали его скрип и думали, а может ли это вписаться в контекст спектакля. И выбрана была не основная сцена, а боковой зал для того, чтобы создать нужную атмосферу. Поэтому сотворчество с такими людьми — это безусловное счастье и возможности для себя тоже роста.
1: За спектакль «Скупой витражей», по-моему, да, ты была отмечена премией, профессиональной премией губернской Самарской театральной музы. Практически впервые за там почти три десятка лет получил эту награду именно художник по костюмам.
2: Да, на самом деле нет такой отдельной номинации.
1: Нет
2: удивительно.
1: Такой. Я, как член жюри театральной музы, это подтверждаю и говорю, что там мы отмечаем в основном артистов. Конечно, актерские работы, либо ансамблевые работы, либо работы режиссеров. Здесь было так. Ты для себя как это объясняешь? Почему? Почему? То есть ты здесь, получается, выступаешь полным соавтором во всех смыслах этого слова данной обстановки.
2: Действительно, бывают разные же исходные данные, и тут, понимая то, что у театра очень много гастролей, они ездят на разные площадки, тут был сам ход постановки, режиссерский ход, акценты были размещены таким образом, что костюмы являются очень активной частью деятельности, действа. То есть бывает, когда костюмы дополняют, а бывает, когда костюмы являются действующим лицом, очень активным. И тут, наверное, вот так все вместе собралось и сошлось, что для того, чтобы у театра был такой настроенческий, яркий, эффектный, я бы даже сказала, такой антистрессовый спектакль, костюмам тут была отдана большая роль, может быть, чем в каких-то других постановках. И тут очень важно доверие театра, которое мне сказали: «Мария, твори». И тут я, как создатель, очень им благодарна за эту возможность, потому что развернуться в полной мере не всегда бывает возможно по тем или иным причинам. И, наверное, вот эта премия — это подтверждение того, что свободу, когда дают художнику, может быть, он может сказать больше. Вот поэтому то, о чем бы мне очень мечталось и очень хотелось, это, наверное, чтобы было больше работы не только для меня, а для моих коллег в нашем городе в целом. Потому что, как мы знаем и понимаем, что большое количество постановок создается приглашенными, приглашенными командами. Вот. И хотелось бы обратить на это внимание и сказать, что на самом деле много талантливых ребят, молодежи. У меня есть опыт небольшой преподавания. Могу сказать, что наш потенциал очень сильный, и хотелось бы больше возможностей для творческого высказывания внутри региона.
1: Не так давно в нашей студии была Алла Генриховна Набокова. И, собственно, она говорила и про про премьеру «Пиковой дамы». Это тоже, да, ваша совместная очередная творческая победа и удача, и работа. Расскажи, как ты вот работаешь, если можно? Ну, кухня — это всегда дело личное, всегда личное дело художника, творца, все равно. У тебя, например, в работе в параллели идет несколько проектов, они все разные по стилистике, по направлению, по эпохе. Ты следуешь прямо букве именно определенного произведения или все-таки какие-то современные черты можно придать образом?
2: Ну, поскольку я работаю на стыке театра и моды, то вот эти два направления, они очень, на мой взгляд, друг друга хорошо обогащают и поддерживают. И, конечно, зная историю костюма, историю моды, эпохи, да, всегда, работая над таким материалом, конечно, идет и не впрямую цитирование или реконструкция, да, каких-то исторических прототипов, но это всегда помогает Но в то же время есть фактор современности, того, что мы живем в 21 веке, и хочется, чтобы, видя это театральное действие, было ощущение актуальности, что это происходит здесь, сейчас, в ту эпоху, в которой мы живем. Тут знание моды, неких трендов. Вот, кстати говоря, вот чуть возвращаясь к скупому, там еще была модная трендовая история, даже вот в цветовой гамме, да, которая использовалась. И это срабатывает, да, на восприятие. Вот. И вот, например, когда я работала над «Пиковой дамой», у меня же в параллели была еще одна очень сильная героиня. Это Васа Железнова для театра «Мастерская».
1: Да, прекрасная, да, премьера. Вообще там отдельные песни, да, это костюмы.
2: То есть, представляете, сразу два бенефиса, двух актрис, да, два разных театра. Совершенно разная эпоха, разные постановщики, разные режиссеры.
1: Разные задачи, да.
2: Задачи, да. И тем интересна эта работа, потому что ты в разном проекте можешь по-разному проявляться, по-разному высказываться. И на самом деле я уже сейчас боюсь приходить в театр в качестве гостя или зрителя не на свои спектакли, потому что, приходя в театр, все думают: «Мария, а сегодня тоже ваши костюмы?» Вот, но не все пока еще костюмы мои, конечно, не во всех театрах. Вот, но это уже такая интересная уже особенность. И мне приходится говорить: «Это мои, а в этот раз это не моя пока работа». Вот, и вот две таких сильных, да, премьеры случились у меня совсем недавно. Это было интересно очень.
1: А интересный проект был в Самарском оперном «Back to Life». Сейчас уже не идет этот спектакль, но перед показами «Back to Life», это балет, было такое дефиле, да? Ты курировала это дефиле, ты организовывала все это целое действие было. Расскажи об этом интересном опыте, что это было, задача, необычная такая коллаборация, показать наших дизайнеров, показать, что у нас такое тоже может быть необычное перед балетным спектаклем, перформанс. И что такое послевкусие? Сейчас уже нет этого проекта, но наверняка послевкусие осталось.
2: Очень жаль, на самом деле, да, что его нет, потому что тут потрясающая команда работала над проектом, и Юрий Смекалов, режиссер-постановщик этого проекта, он сам непосредственно еще на стадии постановки пригласил меня войти в состав творческой группы, потому что вот то, о чем как раз я говорила, дано ту современности, актуальности, да, вот этого живого такого нерва, он как раз хотел еще добавить за счет того действия, которое мы совместно придумали, когда действо спектакля начинается не в зрительном зале, когда уже гости заняли свои места и открылся занавес, а оно начинается в фойе, как полноправная часть действа, с дефиле модных брендов. Причем, если говорить о том, что происходит на сцене, это спектакль с постоянными костюмами, да, которые были сделаны раз и навсегда, то, что происходило в фойе, это каждый раз новые коллекции наших локальных брендов, актуальные коллекции, сезонные. Там, к весне мы делали такой омаж нашим милым дамам, что-то весеннее, к 8 марта делали. То есть всегда чувствовали вот настроение, погоду, и старались подборку сделать соответствующую. И действие начиналось в колонном зале с модного показа, который открывали профессиональные манекенщицы-модели, а завершали артистки балета на пуантах, на пальцах, поднимаясь на пальцы, и вот этот круг дефиле по залу делали на пальцах. Это потрясающе. Были у меня даже сейчас мурашки по коже, потому что это так было красиво, и зал тут же вообще взрывался овациями уже. Вот, уже в этот момент.
1: Ну, невозможно иначе. Невозможно, да. Маш, спасибо тебе за этот проект. Это действительно то, что характеризует тебя. Это человек, который открыт новаторским идеям. За любые проекты, которые имеют нестандартные начало, нестандартные воплощения. Возможно, это задумывалось как-то иначе, а в итоге появились и на пальцах, да, вот эти проходки и так далее. Может быть, вначале этого не было, только одни манекенщицы.
2: Ну, да, мы то сначала
1: смотри,
2: не знали,
1: все
2: да.
1: Интересно, проект обогатился.
2: Да.
1: Он существовал, имел счастливую, успешную жизнь какое-то время. Возможно, что-то подобное еще появится. Я как раз и спросил с тем расчетом, узнать, ну, ты бы хотела, и планируется ли что-то, есть ли какие-то разговоры, обсуждения с театром или с другими нашими институциями культурными?
2: Я максимально открыта для... Я в этом плане такой человек, открытый.
1: Главное, дайте мне площадку.
2: Да, я ищу такие проекты, я открыта для таких фантазий, потому что это действительно то, что меняет взгляд на привычные какие-то вещи, на привычный образ жизни. Я называю это дизайн мышлением в глобальном плане. То есть я дизайнер не только конкретных каких-то решений, каких-то конкретных вопросов в сфере индустрии моды или театра, а именно с точки зрения изменения мышления и обогащения нашего визуального опыта, пользовательского опыта. Это вообще меняет подход. Поэтому если мы можем как-то улучшить пространство вокруг себя,
1: то мы готовы.
2: То надо это сделать обязательно.
1: Продолжая цитаты великих, я сейчас сама Шказак, то несколько лет назад в галерее «Новое пространство» проходила выставка твоих костюмов к «Чайке», как раз к чеховской, о которой мы выше уже говорили. И тогда прозвучала, по-моему, такая фраза твоя, что главная задача художника по костюмам, чтобы люди, глядя на них, испытали художественное удивление, а потом просветление. Было такое?
2: Ну, я убеждена, что да. Что мы
1: вот
2: должны,
1: раскрой эту
2: да.
1: формулу, что подразумевается под этой фразой, и обязательно ли просветление должно наступить, этот инсайт у зрителя?
2: Во-первых, хочется, когда зритель приходит и смотрит, мы закладываем же смыслы определенные, но Маши Казак уже рядом нет. Ну, что бы это ни было, да? Меня уже нет.
1: Есть, нормально, да.
2: Есть сам костюм, сам образ, который уже человек может трактовать по-своему, видя в нем то, что я закладывала, или видя что-то свое. И вот если человек уже начинает размышлять, и у него уже запускаются вот эти вот процессы мыслительной, фантазии, кто-то в глубину, кто-то говорит... А я бы одел это на себя или не одел. Кто-то меряет такими категориями. Кто-то говорит, я бы примерил или не примерил.
1: Ну, сколько людей, столько мнений. Да. Да. Главное не оставить равнодушным.
2: Не оставить равнодушным,
1: зрителям,
2: да.
1: наблюдателям.
2: И если человек уходит с этим послевкусием и побуждается к размышлению, а потом купит цветочек и подарит его кому-то, не знаю, наведет порядок у себя в подъезде, в доме, в том мире, в котором он живет, я считаю, что задача уже... Я немножечко справилась с тем, что я задумывала.
1: Мода СССР. Тёпло-синяя, она же Саша Байдачина, наша коллега, давно знакома мы с ней, она в этой студии неоднократно бывала, прозвучит буквально через 40 секунд, наверное. Можем ли подвестись, хотя мы вначале это сделали, так проспойлерили, что будет такой трек. Расскажи, почему решил выбрать его для сегодняшней программы «Культурные люди».
2: Ну, я вообще максимальный патриот и фанат того места, где мы живем. И тех людей, которые меня окружают, с кем мне посчастливилось. И я считаю, что проект «Тепло-синяя» Саши Байдачной и нашего поэта Романа Мнацаканова, который также еще...
1: Мой коллега,
2: обувщик, причем в нескольких поколениях. Он активно участвует в нашем модном сообществе, которое удалось собрать вокруг проекта «Территория моды». Саша Байдачная также выступала на наших показах и наших проектах. Я за то, чтобы все было локальное. И музыка, и одежда, весь контент. Поэтому...
1: Ну и потом все мы родом из СССР.
2: И все мы оттуда родом.
1: И тема сегодня моды у нас в том числе. А в конце там есть такая фраза. Не забудьте выключить ваши телевизионные приемники, радиоприемники, дорогие друзья. Не выключайте, потому что мы после этой композиции продолжим наше общение с Марией Казак.
3: Здравствуйте, товарищи! С успехом прошел показ советских моделей здесь, в Москве.

0: за внимание. Не забудьте выключить телевизор.
1: Культурные люди. Так, сегодня в программе «Культурные люди» Мария Казак, человек, которого, наверное, в Самаре знают все, и не только театральное сообщество. Я обожаю, Маш, тебя. Это член Союза дизайнеров России, член правления Самарского регоотделения, руководитель секции дизайн-костюмов. Все правильно? Пока. Говорю, практикующий художник-модельер, эксперт индустрии моды, генеральный продюсер маркет-фестиваля «Территория моды», сделана в России. Сделано в Самарской области. Да, потом, вот так будет корректней. Ну и в первую очередь, конечно, сегодня мы раскрыли Машу как театрального художника, потому что я театр люблю, наша программа «Культурные люди», в основном ее слушают и люди, которые посещают театры, спектакли, выставки, и часто можно увидеть Машу. Машу и в числе зрителей, и твои работы. В общем, Мария везде. Рад тебя снова приветствовать. У нас остаются считанные минуты до конца эфира, и решили мы ими так распорядиться. Во-первых, поговорить и проанонсировать большое событие, о котором мы немножко вначале сказали. Это проект «Самар-купеческая», спектакль. Да. Совместный, да? Расскажи об этом проекте.
2: Это проект совместный с Самарским хореографическим училищем при поддержке фонда президентских инициатив. И для того, чтобы сейчас реализовать этот проект, при поддержке Министерства культуры была выездная смена, как лаборатория сценических искусств, где мы на базе лагеря Циолковский с 50 детишками различных направлений творческой деятельности, такие как исполнительское искусство, хореография.
1: Это студенты, музыкант, да?
2: Это
1: училище.
2: Училище, угу. Да, училище. И по моему профилю это было два учебных заведения. Это художественное училище Петрова Воткина и училище культуры. И в качестве наставника по направлению театрального художника, по направлению дизайн, мы там работали с детками и погружались в тематику как нашей специальности, так и в тему Самары купеческой. Для того, чтобы результатом этой смены в том числе стал спектакль, который мы увидим на большой сцене театра оперы и балета 13 июня, в рамках итогового годового концерта отчетного хореографического училища, над которым мы сейчас работаем.
1: Можно сказать, что работы твоих учеников там тоже, да, можно, мы, соответственно, будем лицезреть. Какое-то совместное творчество.
2: Да, это возможность для молодых ребят, которые еще только в начале своего творческого пути, поработать с профессиональными наставниками и каким-то образом тоже поучаствовать в создании итогового продукта и познакомиться с коллегами из других направлений творческой деятельности, потому что когда они станут уже выпускниками, специалистами, именно с ними они будут уже работать в учреждениях культуры нашего региона, нашей страны. И это действительно такая первая уникальная лаборатория, где ребята, помимо того, что осваивали свой профиль, смогли еще такое междисциплинарное такое пересечение. Потому что театр — это, конечно, синтетическое искусство,
1: да,
2: команда, да. Это сочетание очень многих факторов. И, например, вот по моему направлению у нас была возможность и поприсутствовать на репетициях, порисовать наброски с как раз артистов балета, будущих учеников хореографического училища, наброски с музыкантов, ребят с музыкальными инструментами, с балалайкой, с баяном. И они уже познакомились между собой, посмотрели, кто чем занимается, кто в чем преуспевает. Вот. И это очень вдохновляющая профессиональная атмосфера, необходимая творческим людям для того, чтобы понимать, что они могут реализоваться здесь, сейчас, в нашем городе.
1: Ну и не случайно, совсем недавно в этой же студии, но, правда, в программе «Вечерний разговор» ты была в гостях с Дмитрием Буциковым. Он тоже к этому проекту причастен. И сразу скажу, что музыкальная композиция, автором которой он является, исполнены совместно с «Волга-фолк-бэндом», коллектив, который он и основал. «Дежавю» прозвучит в завершении программы. Расскажи, все это не случайно здесь. Вот так мы завернули и подвели. Есть Дима Буциков тоже, мы поддерживаем местных музыкантов, местных артистов, местные бренды, и именно в привязке к этому проекту.
2: Да, но на самом деле понимаешь, что все не случайно. Люди встречаются в проектах, и настолько все уже переплетено, и тех ярких творческих людей, которые и своей деятельностью, и еще в качестве наставников, а Дмитрий как раз наставник по направлению как раз ребят, с теми ребятами, которые учатся играть на музыкальных инструментах, и они тоже будут частью этого будущего ведущего спектакля. Он с ними проводил занятия, уроки. И они будут исполнять музыку «Волга Фолк Бэнд». Поэтому это тоже очень здорово, когда ты можешь не только сам реализовываться, но и делиться опытом. Вот. И для себя тоже, как часть моего пути, я тоже вижу в этом определенную такую важную составляющую, потому что я являюсь и членом государственных экзаменационных комиссий по соответствующим профилям подготовки, и читаю лекции. У меня даже есть несколько разработанных авторских лекций, среди которых 25 лет моды в Самаре, где мы рассказываем о том, что в Самаре мода есть. А даже есть свой авторский модный маршрут по городу. Я один раз его пока что еще водила в рамках Дня города, но тоже такая есть наработка.
1: У нас есть о чем поговорить в следующие уже,
2: с удовольствием,
1: в следующих наших эфирах. Поэтому, Маш, спасибо огромное. Успехов. Пусть у тебя твои проекты множатся. И главное, чтобы тебе хватало сил и времени на их реализацию. Я уверен, так оно и будет. Спасибо за эту беседу.
2: Спасибо.
1: Напомню, сегодня в программе «Культурные люди» была Мария Казак, театральный художник, дизайнер, член Союза дизайнеров России, генеральный продюсер территории моды, сделана в Самарской области. Дмитрий Буцаков, «Волга Фолк Бэнд», «Дежавю» завершает сегодня программу «Культурные люди». Я, Сергей Сергеев, прощаюсь с вами. До новых встреч.

студия. Музыка лучших моментов. В конце каждого часа музыка лучших моментов вашей жизни.

прямо с перрона, несмотря на картоны, ворвусь в этот город, захмелевший и сонный, по пустым переулкам, темным аллеям, снова влюбляясь, снова хмелея, вспоминая друзей, от которых ни строчки, не дошли смс, отзвенели звоночки. Наверное, вовсе я смогу потеряться.

дегтя и кожи, секса и скотча, нас с тобой тоже. Надо поспать или взорваться среди тополей или акаций. Никто не встречает, никто не встречает, чай не допит, мне не до чая.

По надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ 63-00980 от 8 июля 2020 года. Для слушателей старше 12 лет. Напоминаем, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Радио 450. Радио 450. How long have I been in this storm?

0: Вечерний разговор. Для слушателей старше 12 лет. Повтор программы.
1: Вечерний разговор на радио 450. Меня зовут Дмитрий Белтов. Здравствуйте. Ну, для начала, наверное, немного цифр. У нас сейчас в стране более 40,5 миллионов пенсионеров. Из них около 7,5 миллионов продолжают свою трудовую деятельность. А свыше 33 миллионов находятся на заслуженном отдыхе. Но, собственно, следует это из данных Социального фонда Российской Федерации. При этом предполагаемая средняя продолжительность жизни 73,5 года. Что означает, что чаша сия не минует большинство из нас, ну, я имею в виду пенсию и выход на пенсию. И также большинство из нас волнует вопрос, а, собственно, есть ли жизнь после выхода на пенсию? Поскольку возраст выхода на пенсию – это, конечно, большой стресс для человека в силу потери установившегося какого-то ритма, порядка жизни и социальных связей, но это одновременно и время новых открытий, и общения, и вдохновения. Наши сегодняшние гости, надеюсь, подведут практическую и научную базу под мое утверждение, что после пенсии есть жизнь, и она активна, и качество этой жизни, качеством этой жизни можно и нужно управлять. Итак, у нас сегодня в гостях заместитель директора Самарского областного дворца детского и юношеского творчества, руководитель исторического парка России «Моя история» Наталья Владимировна Островская. Наталья Владимировна, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: И Елена Юрьевна Строганова, практикующий кризисный психолог.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Итак, про активное долголетие, про социализацию людей, которые, ну, в силу объективных обстоятельств вышли из того жизненного ритма и налаживают какие-то новые социальные связи и открывают для себя какие-то новые эмоции, новые чувства. Вот об этом мы сейчас будем говорить. Вот практикующий кризисный психолог меня всегда интересовал вот в середине слова. Вот практикующий, понятно, психолог, да. Что означает кризисный, Елена Юрьевна?
2: Кризисы, да. Мы проходим...
1: Жизненно имеется в виду?
2: Да, да, да. Мы проходим их, ну, просто в течение жизни. Они бывают разные, бывают нормативные, в том числе выход на пенсию. Это нормативный,
1: это нормативный
2: кризис. Ну да, конечно.
1: Я поэтому и спросил, кризис это
2: или нет? Для тех, кто доживает и, в общем-то, вступает в новый период своей жизни, это, да, нормативный кризис, который должен изменить семью как систему, твою жизнь как систему. Да, это кризис, с которым многие люди просто самостоятельно справляются. Так или иначе.
1: Многие, да.
2: Но, многие, не все, но многие, да.
1: А нужно ли как-то человеку готовиться, вот, скажем,
2: я
1: предпенсионеру, грубо говоря?
2: Я думаю, да, однако это очень... все равно, когда попадаешь, все-таки это сложно. И период это действительно надо проживать, надо проживать, и нужно что-то в этом делать. Опять-таки, это зависит от твоей жизненной позиции. Если ты решил лечь и понять для себя, что ты никому больше не нужен, ну, будешь тихо угасать, очевидно. Потому что, ну, как ни крути, если ты работу закончил, да, у тебя сужается круг знакомств, у тебя сужается впечатление, в общем-то, их становится просто элементарно меньше. Здоровье, ну, понятное дело, с возрастом мы здоровее не становимся. Вот. Ну и качество жизни твоей ухудшается. Вот. Поэтому для того, чтобы...
1: Качество
2: повысить, скажем, поменять и принять то, что есть, и в том, что есть, хорошо и качественно существовать, да, надо что-то делать. Надо занять активную позицию, как минимум.
1: Ну, активная жизненная позиция проявляется во многих сферах, в том числе
2: прежде всего,
1: здоровый образ жизни.
2: Да, принятие того, что вот у тебя сейчас такие
1: возможности.
2: Да. Что с этим можно делать? Потому что я, например, рассуждаю так, ну, дано, да? Вот из того, что дано, надо сделать лучшее.
1: Ну,
2: не страдать из того, что у тебя чего-то нет.
1: Да, эту данность, пока мы еще не можем изменить, вот она такая, да.
2: Да.
1: Мы можем привнести в эту данность что-то, что поможет нам ее принять.
2: В том, что есть, сделать лучше, из того, что есть, сделать лучше, вот.
1: А чтобы сделать нашу жизнь лучше, комфортнее, и чтобы продлить очарование в виде активного долголетия, это эмоции, впечатления.
2: Прежде всего, да.
1: Да, как их получить? Ну, посредством, наверное, какой-то культурной составляющей.
2: Ну, прежде всего, да. Если про психологию, конечно же, надо себя так это немножко послушать, да, есть ли у тебя признаки зарождающейся той же самой депрессии, одинок ли ты, и, ну, потому что пенсия к сожалению.
1: Мне кажется, это ощущение в той или иной степени присутствует у людей с рождения.
2: Ну, тогда это не к психологам, а другому специалисту с приставкой «пси». Смотрите, с возрастом люди, ну, также естественным образом становятся одинокие. Ну, просто потому, что у тебя скорее супруг может умереть, да, и, ну, повезет, если вы там до 120 лет будете в здравии и вместе жить. Но одиночество случается. Одиночество, социальное одиночество случается. А вот недавно исследование провели и сказали, что одиночество также влияет на организм. На организм влияет так же плохо, на сердечно-сосудистую систему, как и курение. Вот, поэтому одиночество надо преодолевать. Поэтому мой слоган с точки зрения психологии, ну, с точки зрения психолога, нужно преодолевать одиночество именно у пенсионеров. И тогда, да, действительно можно разговаривать про долголетие, про активное долголетие и так далее.
1: Ну, две составляющие мы уже точно вычленили. Если пенсионер бросит курить и найдет себе общество, перестанет быть одиноким,
2: это да. Но само одиночество, даже если ты не куришь, тебе вот так же плохенько как бы становится. Поэтому, кстати, надо сказать, что государство наше, ну, многие вещи привносит для того, чтобы люди продлевали себе жизнь и долголетие таки было
1: активным.
2: А вот
1: мы сейчас голос государства послушаем,
2: я думаю, что да.
1: За государство у нас сегодня
2: Наталья Владимировна
1: отвечает Наталья Владимировна Островская, поскольку она у нас руководитель исторического парка «Россия. Моя история». Тут уж как бы вот, Наталья Владимировна, как ни крути, да?
2: Государь человек
1: вам
2: по-любому.
1: Придется отдуваться в данном случае за меры поддержки, которые государство оказывает пенсионерам. А оно оказывает.
3: Однозначно. Да, но очень высокую вы миссию мне дали. Я хотела бы, конечно, сказать, что в первую очередь нас воспринимают как институцию для учащихся, в первую очередь.
1: Да.
3: Но мы, даже несмотря на то, что мы теперь подведомственное Министерство образования Самарской области, и при переходе мы отстаивали тот момент, что мы открыты для всех категорий граждан, и в том числе и для пенсионеров. Это та благодарная публика, которая может приходить в рабочие дни, днем, может участвовать в большом количестве мероприятий. И, конечно, у нас двери открыты, у нас и выставки, и различные мероприятия проходят.
1: Вот прежде чем мы перейдем непосредственно к выставкам и мероприятиям, вот дресс-код каким образом вы проверяете вот возраст? То есть человек должен прийти с каким-то документом или вы верите глазам своим?
3: Ну, нет, не верим.
1: Не верите.
3: Как государственное бюджетное учреждение. Да, конечно. Даже бесплатных посетителей мы обязательно учитываем, выдавая билет на кассе. И у нас есть и льготы при предъявлении, конечно, удостоверений. Но и большая часть мероприятий, она идет без учета, скажем так, по... Ну, вот это конкретно про мероприятие. Без учета категорий. А если входные билеты какие-то в экспозицию, тогда там учитывается, конечно, категория.
1: Нет, да, мы...
3: Но конкретно мы не делаем акцент на, скажем так, пенсионеров или на людей уже какого-то пожилого возраста. Мы делаем мероприятие, которое будет интересно в первую очередь максимально широкому, кругу людей, зрителей, причем это могут быть мероприятия, связанные не только с историей, это наша основная как бы стезя, историческое просвещение, но и вообще культурных мероприятий, мероприятий, связанных с нашим городом, с нашим регионом.
2: У вас сейчас чудесная выставка театров.
3: Да.
2: Это вообще что-то...
3: Сейчас у нас идет бесплатная выставка, посвященная 150-летию Союза театральных деятелей российского. Называется она «150 артистов СТД». На нее вход бесплатный для всех. Она
1: бесплатный, это я поясняю, безвозмездный.
3: Абсолютно.
1: Да. То есть приходишь просто, да, без документов, просто даже ничего не предъявляешь, и тебя пускают. Да.
3: Да.
1: И такие программы, они, собственно, не редкость, это не единичный случай, это не опционально, это, собственно, государственная
2: вообще,
1: политика.
2: Да.
1: Я вот, собственно, вот вам за государство радею, поэтому
3: Обязательно. А в рамках вот этого, скажем так, цикла мероприятий, посвященного 150-летию Союза театральных деятелей, у нас еще проходит цикл выставок костюмов театральных с нашими театрами региональными, потому что это выставка мультимедийная, она говорит как бы о самых известных личностях в истории русского театра вообще по стране. А мы рассказываем в холле, это предметная выставка, сейчас у нас идет выставка, посвященная 175-летию театра драмы, который в этом году мы празднуем, нашего имени Горького, Самарского академического. А до этого у нас была выставка, посвященная театру Самарт, и следующая выставка, вот буквально 22 числа у нас открывается, опер. Тоже костюмов, да, это театр оперы и балета, это будут оперные костюмы, она будет в холле, она тоже абсолютно бесплатная, то есть мы пытаемся всегда привносить в любую экспозицию, которая у нас идет мультимедийная, федеральная, какой-то региональный контент, что-то составляющее, то, что известно и знакомо, и интересно будет конкретно самарским посетителям.
1: А я думаю, что вот...
2: Прям хочется сказать, берите своих родителей, берите детей и приходите с семьями.
1: А, на самом деле, открою тайну, Елена Ильина, если хочется, то говорите, вот прям вот, не стесняйтесь, да, говорите, да, никаких практических.
2: Да вы знаете, я что хочу добавить-то, потому что по поводу продления жизни, вот мы говорим и выставки, да, и музеи. В 2019 году опубликовали исследования, которые проводили аж 14 лет. Исследования наблюдения, да. И исследовали, если я не ошибаюсь, 6710 человек пожилого возраста. И спрашивали их про посещение выставок, музеев, ну, в общем, вот этого всего, да. И выяснилось, что люди, которые как минимум раз в два месяца посещают выставки, музеи, у них сокращается смертность на 14%. Кто чаще, там еще лучшие результаты. Поэтому это действительно, это буквально продляет жизнь. И главное, почему? Потому что, ну, люди, когда приходят за новыми впечатлениями, а мы с вами сказали чуть выше, что человек, когда выходит на пенсию, это про пожилых людей, их исследовали не вообще люди, а пожилых именно людей, старше 50 или 65 лет, ну, в общем, какой-то такой вот промежуток.
1: Ну, хотя у нас сейчас ВОЗ поднял ценз возрастной, то есть у нас до 45 лет молодежь.
2: Это подростки, чего? Некоторые. Некоторые. Вот. Люди же, мы говорим, что выходят на пенсию, и вообще возрастные какие-то изменения, сужается вот этот коридор, да, впечатлений, и приходя на выставку, приходя на, в музей, в театр, ну, в общем-то, эти впечатления возвращаются. Работа мозга активнее идет, воображение подключается, креативность, в общем, все это. Физическая нагрузка, как ни крути.
1: Это про, да.
2: Обойти выставку, да, и ты еще в хороших эмоциональных каких-то там впечатлениях, в эмоциональных переживаниях, это еще плюс. Поэтому я думаю, что это действительно так и работает. Я должна тут сказать аккуратненько, что имею отношение к одному клубу пожилых людей, которые вот не так давно, ну, годом примерно этому клубу, занимались мастер-классами, творчески и продолжают заниматься. Но как только они начали ходить по выставкам, вот, это просто что-то другое. Да, мы стали вновь красить губы. То
1: вот,
2: есть,
1: я хотел сказать,
2: они похорошели.
1: Подготовка к самому празднику
2: круче, чем сам
1: праздник. Они просто
2: вспомнили, что
1: бывает.
2: Все женщины и мужчины. То есть, ну, это действительно, как бы, это очень важно. Вот, это очень важно. Мне кажется, вот можно будет какую-нибудь тему еще провести про старение, потому что у нас в стране, мне кажется, мы не понимаем, как стареть. Ну, честно говоря. Потому что есть категория, я про женщин больше.
1: Но есть такое
2: категория, либо ты девушка, либо ты бабушка.
1: Стареть,
2: а вот что, что тут промежутки, это сложно. И мне кажется, вот, вот эта культура, которая у нас, я не знаю, была ли раньше, возвращается ли, и, я не знаю, вот на пенсии именно ходить по... Мы раньше, кстати, завидовали, мне кажется, что вот, люди выходят на пенсию, эти иностранцы, и поехали по миру, да? Ну, поехать по миру — это дорого, поэтому можно ходить по музеям.
1: Пешком.
2: Да,
1: кстати,
2: пешком,
1: для здоровья
2: что
1: полезно.
2: Еще прекраснее, да. Поэтому, мне кажется, я еще раз говорю, что действительно очень много делается для наших пенсионеров, для наших пожилых людей, чтобы их возрастной период был хорош, ну, правда, хорошим, чтобы он был максимально возможным.
1: Я вот свои 5 копеек в некую такую социологию добавлю, если уж мы про цифры периодически говорим. Вот ученые говорят о том, что культура по своему воздействию на человека, она сродни физическим нагрузкам и регулярному правильному питанию.
2: Да.
1: При посещении культурных мероприятий раз в месяц, вот о чем Елена говорила, риск развития депрессии, вот мы про депрессию.
2: Да, одиночество, потому что преодолевать социальную то
1: падает,
2: самое, да.
1: Вот риск развития депрессии падает до 48%.
2: И это правда.
1: То есть если ты будешь замкнут в своем вот коконе и будешь все время думать одну и ту же мысль, то,
2: да,
1: естественно,
2: то ты скорее станешь клиентом психиатра.
1: Да, то депрессия никуда не денется. Да. Если ты выходишь в люди, том, как сейчас вот как раз подметили, ты начинаешь готовиться, ты начинаешь следить за своей внешностью, за своей одеждой,
2: за здоровьем,
1: тебе нужно
2: прийти.
1: Да. Ты коммуницируешь с
2: другими
1: людьми, и это все дает те недостающие в этом возрасте, в силу объективных причин, эмоции и впечатления.
2: Потому что ты возвращаешь себе авторство своей жизни. Чем плоха
1: хорошо,
2: болезнь,
1: да.
2: Чем плоха ситуация, что ты уже такой, ну, менее мобильный, тем, что ты уже теряешь авторство своей жизни, да, тебе сложнее куда-то пойти, что-то сделать, то, что я хочу сделать. А когда ты вот в тонусе в неком держишь себя и действительно посещаешь те выставки, те возможности, я не знаю, которые есть, то ты опять-таки возвращаешь авторство своей жизни. То есть я решаю, куда пойти, я решаю, во что одеться. Вот это важно. До последнего именно ощущать, что я что-то могу.
1: Да. Да, важность свою и нужность.
2: Да.
1: Потому что эти понятия, они немного притупляются с возрастом. И
2: ну, то есть тебя, тобой вводят, да, или ты себя ведешь. Это разные ощущения. И, кстати, тоже эти исследования, уж не будем к ним, когда ты сам решаешь, что как ты будешь жить, у тебя и жизнь длиннее, и здоровее, в общем-то.
1: Я вот какую тему хотел поднять, осветить по возможности. Ну, Наталья Владимировна, сейчас попробуем узнать. Вот, если уж вы отвечаете у нас, ну, мы так полушутливо, полусерьезно говорим о государевом бдении вот в этом вопросе, то вот есть у нас центры социального обслуживания населения, которые занимаются поддержкой, помощью людей пожилого возраста в том числе, да. Есть вот специализированные государственные учреждения, а есть места, ну, скажем так, отдыха, допустим, музеи, театры, парки, какие-то культурно-досуговые пространства. Вот существует ли какая-то немифическая связь, вот когда эти организации объединяются, чтобы, ну, дать почувствовать человеку, что он человек?
3: Да, конечно. У нас очень плотная связь с КССОН, с Самары. Мы регулярно делаем и рассылки, и доставляем информацию до максимально широкого круга людей, которые получают оттуда и помощь, и какую-то поддержку, именно приглашая на различные мероприятия и маломобильных, и пенсионеров, и многодетные семьи, то есть все социально незащищенные слои. Есть конкретно вот у нас одна активная группа пенсионеров, которые приходят, человек 14-15, они приходят к нам регулярно, у нас проходит почти каждый четверг, умный четверг, посвященный различным совершенно тематикам, от науки, наука, культура, искусство, история, археология. Ну, то есть,
1: это цикл лекций?
3: Да. Это цикл таких научно-просветительских, да, лекций. У нас постоянно ведется видеотрансляции и хранятся записи. Многие смотрят нас в записи, кто не может посетить, потому что это в будние дни.
1: Да, здорово.
3: В четверг днем. А вот именно из КЦСОНа к нам приходит активная группа молодых пенсионеров, молодых душой, которые очень заинтересованы. Причем их тоже также интересуют разные тематики. Они приходят практически постоянно, то есть на каждый умный четверг они приходят. Вот. И еще хотела сказать, что у нас есть такой значок, который нам подарили, наклеили на входе в исторический парк, одобренный старшим поколением. То есть это такой знак качества конкретно для пожилого, скажем так, пожилого посетителя.
1: Да, это как сейчас у нас модно говорить, серебряный возраст, четвертый возраст, да, вот все вот туда.
3: Ну, Ну, кроме этого, я еще хочу сказать, что у нас очень часто в мероприятиях участвуют волонтеры, серебряные как раз, да. У меня работают очень многие сотрудники пенсионного возраста, и когда мы проводим какие-то выставки, очень часто я с ними лично обсуждаю, насколько им нравится или не нравится та выставка или какое-то мероприятие лично, просто для того, чтобы понимать, была какая-то сверка, каким-то менталитетом этого возрастным. Вот, поэтому и наши вот смотрители, у нас смотрители практически все пенсионеры.
2: Да.
3: И им тоже очень удобно коммуницировать с посетителями пенсионного возраста, потому что они могут подсказать на равных. Они могут подсказать что-то, что интересно, что будет интересное, где-то что-то можно получше разглядеть, увидеть и так далее.
1: А вот вы же вот больше внутри вот этого вопроса, давайте не будем называть это проблемой, находитесь. Поэтому вот кино, театр, музеи, там, не знаю, литература, какие виды искусства вот как влияют на продолжительность нашей жизни? Есть вот, ну, наверное, у нас нет такого научного какого-то базы, вот по личным ощущениям, может быть.
2: Мне кажется, одинаково. Просто каждый, ну,
1: по-своему,
2: у каждого своя любовь. Да. Кто-то книги любит, кто-то картины, кто-то балет не выносит. Ну, то есть это вот предпочтения какие-то складываются. Главное вот эти эмоции получать. Я что еще хочу сказать, что Самара довольно-таки культурный город и образованный город. И наши пенсионеры...
1: То есть мало того, что город-курорт, он еще культурный город.
2: Ну, это правда, да, это правда. Я думаю, что если... Хотя, может быть, провести статистику, вот мне даже стало интересно, что те пенсионеры, которые активно посещают все выставки, это же какие-нибудь бывшие врачи, инженеры, руководители чего-нибудь.
1: ИТР, да, в общем.
2: Да, то есть это люди, которые и до пенсии были, в общем-то, активны, да, и они понимают, что резкий обрыв, в общем-то, социальной жизни, он, ну, губительный. Они продолжают, им главное помочь в этом, потому что действительно ты выходишь в это море, там, помимо проблем со здоровьем и каких-то других материальных, чего уж, тоже пенсии не самые огромные. Вот, я думаю, что как раз-таки люди и продолжают вот эту свою... качество жизни, вот в том числе и образовательное. Умные четверги-то ходят послушать, правда? Наша дама, про которых я говорю, из нашего клуба, я что-то поначалу как-то начала заниматься и, ну, какие-то там, не знаю, что-то такое достаточно простое. Мне сказали: Леночка, ну мы же не дураки, ты нам лекции какие-нибудь почитай. Леночка пошла лекции готовить, ну, потому что как бы...
1: Это как раз вот к вопросу вот стимуляции, не знаю, вербальных, визуальных способностей пожилых. Ну вот как их простимулировать, чтобы...
2: Я думаю, у нас, к сожалению, нет вот этой ментальности, которая на Кавказе есть, что если человек в возрасте, он аксакал, и к нему надо приходить за советом.
1: Прислушиваться.
2: У нас, к сожалению, некоторое обесценивание идет, потому что, ну... сложнее человеку сформулировать мысли, он уже по-другому формулирует, да, там, не знаю, когда ты с молодежью разговариваешь, вообще я уже сама понимаю, что я пенсионерка давно, я не понимаю, о чем речь, хотя мы по-русски говорим. Вот, и действительно вот это вот столкновение каких-то ментальностей, оно сложное, и человек может потеряться в этом. Надо помогать не теряться. Мы тоже станем пенсионерами. Надо готовить
1: почву. Это да, я не зря сказал, что большинство из нас чаш себя не минует. Да. Причем все хотят на пенсии вести активную жизнь. Ну,
2: никто, к ней надо готовиться.
1: Да, никто не хочет себя видеть каким-то там нуждающимся, больным, ждущим какой-то посторонней помощи. Все это понятно. Да. Но вот, к большому сожалению, возрастные все изменения, нарушения, они, ну, к большому счету, с деятельностью не связаны. Но затронут, ну, практически каждого. И вот те проблемы, которые касаются жизни многих пенсионеров, они, ну, их можно перечислить, мы перечисляли уже, можно напомнить, там, социальная изоляция, малая мобильность, вот, когнитивные возрастные нарушения, о чем тоже вот мы...
2: Кстати, посещение выставок, когнитивные вот эти нарушения как раз-таки, ну, если не убирает, то сильно-сильно компенсирует. Что тоже приятно, да, потому что мы как-то зациклились на возрастной вот этой деменции.
1: Да,
2: она как будто бы вот просто ни с чего пришла. Нет, опять-таки, ту же деменцию и психиатры говорят, что ее проще, ну не то чтобы профилактировать, тир, ну как это, профилактику делать, да, нежели просто чуть-чуть отдалять, то есть пропивать какие-то препараты, в том числе для активности мозга, ну это к врачу, опять же, конечно, но и вот впечатления, эмоции, выставки, постоянные вот это, новые что-то, это же новые клетки
1: это
2: мозга.
1: Это, в принципе, тренировка для мозга. Да. И это... последние вот, ну, не знаю, Елена, подтвердите или нет, угу. Последние изыскания ученых, последние исследования показали, что в принципе, восстанавливаются клетки мозга. Если их тренировать, да, если этим заниматься и проводить специальные, ну, я не знаю, как это назвать, специальные упражнения, гимнастика, то, в принципе, можно продлить свое существование в активном образе жизни.
2: Можно.
1: Ну, мы не зря, вот я не зря заговорил про когнитивные нарушения, поскольку вот для людей, у которых есть уже эти нарушения когнитивной силы возраста, к ним особый подход нужен. Ну, называется он инклюзивность, да, вот, вот про инклюзивность в разрезе предоставления опять государства, как у нас к гражданам относятся вот с когнитивными нарушениями, инклюзивность в данном случае вот Парка России.
2: То есть... Это, наверное, степень еще когнитивных нарушений.
1: Ну, конечно, да.
3: Ну, у нас, конечно, инклюзия в парке на разных уровнях, как сказать, реализуется. И в том числе с когнитивными нарушениями, но в первую очередь, наверное, детей. С когнитивными нарушениями мы принимаем на мероприятия детские какие-то. Не могу сказать, чтобы у нас было много, большой поток уже пожилых людей с когнитивными нарушениями. Они приходят, и они такие все бодрые, веселые, по ним не скажешь, что у них, что им нужна какая-то инклюзия. Они все приходят, когда все очень активно себя ведут. Причем, мне кажется, пенсионеры, они приходят с большим желанием и жаждой чего-то нового, вот этих новых эмоций, впечатлений, общения обязательно.
2: Ну, праздник каждый раз.
1: Не зря говорят, что взрослые, старики и дети сравняются, вот по жажде к жизни, да. Хотя, в принципе, мы сейчас сами себе противоречим, что если мы говорим, что жажда к жизни пропадает,
2: к впечатлению, увядает, давайте так.
1: Да, наверное, впечатление, да. А тут получается, что те люди, хотя нет, в принципе, все логично, те люди, которые хотят получать что-то новое от жизни, да, хотят интересоваться чем-то, хотят новых эмоций, впечатлений, они это впитывают, они это забирают, как дети, да, и, в принципе, да, наверное, подход нужен такой же, да?
2: Пока мозг может обучаться новому чему-то, хоть чему-то, мозг, значит, достаточно молод. С возрастом, конечно же, левое полушарие, становится менее активным, переходит направо. Поэтому старики наши все и капризные, и даже если он там, не знаю, доктор наук и всяческих, все равно будет. Правое полушарие берет на себя вот это все. Поэтому вот они, эти впечатления, картины, выставки, это же эмоции, это как раз-таки работа правого полушария, конечно же. Поэтому это так откликается.
1: Мне вот откликнулось, что мир спасет красота, нашу активную жизнь спасет наша активная жизнь. Дело спасения утопающих, в первую очередь, дело рук самих утопающих. Так что берите себя в руки, одевайтесь, приводите себя в порядок и в Парк России.
3: Моя история.
2: Чудесная выставка костюмов. Да. Я в восторге от нее, честно.
3: Да, мне кажется, те, кто не был у нас еще ни разу, сначала надо себя, может быть, заставить.
2: Да.
3: И в какой-то момент, как вот уже сравнивали здесь с физкультурой,
2: просто
3: посещение. Начать просто один-два раза сходите, и в дальнейшем уже... Да, это точно.
1: Я вынужден заставить себя закончить программу, поскольку время, увы, закончилась программа, конечно же. У нас в гостях сегодня были заместитель директора Самарского областного дворца детского и юношеского творчества, руководитель исторического парка России «Моя история» Наталья Владимировна Островская и практикующий кризисный психолог Елена Юрьевна Строганова. Спасибо вам, что вы пришли.
2: До свидания.
1: Всего
2: доброго.
3: Спасибо большое.
1: До свидания.
3: Ждем.
0: Вечерний разговор.

0: Радио 450. Радио 450. Радио 450.
1: Смотрю, смотрю в твои глаза.

0: Радио 450.
1: Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в